На укрепление в феврале специалисты отрицали аварийный статус. Работы на данный момент не проводятся. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников, использующих домовые чаты в мессенджере Макс. Злоумышленники представляются сотрудниками УК или ТСЖ. Предлагают вступить в новый чат или получить ключи от домофона, а затем отправляют ссылку или просят сообщить код из СМС для доступа к госуслугам или банковским приложениям. В госжилинспекции напоминают, УК и госорганы никогда не запрашивают СМС-коды. При подозрении звонить необходимо в УК или старшему по дому. Для защиты включить двухфакторную авторизацию и ограничить звонки от незнакомцев. Официальные ссылки на чаты размещены в приложении «Госуслуги Дом». Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио. Это навсегда.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай,

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона заложили капсулу в основании нового центрального стадиона «Факел». В церемонии приняли участие губернатор Александр Госев и посол Беларуси Юрий Селиверстов. Арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом с уникальным фасадом, экраном, музеем, ресторанами, фитнес-зонами. Александр Госев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества реализовали образовательный центр, детский сад, стадион. Следующий шаг – промышленная кооперация. Концессия со «Стройинжиниринг» 20 миллиардов рублей инвестиций. Завершится это через 36 месяцев. Александр Госев и Юрий Селиверстов посетили стройку школы в Александровке Ново-Усманского района. Строительство идет с опережением. Завершены каркас, кладка, кровля и фасады. Школа получит имя героя СССР Федора Садчикова. В ней будет спорткомплекс с футбольным полем и теннисным кортом. Александр Госев отметил: «Мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Завершим строительство в декабре, чтобы дети начали обучение в начале года». Глава Верхнехабского района доложил в ходе еженедельного оперативного совещания о вовлеченности бизнеса. Верхнехабский агрохолдинг за 10 лет построил 6 домов до 51 семьи. Он доплачивает 12 тысяч рублей на 3-го и 5-го ребенка, помогает СВО. Александр Гусев отметил, это отличный пример, просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение соцвопросов. В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи оголило сваи, создавая угрозу жизни. Мэр подписал распоряжение. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на укрепление. В феврале специалисты отрицали аварийный статус. Работы на данный момент не проводятся. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников, использующих домовые чаты в мессенджере Макс. Злоумышленники представляются сотрудниками УК или ТСЖ. Предлагают вступить в новый чат или получить ключи от домофона, а затем отправляют ссылку или просят сообщить код из СМС для доступа к госуслугам или банковским приложениям. В госжилинспекции напоминают, УК и госорганы никогда не запрашивают СМС-коды. При подозрении звонить необходимо в УК или старшему по дому. Для защиты включить двухфакторную авторизацию и ограничить звонки от незнакомцев. Официальные ссылки на чаты размещены в приложении «Госуслуги Дом». Это были новости региона.

Они прогуляли школу, забрались на крышу дома. Как хочется рок-н-ролла в неполных 16 лет.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
0: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона заложили капсулу в основании нового центрального стадиона «Факел». В церемонии приняли участие губернатор Александр Госев и посол Беларуси Юрий Селиверстов. Арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом с уникальным фасадом, экраном, музеем, ресторанами, фитнес-зонами. Александр Госев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества реализовали образовательный центр, детский сад, стадион. Следующий шаг – промышленная кооперация. Концессия со «Стройинжиниринг» 20 миллиардов рублей инвестиций. Завершится это через 36 месяцев. Александр Госев и Юрий Селиверстов посетили стройку школы в Александровке Новоусманского района. Строительство идет с опережением. Завершены каркас, кладка, кровля и фасады. Школа получит имя героя СССР Федора Садчикова. В ней будет спорткомплекс с футбольным полем и теннисным кортом. Александр Госев отметил: «Мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Завершим строительство в декабре, чтобы дети начали обучение в начале года». Глава Верхнехабского района доложил в ходе еженедельного оперативного совещания о вовлеченности бизнеса. Верхнехабский агрохолдинг за 10 лет построил 6 домов до 51 семьи. Он доплачивает 12 тысяч рублей на 3-го и 5-го ребенка, помогает СВО. Александр Гусев отметил, это отличный пример, просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение соцвопросов. В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи оголило сваи, создавая угрозу жизни. Мэр подписал распоряжение. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на укрепление. В феврале специалисты отрицали аварийный статус. Работы на данный момент не проводятся. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников, использующих домовые чаты в мессенджере Макс. Злоумышленники представляются сотрудниками УК или ТСЖ. Предлагают вступить в новый чат или получить ключи от домофона, а затем отправляют ссылку или просят сообщить код из СМС для доступа к госуслугам или банковским приложениям. В госжилинспекции напоминают, УК и госорганы никогда не запрашивают СМС-коды. При подозрении звонить необходимо в УК или старшему по дому. Для защиты включить двухфакторную авторизацию и ограничить звонки от незнакомцев. Официальные ссылки на чаты размещены в приложении «Госуслуги Дом». Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона заложили капсулу в основании нового центрального стадиона «Факел». В церемонии приняли участие губернатор Александр Госев и посол Беларуси Юрий Селиверстов. Арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом с уникальным фасадом, экраном, музеем, ресторанами, фитнес-зонами. Александр Госев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества реализовали образовательный центр, детский сад, стадион. Следующий шаг – промышленная кооперация. Концессия со «Стройинжиниринг» 20 миллиардов рублей инвестиций. Завершится это через 36 месяцев. Александр Госев и Юрий Селиверстов посетили стройку школы в Александровке Ново-Усманского района. Строительство идет с опережением. Завершены каркас, кладка, кровля и фасады. Школа получит имя героя СССР Федора Садчикова. В ней будет спорткомплекс с футбольным полем и теннисным кортом. Александр Госев отметил: «Мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Завершим строительство в декабре, чтобы дети начали обучение в начале года». Глава Верхнехабского района доложил в ходе еженедельного оперативного совещания о вовлеченности бизнеса. Верхнехабский агрохолдинг за 10 лет построил 6 домов до 51 семьи. Он доплачивает 12 тысяч рублей на 3-го и 5-го ребенка, помогает СВО. Александр Гусев отметил, это отличный пример, просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение соцвопросов. В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи оголило сваи, создавая угрозу жизни. Мэр подписал распоряжение. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на укрепление. В феврале специалисты отрицали аварийный статус. Работы на данный момент не проводятся. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников, использующих домовые чаты в мессенджере Макс. Злоумышленники представляются сотрудниками УК или ТСЖ. Предлагают вступить в новый чат или получить ключи от домофона, а затем отправляют ссылку или просят сообщить код из СМС для доступа к госуслугам или банковским приложениям. В госжилоинспекции напоминают, УК и госорганы никогда не запрашивают СМС-коды. При подозрении звонить необходимо в УК или старшему по дому. Для защиты включить двухфакторную авторизацию и ограничить звонки от незнакомцев. Официальные ссылки на чаты размещены в приложении «Госуслуги Дом». Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.
8: Вот она мечта, вот она судьба.

0: уж вас сотни даров.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники, белорусской машины на базе ООО «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школы, реализуем инвестпроекты, расширяем кооперацию. Товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов. Цель – 1 миллиард». В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Гомсельмаш и других производителей, а также склад запчастей и сервисная служба. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения этой инвестиции и подготовку кадров. Перспективное направление – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруся на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси – емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. В первой декаде июля Роспотребнадзор отобрал пробы воды и песка на популярных пляжах Воронежской области. Купание не рекомендуется на пляжах санатория имени Горького и Пески в Воронеже, на реке Потудань в селе Репьевка, а также на пляжах Радон и Военка в Лисках. В адрес муниципалитетов направлены письма с требованием установить запрещающие аншлаги.
1: Реклама.
2: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала с 1 июля по 31 декабря 2026. Включительно абоненты РВК «Воронеж» смогут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате карты МИР или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет начисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента, и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Домой. «Наше радио».

Рафик нафиг.

0: Седан или внедорожник?
1: Механика или автомат?
0: Право или леворукий?
1: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, голосуй за песню-фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному, все по-нашему. Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Хочешь знать больше?
2: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты».
1: Выбирай и слушай.
2: Программы, интервью, радиопрезентации.
1: В любом месте, в удобное время.
2: Подкасты на наши.ру.
3: Так, так бьется сердце. Так звучит наше. Наше радио.

0: рекламе «Наше радио Воронеж».
1: Алло.
0: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
5: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины» на базе ООО «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школы, реализуем инвестпроекты, расширяем кооперацию. Товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов. Цель – 1 миллиард». В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Гомсельмаш и других производителей, а также склад запчастей и сервисная служба. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения, это инвестиции и подготовку кадров. Перспективное направление – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруся на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси – емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. В первой декаде июля Роспотребнадзор отобрал пробы воды и песка на популярных пляжах Воронежской области. Купание не рекомендуется на пляжах санатория имени Горького и Пески в Воронеже, на реке Потудань в селе Репьевка, а также на пляжах Радон и Военка в Лисках. В адрес муниципалитетов направлены письма с требованием установить запрещающие аншлаги.
0: Реклама.
2: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала с 1 июля по 31 декабря 2026. Включительно абоненты РВК «Воронеж» смогут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой МИР или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет начисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента, и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

падают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники, белорусской машины на базе ООО «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школы, реализуем инвестпроекты, расширяем кооперацию. Товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов. Цель – 1 миллиард». В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Гомсельмаш и других производителей, а также склад запчастей и сервисная служба. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения этой инвестиции и подготовку кадров. Перспективное направление – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруся на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси – емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. В первой декаде июля Роспотребнадзор отобрал пробы воды и песка на популярных пляжах Воронежской области. Купание не рекомендуется на пляжах санатория имени Горького и Пески в Воронеже, на реке Потудань в селе Репьевка, а также на пляжах Радон и Военка в Лисках. В адрес муниципалитетов направлены письма с требованием установить запрещающие аншлаги.
0: Реклама.
2: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала с 1 июля по 31 декабря 2026. Включительно абоненты РВК «Воронеж» смогут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой МИР или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет начисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента, и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше.
1: Л-номер ФС 7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет.
0: «Наше радио» предупреждает.
1: Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 7 минут в столице, сегодня 23 июля, сегодня уже четверг, синоптики обещают нам, сейчас я вот одним движением, до 22 градусов тепла, сегодня будет облачная погода, дожди. Собственно говоря, как на этой неделе, всю неделю. Доброе утро! Чего сидите глазами?
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Включайтесь.
4: А Лукьянова. Мы давно сегодня, включились, Александр.
2: Лукьянова сегодня вся в розовом. Материал приятный на ощупь. Я, вы знаете, потрогал, потому что...
3: Не мог не потрогать, действительно.
2: Обновки нужно трогать. И я рад, что ты наконец-то вышла в свет.
3: Да?
2: А то приходила как в тьму.
3: Даже не знаю, что и сказать.
2: Янка сегодня обворожительна.
3: Спасибо.
2: Это не значит, что ты была вчера не обворожительна. Просто вчера мы тебя видели такую уже. А вот такую я тебя вижу впервые. Вот такой вот комплимент.
3: Благодарю вас.
2: От наших суровых братьев.
4: Ну и давайте Яну поздравим. Сегодня день дачника в России.
3: Да, я, пожалуй, отмечу.
4: Новым профессиональным праздником. День дачника в России.
3: У меня вся семья укатила на дачу как раз отмечать. А я сегодня отмечу этот праздник в Москве.
4: В городе, да?
3: В городе.
4: Главная дачница
3: самостоятельно.
4: Осталась в городе. Ну ничего, завтра же пятница уже, да?
3: Завтра пятница, завтра укачу, да.
4: Завтра отметишь.
3: Как дела, ваши мальчики?
4: Все потихонечку. А я хотел вас спросить, вот продолжая тему дачи, а вы, у вас дачи всегда были? Вот в наши, ну, может, потому что мы в маленьком городке жили, и дач как таковых не было. Был огород, и все. Сад. На нем не было никаких построек, просто огород.
2: Нет, у нас была постройка, у нас сейчас еще есть постройка.
4: Ну, то есть можно было там остаться.
2: Дед с папой строили этот домик маленький, в полтора кирпича толщиной, как сейчас помню. И первое было, они так-то торопились, что дед поставил рамы с неоткрывающимися форточками. Без форточек было.
4: Наверняка, но он просто утеплил.
2: Но с печкой. С печкой, печь обогревала комнату. Было две комнаты.
4: А печь на дровах?
2: Печь на дровах.
4: Или уголь?
2: Нет, ну, в смысле, я не знаю, специальная печь для угля нужна или это. Ну, топили мы дрова.
3: У меня в детстве, когда я была ребенком, еще была тоже дачка. Были наши с мамой 6 соток. Печушка тоже была небольшая, которую можно было топить дровами. И вот эти 6 соток, значит, там было посажено все, что только можно было посадить. И мама старалась наводить красоту. И помню, самым неожиданным на наших 6 сотках была зарытая в землю ванная. Она пыталась сделать такой, ну, типа, бассейн, я не знаю, или водоемчик, значит, она вкопала ванную, чугунную, огромную, и наполнила ее водой, и там вот ее всячески там какими-то камнями, цветочками.
4: Ну, это для полива, да?
3: Нет, это для красоты исключительно. Это такой был маленький водоем искусственный.
2: Я купался в баке. Были такие здоровые баки стояли, потому что воду давали два раза в неделю или один раз в неделю.
4: А у нас, так как военный городок, бочки для полива, это были бочки из-под топлива, которые списывали, либо вот кофры, я уж не знаю, от чего это, от ракеты или от каких-то других важных военных приспособлений.
2: Все шло в ход.
4: Да, которые приспосабливали в виде...
2: Военные технологии шли в мир на мирные цели.
4: Емкости для полива потом. Такие истории.
3: Ой,
4: доброе
3: классно.
4: Утро. Мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
6: 2026 год. Ограничение 18+.
7: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 20 минут. Доброе утро.
3: 30-20.
4: Ну, давайте продолжим тему. Сегодня день дачника в России. Поинтересуемся, а что вы сейчас, если у вас есть дача, делаете там на даче? Традиционно же в последнее время люди делятся на две команды. Те, кто считает, что никаких грядок, только газон, шашлыки, гамак и отдых на даче, против тех, кто говорил, кстати, чаще всего, никаких грядок у меня не будет, но потом, ну, давайте сейчас вот зеленушку посадим. Ну, давайте вот здесь сейчас, там, не знаю, крыжовник, малину, какие-нибудь другие кустарники, ну, яблоньку одну. И затянуло, и все. Огород, картошка и так далее.
2: Яблонька одна, это все-таки не 100 кустов помидор. Что, яблоньку посадил, вторую.
3: Красота.
2: Плодовые должны быть, чтобы ты шел, сорвал и съел тут же, вытерев об себя.
4: Но за ними тоже нужно ухаживать. Деревья болеют, кустарники болеют.
2: Да, ухаживать надо.
4: Так далее.
2: Но не надо каждый день ездить.
4: Безусловно, да. Ну и теплицы, я думаю, что сейчас не на всех дачах есть.
2: Ну, у нас нету.
4: Ну, вот и плюс сейчас, наверное, есть какие-нибудь умные теплицы. Я помню, опять же, у нас не было дачи.
3: Это огород. Которая сама себя поливает
4: это,
3: или что?
4: Был огород. И ты вот живешь в маленьком военном городке, и тебе мама говорит, летом нужно открыть теплицу, на велосипеде едешь, ну, в лучшем случае, или пешком идешь. Ну, буквально там 10 минут. Открываешь ее, и потом самое главное ее не забыть закрыть, эту теплицу. Чтобы там ничего не сгорело, ну, или наоборот.
2: Наоборот, как-то было.
4: Да.
2: Но это хорошо, когда теплица у тебя, ты в нее мог зайти. А есть же теплица, где ты сворачивался просто в букву «Г».
4: Ну, они были сделаны из палок, вот. А сейчас ты на любой вкус. И умные, и неумные теплицы, и красивые, аккуратные.
2: Я, знаешь, вот у меня у папы теплица с огурцами, она сделана из рам. Ну, я не знаю, где он их натыпал, эти рамы. Короче говоря...
4: Оконных рам?
2: Оконных рам, да. Ну, видимо, какой-то дом сносили, и папа был тут как тут. Вот. И там, значит... У него, вот он стоит, у меня папа невысокого роста, он стоит, значит, и везде огурцы. Вот так вот с его рост огурцы, значит, и они...
4: И окна.
2: И он, вот эти огурцы свисают, это большой урожай. Я, конечно, преклоняюсь. Он всегда говорит, что нужно, ну, за этим ухаживать, потому что у тебя, говорит, ничего не вырастет, даже не пытайся.
4: Ну, ты попробовал в этом году?
2: Не-не-не-не, я с огурцами, меня проще купить.
3: У меня нет теплицы, я в этом году повесила скворечник, купила гамак, и сейчас у меня в планах добить несколько цветников, я вот что-то подсела на цветы, и у меня там тенистый один угол, и я делаю такой пейзажный ландшафт у себя, значит, на даче. Мне нравится вот это вот все, как в естественной среде, как в природе, и птицы. И птицы ко мне прилетают. Вообще, в последнее время ко мне приходят всякие звери. Значит, еж все время приходит.
2: Не к тебе одной приходит.
3: Дятлы. Нет, ну просто они разные. Зайцы тут скакал, зайцы у меня прям по
2: участку. Они в руки берут.
3: В перчатках, ну что?
2: Я говорю, Янка, опасная
3: штука.
2: Нет,
3: мы его переносили, потому что муж косил траву, а он все время подбегал к газонокосилке, понимаешь?
2: Кто, ежик?
3: Ежик.
2: Так это бзик?
3: Ну нет, не бзик. Ты что, совсем уже, что ли? Нет, конечно, мы его переносили. Мы его брали в рукавицах и переносили на другой конец
4: участка. Вот сразу слушатели отреагировали. У жены огурцы, помидоры, у детей квадрики и улица. Я посадил яблоньки и чиню все, что постоянно ломается. Да, это же постоянная история с тем, что нужно что-то чинить, ремонтировать, утеплять и так далее. Доброе утро. Жена говорила, никакой земли. А сейчас вот тут, я не знаю, 1,5 гектара или что это? 1,5 написано малина. Слушаю вас и собираю ягоды.
3: Вот, проснулся, прошелся по участку, уничтожил несколько слизней. Теплицу не закрывали, тепло. Сейчас вот завтракаю вас.
2: Слушайте, а я слушал, нашел тут, значит, в интернете...
4: В рилсах. Ловушку для
2: слизней. Для слизней. Они прям туда залезают.
4: Много там разных советов, что их приманивает, кто-то пивом их приманивает, кто-то еще чем-то.
2: Штука такая, Я не знаю, ее включаешь, и все, и поехали. И их там целая куча.
4: В военном городке солдат или солдат-сварщик варил теплицы из солдатских кроватей. Ну, понятно, у кого что было на работе или там у знакомых, из того и делали, ну, теплицы, конечно, бочки для воды и так далее. Что вы делаете сейчас на даче? Ну, не в данный момент, ну, если в данный момент, тоже можете написать, но, в принципе, если у вас есть дача, чем вы там занимаетесь? Вот о чем мы поговорим. Сегодня четверг, многие сегодня отправятся, кто-то завтра отправится на дачу. Расскажите нам.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: В Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, 7 часов 36 минут в столице. Всем доброе утро.
11: Так, ну что, дачники?
12: В выходные посадили орхидею. Сегодня День дачника в России. Поздравляем всех. Итак, в выходные посадили орхидею. Весной сирень, которая начала цвести, когда в Москве она уже отошла. Обожаю, когда все в цветах. Пионы, ромашки, розы, лилии, кайф. Еще есть лекарственная грядка. Там разные полезные травки.
11: На даче за растениеводство отвечает теща. Много зелени, немного помидоров и огурцов. На лето привезли ей детей и котов. Я приезжаю на дачу истреблять взрослые напитки. Привет друзьям, соседям, самогонщикам и Минздраву. И готовлю на мангале в казане, садже и коптильне. Меняю выходных дней за...
12: Меню.
11: Меню выходных дней за лето ни разу не повторялось. Ой, ну это круто, у вас фантазия какая хорошая.
13: Я вот хотел вернуться на сообщение вверх, там человек лечебные травы выращивает.
11: Да. Пряные всякие, да.
13: Это прикольно. У нас есть тут такой уголок, я его называю заросший...
12: Заросший лечебными травами.
13: А жена, она говорит, что тут растут у нас как полевые цветы.
11: Вот это вот все.
13: Вот такого роста. Я думаю, ну ладно.
11: А я не посадила, я хочу купить себе из ротанга кашпо какое-нибудь широченное, большое, и посажу в него вот эти все мяту, мелиссу, потому что она разрастается, говорят, очень быстро, и хочу его как-нибудь вот так вот.
12: На даче в приоритете цветы многолетники, и на один сезон. Или и многолетники, и на один сезон. Клубника и кустарники, есть яблони, делаю сок, есть баня. Участок находится в 25 километрах от города, в поселке, и на все лето уезжаем с мужем. Даже несмотря на то, что на работу добираться 50 минут на автобусе. Но природа того стоит.
11: А я каждый год на даче борюсь с сосами. Это просто жесть. Тут выведешь, а они в другом месте. В этом году завелись под козырьком на террасе. Я взял и запенил. Лучше бы так не делал. Они прогрызли вагонку и полезли все внутрь террасы. Но ничего, справились. Слушайте, меня в прошлом году наша коллега Даша научила бороться с этими гадами. Ну, по-другому их не назвать, потому что пользы от них все, мне кажется, никакой. Вот.
13: Конечно,
11: от пчел есть польза, шмелей есть польза, а осы одно зло, только они всех жрут. В общем, а у меня были эти земляные осы, которые, знаешь, селятся, там кроты норы или вот эти вот дырочки там, или они сами так рот, я не знаю. Но это ужас. Короче, берете 1,5-литровую пластиковую бутылку, на 2/3 вот снизу ее оставляете, верхучку вот эту 1/3 срезаете, переворачиваете горлышком вниз, надо замотать каким-то скотчем, прилепить, ну, чтобы щелей не осталось, чтобы она такой цельной была. Ну, вот такая конструкция. И наливаете вовнутрь сладкую воду. Можно с сахаром, варенье туда какого-нибудь. В общем, она должна быть густая и сладкая. Вот мы, это... варенье, квас, вот все, прям перемешайте все подряд, чтобы насадка... И все, и они туда залетают.
13: Я все-таки
11: и
13: думаю, Яна, этом,
11: и выбраться не могут.
13: Оса выполняет в природе очень важную роль. Ты сейчас вот на ос просто наехала. Знаешь, как некоторые люди вот, ненавидят акул, хотят их истребить.
11: Ты знаешь,
13: важные функции поддержания баланса экосистемы. Вот так вот я скажу.
11: Может быть, но говорит? Ты знаешь, это когда кругом бегают дети босиком, а у тебя из земли вылетают осы, ну это реально опасно. Нет, особенно если у людей есть аллергия.
13: Не спорю, я тебе просто говорю про пользу.
12: В прошлом году купили дачу. Добираться на машине минут 30-40. Сначала решили ничего не сажать, хотя у меня имелась давняя мечта — вишневый сад. В этом году посадили 2 саженца. Принялся один, но а супруг настоял на кабачках. Дескать, они самые неприхотливые, выживут в любых условиях. Почва так себе, и поливать нет возможности постоянно. Уже мечтали, как будем навязывать знакомым избытки урожая. Но, увы, улитки. Остались только 2 ростка. Посмотрим, в субботу выжили ли.
13: Я тут видел, как человек учил бороться с пустоцветами в кабачках. Нужно взять, по-моему, мужской и этот пестик. Или как его там, из цветка. И вот так вот поделать женскому.
11: Помешать.
12: Как... Дача 5-й год. На берегу озера. Брал чисто для отдыха. В прошлом году выросла П-образная грядка для зелени. В центре стоит вазон с египетскими растениями, выращенными из семян. В этом году встала теплица. Главным образом для арбузов и дынь. Ну и продолжается строительство дома бани. Строю сам один, только поднимать стены зову кого-нибудь. По совету Яны, одноэтажный каркасник.
11: Вот. Теплица 6-метровая, в которой всего понемногу. Огурцы, помидоры, перцы, зелень. Теплица сама открывается и закрывается в зависимости от температуры. Автополив. Косим траву, готовим на мангале в казане и смотрим фильмы через проектор на балконе. Гуляем, катаемся на великах зимой, на лыжах. Ну, бывает, что-то чиним, не без этого.
12: У меня дача. Там и теплицы с огурцами и помидорами, и картошка, и кабачки, тыква, горох, зелень, морковь, свекла. И в этом году ударились в декор. Теперь у меня есть голубая ель, голубой можжевельник, лаванда и начала плести из ротанга. Пока только кашпо. Как раз в них лаванду вдоль дома посадила. Аромат обалденный.
11: Да, у меня тоже лаванда вдоль забора с внешней стороны. У меня там хвойные всякие елки, сосны и лаванда между ними. Ой... Как она пахнет, просто потрясающе.
12: Кстати, согласна, говорят, что с можжевельника летит грибок, который заражает ваши плодовые растения.
13: Да-да-да.
11: Листья, знаешь, я тоже слышала, поэтому не сажаю можжевельник. Я очень их люблю.
12: Да.
11: Да, только по этой причине не сажаю. Но так красиво. Вот какие, если знать, эксперты, как сделать так, чтобы оно не летело.
13: Уж лучше разбираться в велосипеде.
12: Не знаю.
11: А кто картошку сажал? Велосипед. Мне 48 лет, дачи нет. Никогда не было и не хочу. Но зато под окном многоквартирного дома у меня сидят 6 кустов роз, 2 гортензии, лилейник и ирисы. Вот нашла себе развлекуху. Уже 6 лет ухаживаю за ними.
12: Ну, то есть все-таки тянет вас к земле.
13: Да, я вот вижу много женщин, видимо, у них нету участка, они облагораживают живущих на первых этажах домов, где это возможно, вот старых советских построек, у них вот здесь приусадебный участок цветочный такой.
12: Через поляна. Несколько минут почитаем еще несколько сообщений про ваши дачные приключения.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте почитаем ваши сообщения.
3: В Сибири на участке много самых разных хвойников и можжевельник. В точности, все плодовые обрабатывают болезни и хвойные тоже. Ржавчины нет, и яблоки, и груши дают урожай. Напишите, чем обрабатываете.
2: Да, ну, господи, не пишите вы.
3: Ну что рабочее вот, средство какое?
2: Яна, ну давай.
3: Я, может, тоже можжевельники тогда посажу.
2: Ну сама, ну у тебя же интернет под рукой.
3: Слушай, ну знаешь, какая-то противоречивая информация. Надежнее, все когда сама. Вот от конкретного человека, от живого, у которого есть вот пример.
4: Привет, подъемники. Была мечта — дом у реки. Уже ушло 1 миллион. Имею причал и забор, и проблему с соседями. Все ходят ко мне купаться.
2: Я представляю. Слушайте, вам надо что-то успокоительное попить, потому что нервную систему расшатаете.
4: А у меня сейчас помидоры сладкие, ароматные, кубанские. Рассаду выращиваю сама с февраля. И цветочки. Обожаю петунии. Эти ароматные цветные облака.
2: Я тут сорвал, жене записывал видео, как я сорвал первый помидор, выращенный собственными руками.
4: Прям уже созревший или
2: да,
4: еще зеленый?
2: Да, красный. Прям красный. Вот. И, конечно, это совершенно не сравнить, как мы говорим, с магазинами, да? В нем столько, хотя я, нет, я подкармливал, там что-то делал, но очень вкусно. Свои помидоры все-таки это вкусно. Но я против вот этих 200. Вот у папы у меня стоит 200 кустов, ну куда?
4: Так, на салат летом.
2: Нет, так он говорит...
4: Нет, я имею в виду, ты про себя говоришь.
2: А, просто, да, я сделал салат, это очень вкусно. Даже просто в рот лезут, и все они.
3: А у меня дача 20 соток в 200 километрах от Москвы. Розы, гортензии, хвойные, плодовые кусты и вишневый сад, который постоянно сжирают птицы. Можжевельников много, и не заметила от них проблем.
2: А скажите, пожалуйста, вишневый сад, вот сколько должно быть вишен, чтобы это можно было называться вишневым садом?
3: У меня 4 вишни. Это сад?
2: Ну нет, конечно.
4: Садик.
2: Да какой садик?
3: Садик.
2: Это уголок вишневый.
3: Вишневый уголок.
4: Доброе утро, подъемники. 5 лет назад купил участок в СНТ с несколькими плодовыми деревьями и засаженной картошкой. Сейчас дом, баня, газон с елками и статуи из бетона страшные. На радость соседям. Вот иногда вдоль дорог едешь, и там вот эти гномы и разные другие статуи.
2: У меня ослик стоит.
4: А, я просто всегда задумался, кто покупает их. Так много.
2: Ослик.
4: И это ты вот остановился
2: ослик
4: вдоль дороги
2: с тележкой? Нет, но не вдоль дороги.
4: Или в магазине?
2: Ну, короче, на садовом рынке.
4: Рынке.
2: Вот. И в этой тележке стоит кашпо, там жена поставила.
4: И цветы, соответственно, да?
2: С лавандой или я не знаю, с чем.
3: У меня нет никакого декора, у меня только лавочка деревянная. Ну, правда, она формит с одной стороны медведь, и с другой мне вот подарил резчик по дереву красивую лавочку. С одной стороны мишка, с другой стороны мишка, и между ними доска.
2: И что-то не запомнил?
3: Поставила ее для... Нет, я не... но я отблагодарил по-другому человеку, да, но мне подарили лавочку. Не так, Александр Ангольевич.
4: Подарили лавочку, это звучит.
2: Это очень звучит.
3: Да.
2: Странно.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: внимание, 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в столице Филиппин. Анонсируя предстоящие переговоры накануне, Лавров заявил, что он планирует поинтересоваться у американского коллеги о взглядах Белого дома относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь, Рубио подтвердил, что он также намерен обсудить с главой российского МИД украинскую тематику. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает агентство ТАСС, это пятая встреча Лаврова и Рубио с января 2025 года, когда была сформирована вторая администрация президента США Дональда Трампа. Помимо этого, Лавров и Рубио 11 раз беседовали по телефону. Силы ПВО всю ночь вели отражение атаки на гражданские объекты в Воронежской области. Об этом сообщил в своем канале в Максе глава региона Александр Гусев. Он уточнил, что есть пострадавшие и серьезные последствия. Губернатор пообещал сообщить подробности после окончания работы оперативных служб. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что ночью дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе. В результате начался пожар. Южная часть Ормузского пролива заминирована. В настоящее время корабли пройти там не смогут. Об этом сообщает иранское информационное агентство ИРНА со ссылкой на военных. Власти Ирана обратились к судоходным компаниям и призвали их не поддаваться на обман Америки и не пользоваться этим маршрутом. США ответили, что морской коридор остается открытым для судоходства, и Иран не контролирует Ормузский пролив. Такер Карлсон заявил, что граждан США арестовывают по возвращению с поездок в Россию. Об этом известный американский журналист заявил подкасту с продюсером канала RT Ольгой Батаман. Карлсон также отметил, что американцев очень настойчиво отговаривают от поездок в Россию. Он утверждает, что планировал снова посетить Россию зимой, но столкнулся с некими сложностями, не раскрыв подробности. При этом Карлсон отметил, что визу Москва ему выдала. Еврокомиссия планирует ввести общеевропейский запрет на соцсети для детей. Как сообщает агентство Bloomberg, соблюдение законов может быть затруднительным из-за их разрозненности. Это может ослабить статус единого рынка Евросоюза, пока он пытается обуздать крупные технологические компании США и борется с противодействием своим цифровым правилам, пишет агентство. Желание ввести общеевропейский закон было вызвано принятием соответствующего запрета для детей младше 15 лет во Франции. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзен. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 8 часов 8 минут в столице. Мы рады вас приветствовать здесь, в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. 23 число сегодня. Сегодня уже четверг. Давайте. Четверг, это 22 градусов, обещают синоптики. Прекрасная погода, как говорили, ну, как говорят про такую погоду, футбольная.
3: Давайте и не жарко, и не сыграем в кинопробы. Мы давайте переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, а вы пытаетесь угадать, что это.
2: Игровая погода, давайте.
4: И сегодня будет непростое задание и шикарный приз в виде двух билетов на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в памяти о Михаиле Горшеневе, который пройдет 7 августа в Лайф-арене.
2: Вообще игра кинопробы стала, конечно, непростой.
4: Да.
2: Да-да-да. Давайте слушать.
3: Угу. Ну, давайте.
4: Точно готов?
5: Да, да, да, да.
4: Ладно.
5: Ого!
4: Что?
5: А тебе сейчас не больно?
4: Что, не нравится?
5: Нет, нравится, да, да. Просто это выглядит так, будто петарда взорвалась.
4: Да, но это же не все. Там еще много внутри. Тут складки.
5: О, подожди, я закрою Библию.
3: Ну, вот такой вот фрагмент.
4: Вот такое задание.
2: Ждем. Я
3: растерян.
2: Я вчера...
3: Смущен?
2: Я вчера...
3: Смущен?
2: Я не смущен. Я вчера говорил, что никто не угадает.
3: Посмотрим. 23-й правильный ответ мы ждем.
2: Давайте так, если никто не угадает, то дадим первому, кто прислал неправильный ответ.
3: Это хорошо известный, ну, в узких кругах фильм, поэтому...
2: Очень известный в узких кругах, да.
4: В общем, любые варианты шлите.
3: Точно будут правильные ответы.
2: Да, уверен в этом, конечно.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
8: 2026 год. Ограничение 18+.
9: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 15 минут в столице. Давайте еще раз послушаем этот непристойный момент.
3: Точно готов?
4: Да, да, да, да.
3: Ладно.
4: Ого!
3: Что?
4: А тебе сейчас не больно?
3: Что, не нравится?
4: Нет, нравится, да, да. Просто это выглядит так, будто петарда взорвалась.
3: Да, но это же не все. Там еще много внутри. Тут складки.
4: О, подожди, я закрою Библию.
2: А что она ему показала, я так и не понял. Можжевельник? Что она ему показала?
5: Можжевельник. Способ борьбы.
6: Ухо, Саш.
5: Догма. Форрест Гамп. Американский пирог. Очень страшное кино и другие неверные ответы. Загадывали фильм «Миллион способов потерять голову». И два билета на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в память о Михаиле Горшеневе, который пройдет 7 августа в Лайф-арене, получает человек с номером телефона 988-800-8-19 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 26 минут в столице. Хотим вам напомнить о том, что с 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. И мы, подъемники, там будем с удовольствием ведущими на этом празднике клоунады.
3: 1 августа, да.
2: Мы будем 1 августа, а фестиваль будет проходить с 31 числа.
3: Основной день 1 августа.
2: Два дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе Лицедеи, клоун-театр «Высокие братья», комик «Трест», «Микас», «Анима Аллегра». За музыку «Свобода и шутовства» отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», «Короли джаза», «Хоронько», «Оркестр», «Якапелла», «Бенд», «Споканки». «Карандаш фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте карандашфест.ру. ООО «Тикетс Клауд», ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар, 12, строение 3, 6+.
4: Это уже следующая суббота!
3: Да, именно так. Представляю, как мы выходим на сцену. А вот и мы! Яна Лукьянова, Александр Боун и Игорь Паньков.
4: Друзья, придумывать ничего не надо.
3: Это второй карандаш-фест. Если вы ничего не слышали про этот фестиваль, советуем зайти к вам на сайт карандашфест.ру. Там и программа, и билеты, и автобусные трансферы, туры из Москвы.
4: Там фестивальный часа. Автобус такой, я видела, белый такой с такими рисуночками.
3: 2 часа добираться из Москвы, 4 приблизительно из Санкт-Петербурга. Старица — очаровательный, уютный, маленький, старинный, красивый город, в котором и так-то есть места, где погулять, что посмотреть, а когда будет проходить фестиваль, то само собой. Семейный фестиваль, детям до 10 лет билеты не нужны. Есть парные билеты, взрослые билеты, детские билеты, семейные. Все это на сайте фестиваля вы можете найти. Ну и мы будем вести и главную сцену, и детскую сцену, на которой будут выступать юные артисты, тоже будем мы представлять.
2: Прекрасно.
3: Целый день проведем вместе, большой семейный, яркий, красивый, веселый праздник. И мы вам всем рекомендуем посетить, если есть время, если не знаете, чем себя занять в первый день последнего месяца лета, то приглашаем вас на Карандаш Фест. Мы в предвкушении. Вчера мне звонил режиссер фестиваля.
2: Да за что?
3: Спрашивал, какие образы, Игорь, как ты считаешь, подходят Яне и Саше? Ну, костюмы. Костюмы. Мы же будем в костюмах тоже выступать, ну, вести.
4: И что ты сказал, Гарри?
3: Для вас будет сюрприз. С вами свяжутся, снимут мерки, ростовки и так далее. Ну, а в каких именно образах мы увидим...
4: А ты в чем будешь? Для нас будет
3: в гражданской одежде.
2: Я тебя убью в гражданской одежде.
4: Так не пойдет, Гарри.
2: Чтобы все были при параде.
4: Да.
3: Я буду как в цирке руководителем, а вы будете...
4: Клоунессы я буду.
2: Как в цирке, половой, да?
3: Я не помню, как называется вот конферансье, который представляет все номера и коллективы. У него есть прямо какое-то иностранное название. Половое, это, мне кажется,
2: не,
3: что-то,
2: не,
3: Саш,
2: не
3: ты
2: половой.
3: Путаешь. И это сленг,
4: наверное, это про другой концерт,
3: местный. Ждем всех 1 августа в Старице на фестивале «Карандашфест». Билеты на сайте карандашфест.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026. Свобода выпуска.

0: Открытие ИП. Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111 774 664 62 69.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов 38 минут в столице.
2: Тут слушатель жалуется, что дети не понимают родительского чувства юмора. Все шутки мимо, а спускаться до уровня детей не хочется. Хочется, чтобы они через шутки познали жизнь. Вот задается вопрос.
3: Как познать жизнь через шутки?
2: Вот ты прикалываешься, давай так, Янка, подшучиваешь, подтруниваешь над сыновьями.
3: Конечно.
2: Ну, то есть есть какие-то прям розыгрыши, шутки,
3: которые... Ну, не розыгрыши, нет, ну я шучу с ними, как их, подкалываю, да, периодически.
2: Ну, у тебя взрослый юмор?
3: Ну, разный. Но они въезжают, они у меня как-то сообразительные, я не знаю, нет такой проблемы, чтобы прям не поняли шутку, они чувствуют, когда мама шутит. Ну, видимо, у меня на лице сразу все написано.
2: Ну, вот...
3: Ну, и они подшучивают. И это еще смешнее, как правило.
2: Ну вот тебе смешная шутка? Вот человек, я просто попросил пример шутки, попросил ребенок 10-летний вермишель куриную, ну, суп куриный с вермишелью. И папа дал ему топор. И говорит, иди во двор, курицу там и приноси.
3: Ну нет, это не смешная шутка, извините.
2: А папа считает, что это смешно.
3: Ну у нас у всех разное чувство юмора.
1: Нет, я могу стебать вот свою дочь там с ее мужем. Ну, допустим, взять ребенка на руки его на даче, я говорю, и говорю, иди сюда, моя золотая. Такой еды ты еще не ела никогда в своей семье. Вот это не... Никто тебе этого не сделает, кроме деда. Иди сюда. Я прям не могу, мне так хорошо.
2: Дорогие друзья, если вы подшучиваете над своими детьми, вот когда взрослые шутят вместе с детьми, то приведите примеры шуток, приколов, розыгрышей и так далее. Просто поймем степень юмора, которая царит в ваших семьях.
1: Да.
2: Над детьми или внуками, пожалуйста. Наш.ру, рассказывайте, почитаем ваши сообщения через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваши шутки.
3: Муж забирает из пункта выдачи сучкорез. Дочь спрашивает, что это? Это, говорит, ногти стричь. Парень ржал на пункте выдачи. Ну, тут, конечно, чувство юмора, понятное дело, у всех разное, но тем не менее. Как-то прочитала этот прикол в интернете и думала, что он никогда мне не пригодится. И вот свершилось. Дочь 12 лет спрашивает меня: «Мама, а ты будешь меня любить, если я буду червяком?» Я: «Конечно, дочь, на рыбалку тебя возьму». Смеялись в голос вместе. Очень рада, что с ребенком на одной волне. Заготовка такая была, да?
4: Вчера дочь 13 лет говорит нам, что когда вырастет, хочет, чтобы ей, ее дети оплатили путешествие куда-нибудь. Мы с женой тут же подхватили. Ой, мы тоже так хотим. Дело за тобой, ждем.
3: По интернету ходит видео, как мама, находясь в машине, включает своему сыну генерала песчаных карьеров, когда он не слушается. Тот сразу все понимает и начинает слушаться. Смеюсь во весь голос каждый раз, когда вижу это видео.
5: Все-таки какие мы разные, а?
3: Ну что, я начал жить.
5: Да, я понимаю, но вот все-таки какие мы разные.
2: Кто-то ведь прям валяться будет, смеяться, хохотать, а кто-то даже не улыбнется от этой шутки.
3: Я всегда очень строго зову ребенка и даю ему вкусняшку со словами: «Почему еще не съедено?»
2: Вот «Почему еще не съедено?»
3: Мне 40+, родителям за 60. Живем отдельно больше 25 лет. В этом году они мне тоже предъявили претензии, что я стала не та и их шуток не понимаю больше. Наверное, это дальние последствия ковида. Шутка.
5: Да, вы, конечно, вообще родители периодически, но вот я смотрю на своих детей, которые иногда не понимают наших шуток.
3: Постоянно угораю над малыми. Подкалываю, развожу. Последнее племяш прям гуглил, как рожает белка. Я просто убедил его, что белка яйца в дупле откладывает, ну или высиживает.
5: Ну, тоже такой.
3: Да, нет, ты что, не знаешь, как белка рожает? Тебе 14 лет. У тебя по биологии что? Как-то так это было.
5: Понятно. Я вот таких шутников всегда за столом боюсь.
3: Ты знаешь, как белка рожает?
5: Да мне плевать, как белка рожает. Живородящая она.
4: Да. Значит, дочке 3 года, на прогулке говорю ей найти и поймать змею или паука. Она: «Не могу. Их мамы дома ждут, так нельзя».
3: Угу. Как-то приехал
5: надо
3: из деревни
5: смех включать.
3: И привез морковь, у которой ботву, частично морковь, погрызли соседские барашки. Помыл и говорю дочери 10 лет: «Смотри, барашки морковку не доели, давай доедим». Взял другую, а она червяками надгрызана. «О, смотри, а эту морковку червяк не доел, будешь?»
5: И?
3: В этом весь прикол, Саша.
5: А-а-а. Это, но я имею в виду, ребенок съел или что? Какую выбрал? Барашками поеденную или червяком?
3: Когда мне было 18 лет, пришел домой с девушкой. Комната вся в шариках, надутые контрацептивы. Тяжело было объяснить чувство юмора отца.
2: А это смешно, да, Сашка?
5: Это папка.
2: Вот это батя, да?
4: Знакомая история, да, Сань?
3: Ой. Видишь, как на Сашку зашла.
5: Вот папка дает, вообще, молодец.
4: Да. А у нас с дочерью родилась шутка, когда ей было года 3-4 в магазине, и очень захотелось мороженого, но природная скромность не позволила попросить, поэтому сказала, как никогда мороженого не ела. Это было и смешно, и грустно.
3: А моих родителей и их чувство юмора хватает только 45 лет говорить мне, что я приемный.
5: Что еще?
3: Ну, родители 45 лет говорят своему сыну, что он приемный. А. Ну, многие там
5: что он родители приемник.
4: Так шутили. Ну, это такая шутка.
5: Да ладно, что ты?
3: Ну, может, они не шутят.
5: Да, всякое бывает.
3: Янка, не твоя тема, да?
5: Вообще не твоя.
3: Ну, все мимо. У тебя же, наверное, все очень трогательное, все твои шутки.
4: Да разные шутки, я живой человек обычный.
3: Ну ты вот надушишь...
4: Еще сразу трогательные, нет?
3: Надушь презервативы, если сын приведет девушку домой.
4: Ну презервативы я не буду надувать, конечно.
5: А вообще мерзкое занятие.
2: смешно.
3: Какое именно?
2: Да надувать презервативы.
4: Ну, видишь, есть у него такой опыт. Я же, даже тебе говорю.
2: Прям, слушай, столько конкурсов с ними провели. Конечно, есть.
3: Это же база, Янка. Азы.
2: Вообще.
3: Это все свадьбы раньше начинались.
2: С 90-х.
3: 8:50 в Москве.
0: Ёмники на нашем радио. Наше. Наше. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш». По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
7: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
8: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
10: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
11: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
12: Без возрастных ограничений. 2026 год.
13: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
14: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
15: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
16: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
17: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
16: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
17: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
16: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
17: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
18: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
19: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины» на базе ООО «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школы, реализуем инвестпроекты, расширяем кооперацию. Товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов. Цель – 1 миллиард». В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, ГОМ «Сельмаш» и других производителей, а также склад запчастей и сервисная служба. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения, это инвестиции и подготовку кадров. Перспективное направление – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруся на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси – емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. В первой декаде июля Роспотребнадзор отобрал пробы воды и песка на популярных пляжах Воронежской области. Купание не рекомендуется на пляжах санатория имени Горького и Пески в Воронеже, на реке Потудань в селе Репьевка, а также на пляжах Радон и Военка в Лисках. В адрес муниципалитетов направлены письма с требованием установить запрещающие аншлаги.
0: Реклама.
1: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала с 1 июля по 31 декабря 2026. Включительно абоненты РВК «Воронеж» смогут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой МИР или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет начисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента, и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 9 минут столицы. Сегодня 23 июля, сегодня... Что, сегодня четверг уже. До 22 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Временами дожди.
3: Угу. Давайте погадаем. Книжные гадания, гадалки не ходи. За гадание сегодня у нас будет подарок.
4: Да, в виде двух билетов на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
3: Ребят, помогите. Особенно к Яне вопрос. Послезавтра свадьба. 5 лет вместе живем. А я почему-то в последний момент засомневалась, мой ли это человек.
2: А когда свадьба?
3: Лена нам написала. Послезавтра. Суббота, 25-го.
2: Слушайте, бывает такое, вот ты, когда, потому что это же важное решение, это важное событие, это прям такой, ну, в общем, толчок, это прям этап, который, ну, то есть это же не просто, конечно, можно потом, если что-то не так, и расстаться, но это нервное,
4: я думаю. Тоже думаю, что это нервное.
2: Это просто нервное.
4: Просто переживаете перед важным событием в жизни, вот и все.
2: Тем более, он же тоже переживает, и, видимо, ведет себя не совсем адекватно, что вы засомневались. Но не переживайте.
3: А может быть, вот было человеку и так хорошо 5 лет.
2: Пусть ваш первый муж будет таким.
3: Это то...
4: Что значит первый? Единственный, любимый и неповторимый. Вот раз и навсегда.
2: Да, да. Я это и хотел сказать.
4: Первый муж. Ну, вообще...
3: Ждем ваши проблемы.
4: Как себе благословение.
2: Знаешь о том, что мужчин меньше, чем женщин на планете?
4: Ну, так к чему сейчас
2: клонишь? Да, чего вы тогда? А счастливыми должны быть все. Пусть и в разный период. Чего вы такие вот единоличники-то?
3: На опыте, Сашка. Ждем проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Большую часть жизни человек проводит на работе, выполняя однообразные действия. И чем бы вы ни занимались, работали в офисе за компьютером или испытывали значительные физические нагрузки, со временем особенности профессии сказываются на здоровье.
7: Независимо от того, где вы работаете, специалисты советуют делать короткие перерывы, чтобы немного размяться, пройтись или сделать несколько простых упражнений.
6: Конечно, важно пить достаточное количество воды. Это около 30 мл на 1 кг веса. И обратить внимание на питание. Если не получается полноценно пообедать, перекусывайте кисломолочными продуктами, фруктами и орешками.
7: Если вы проводите большую часть дня за компьютером, старайтесь давать отдых глазам. Для этого тоже есть специальная гимнастика. Кроме этого, тем, кто работает в закрытом помещении, советуют устраивать проветривание, давать приток свежего воздуха, насыщенного кислородом.
6: Очень важен и психологический климат в коллективе. Постарайтесь наладить позитивные отношения с коллегами. Эмоции тоже влияют на состояние нашего здоровья и качество жизни. Сохраняйте позитивный настрой и будьте здоровы.
8: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Гадаем сегодня по Александру Чудакову.
4: Есть две квартиры. Одна в Ленинградской области, вторая в ближайшем Подмосковье, где и проживаем. Вот хотим с женой две квартиры продать и купить в Москве. Сомневаемся. Детей пока нет, но планируем и думаем, чтобы все-таки одна квартира для будущего ребенка была. Подскажите, что делать?
2: Ба-ба-ба-бам.
3: Что то лучше, вы две еще... А зато у вас в Ленинградской области и в Подмосковье. Вы можете туда ездить и туда ездить, и там поддыхать, и там поотдыхать.
2: Чего вы так далеко загадываете? Все продавать, покупать здесь хорошее жилье, в Москве будете жить, работать, дети появятся. Да, у вас еще нет никого. Дети появятся, а там уже будете думать.
4: Когда подрастет, да.
2: Да. Че вы сейчас серьезно об этом думаете?
3: А я бы сдавала одну-вторую, но не продавала, и снимала в Москве.
2: Янка, если бы у тебя такое было, ты бы поняла, что это не вариант. Просто
3: почему?
2: Ситуации, ну, потому что же не в их ситуации.
3: Ну нет, так, я говорю, что мне так кажется, что я бы, да, я бы лучше сдавала и купила бы, снимала бы в Москве.
4: Лето не сложилось, все планы провалились, и в довершение всего еще и руку сломала. Погадайте, удастся ли в августе немного скрасить положение и выбраться куда-то?
2: А куда вам надо выбраться? Куда-то, пожалуйста, выберитесь.
4: Ну вот, по поводу выбраться. Собираемся в Геленджик на автомобиле. Не хочется свою старушку туда везти. Может быть, взять прокат, но прокат, наверное, дорого. Что посоветуете?
2: А вы, в смысле, с женой не хотите ехать?
4: Нет, старушку машину.
3: Я ни разу не ездила далеко на прокатной машине. Даже не знаю, что сказать. Мы всегда ездили на своих.
4: Мы тут с Сашей на днях, не помню для чего, смотрели в прокате машины. Там разные есть. От 3000 в сутки, но зависит все еще от километража, потому что за дальнее расстояние нужно будет доплачивать. Ну и от класса автомобиля, естественно. Там от условно 3000 и до бесконечности там. Какие угодно можно взять в прокат.
3: Я бы на своей ехала в машине. Ты ее знаешь.
2: Нет, ну вот ты ее знаешь.
4: Тяжело идет.
2: Ты ее знаешь, поэтому и думаешь, что лучше я возьму другую.
4: Вот.
3: Не знаю, не могу ничего сказать.
2: Знаешь, встать где-нибудь под Воронежем вообще не весело.
3: Да, я помню, как у нас мэрса баллонная пневма лопнула, там взорвалась в Крыму, а мы были, не помню, в Алуште, по-моему, и из Севастополя заказывали срочно, и все меняли. Но это было приключение.
2: Да манал я такие приключения. Нет, товарищ.
3: Ну, какая разница, оно у тебя здесь может точно так же. Ну, понятно, что в отпуске не хочется быть при... Ну, в общем, не знаю, но мы как-то...
2: Возьмите у друзей.
4: А вот ты бы дал друзьям машину?
2: Ну, тебе бы дал я, вот если бы ты...
4: Ну, ты знаешь, что я не вожу, поэтому ты бы мне не дал.
2: Не, ну я знаю, кто у тебя водит. Ну, ты бы мне сказал, я бы дал. Я бы вообще... Вот тебе бы дал.
4: Люди же по-разному относятся к этому.
2: А так вот кому-нибудь, ну, вот... Ленскому бы не дал.
3: А Дима тебя слушает сейчас.
4: Ленскому никто не дает.
2: Я... К тому, что... Ну, вы мне ближе, Дима, без обид. Ну, что тут такого?
4: Мы дружим, все понятно.
2: Мы дружим, все нормально.
4: А, ждем ваши...
3: С Димой не дружим, да?
4: Ждем проблемы. Мы про Диму говорили. Ваши, пишите. Я напомню книгу, по которой мы гадаем.
3: Гадаем по Александру Чудакову.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
11: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сб

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: 6+. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама, а опыта, не оферта.
4: Владеть золотом легко. С «Росвекселем» покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. «Росвексель» – надежный партнер с государственным участием. «Росвексель» – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-96-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Дорогие друзья, всем доброе утро, давайте гадать.
9: Давайте.
10: Ну, решили мы поддержать нашу слушательницу Дашу. Доброе утро, дорогие. Лето не сложилось, все планы провалились, и в довершение всего еще и руку сломало. Погадайте, удастся ли в августе немного скрасить положение и выбраться куда-то. Даша, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Давайте
11: доброе
10: сначала утро. Разбираться, как руку сломали.
11: На велосипеде.
9: О, Сашка!
11: Никто не верит, как это происходит. Угу. Мне 41 год, и я всю жизнь на велосипеде. И вот здесь вот так вот...
10: Ну, расскажите, как?
11: Не слабо.
12: Вы упали?
11: Да, я упала. Я съехала с небольшой горочки, видимо, попала, может быть, в какую-то ямку, и прям всем, чем можно. Ну, и руку сломала.
10: Сильно?
11: Ну, нормально, да.
12: А голова как?
11: Нормально, со смещением. Лицо разбито, но голова в порядке, соображает.
10: В гипсе сейчас, то есть, получается, да?
11: Да,
10: Сколько носить его?
12: А вы хоть в шлеме были?
11: Не, я была без шлема, без защиты, естественно.
12: Понятно.
11: Ну, потому что мы здесь в деревне, все рядом.
10: А шлем как-то помог бы в этой ситуации? Ну, вот с рукой, я имею в виду.
12: Ну,
10: в этой
12: ситуации бы... Слушай, в этой ситуации человеку просто повезло, что он сломал руку.
11: Я разбил... На самом деле, да.
10: И сколько носить гипс вам?
11: Ну, где-то до 5 августа.
10: Ну, осталось-то немного.
11: Да, я уж привыкла.
10: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, были...
9: Вообще-то засада. Левая, правая, Даш?
11: Левая.
9: Левая.
10: А вы правша или левша?
11: Правша.
10: Ну, хотя бы так. А скажите, пожалуйста, вы про планы написали. Какие планы были-то?
11: Планы. Ну, у нас спортивная семья, каждый год ездим на сборы на море. В этом году море не сложилось. Ну, сборы.
9: А сборы какие? Это какой вид спорта?
11: У нас карате.
9: Ага. Угу.
10: Так.
11: Вот. Самостоятельно хотели съездить на море. Тоже не получилось. Сборы перенеслись в Белоруссию. Вроде бы в Белоруссию собирались. Тоже. Как бы все отложилось, все не сложилось. Вот планируем поехать в августе в Санкт-Петербург, вот если все нормально сложится. Вот. Вот хотелось бы, конечно, очень туда попасть. Вот. Вот хотелось бы узнать у вас.
9: Получится или нет?
10: Ну, во-первых, вам сейчас будет...
9: Пусть получится.
11: Для этого, да.
10: Будет поощрение от нас
9: в виде двух билетов на шикарный концерт, так что в любом случае, пусть небольшой поход на вас...
11: Восторг.
9: Да, состоится. Мы дарим вам даже 2 билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
11: Ой, спасибо огромнейшее.
10: Вот, как раз гипс 5-го снимут.
9: И 7-го пойдете отмечать, только осторожно, пожалуйста.
11: Главное, не на велике.
9: Главное, не на велике, да.
10: Номер страницы, номер строчки.
11: 17-я страница, 9-я строчка снизу.
9: Так,
10: Итак, доброе утро, дорогие. Лето не сложилось, все планы провалились, и в завершение всего еще и руку сломало. Погадайте, удастся ли в августе немного скрасить положение и выбраться куда-то?
12: А почему ты не съездишь в Южную Африку? Вот такая строчка.
9: Слушайте, ну, а Южная Африка?
12: Я думаю, это просто намек, как бы...
10: Куда-то поехать,
12: куда-то
10: да.
12: поехать, да. Поэтому
11: да, да, да.
12: Вот буквально все воспринимать не нужно. А вот в общих чертах вам нужно куда-то ехать, несмотря да. на сломанную левую руку.
10: Мы как-то, Саша, да. вели свадьбу.
11: Спасибо
10: и
11: большое.
10: Ровно за день до свадьбы, то есть свадьба была в субботу, а за день до свадьбы невеста неудачно оступилась и сломала ногу. И думали все родственники, что она будет переносить свадьбу. Он сказал, нет, на костылях, но я буду на свадьбе. Танцевала похлеще всех гостей.
12: Да.
10: Хватит. Назначена свадьба, значит, будет свадьба.
9: А я перед 1 сентября, перед тем, как мой младший сын шел первый раз в первый класс, сломала нос. И у него мама была такая красивая, красивая на линейке. Ну, что делать? Ну, жизнь состоит из разных ситуаций, из разных моментов. Главное смотреть на это все с юмором.
10: Здоровья вам и найти время и возможность отдохнуть. 9:40 в Москве.
6: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов 48 минут в столице. Сегодня четверг, 23 июля.
3: Спрашиваете вы нас по поводу фестиваля клоунов. Еще раз, называется он «Карандаш-фест». Пройдет 1 августа в Старице. Вся подробная информация есть в интернете. Мы будем ведущие 1 августа. Основной день 1 августа. Вот там и увидимся.
2: Да. Это уже на следующей неделе.
3: Слушайте, ну, шутки шутками. Я Александра всегда за это ругаю, когда он говорит, как быстро пролетает.
4: Извините.
3: Лето. Ну, действительно. Вроде и в школе не учишься, да? Раньше школьные каникулы как-то быстро пролетали, а незаметно.
4: Да пролетает лето, ну вы что? Ну, каждый день лета, это вот, ну, это просто невероятная скорость.
3: Саша
4: вот.
3: Даже на рыбалку собрался. Говорит, лето-то на дворе, надо съездить хотя бы раз на рыбалку.
4: Да.
2: Да, и Гарри говорит, ты же не любишь рыбалку.
4: Раз зовут.
2: Но... Саша говорит, ну лето-то проходит. Действительно.
3: Это мы к чему, дорогие друзья? Если вы что-то откладывали, то не откладывайте, действуйте.
4: Не откладывайте,
3: шашлыки, рыбалку,
4: конечно.
3: Походы,
4: даже если вы это не любите.
3: Лето проходит.
4: Лето проходит.
0: На нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная. Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
8: 2026 год. Ограничение 18+.
5: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
9: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

прислушиваюсь, звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули. Она никакой гарант, она никакой гарант.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья или я?

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Переговоры главы МИД России и госсекретаря США продлились более получаса. Они прошли в рамках форума стран АСЕАН в столице Филиппин, Маниле. Как сообщили в российском МИД, Сергей Лавров довел до Марко Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения в рамках СВО и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружением. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили нормализацию условий работы дипломатических миссий России и США, а также обстановку в Персидском заливе. Средства ПВО сбили за ночь 223 беспилотника над регионами страны. Как сообщили в Минобороны России, дежурные силы противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали украинские беспилотники самолетного типа над территориями 15 областей, а также над московским регионом, Татарстаном, Крымом и над акваторией Азовского моря. Часть населенных пунктов Крыма обесточена из-за беспилотных атак ВСУ на энергообъекты. Как сообщили в компании «Крымэнерго», сложная обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе, востоке и юге республики. При этом ограничение электроснабжения действует на всей территории Крыма. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации снабжения. Годовая инфляция в российских регионах ускорилась. Это произошло на фоне резкого подорожания топлива. В ТВЕ рост цен в июне достиг 12%, что является максимальным показателем из всех субъектов. Выше среднероссийского уровня инфляция в июне была в 49 регионах. Такие данные Росстата приводит «Известия». По словам экспертов, рост цен на сырье напрямую отражается на инфляции, поскольку увеличивает транспортные и производственные издержки бизнеса. Власти обсуждают инициативу создания универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там пояснили, что у госуслуг есть важные преимущества. Каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами. В аппарате уточнили, что финальные решения по стратегии развития сервиса еще не приняты. Ранее появились сообщения о том, что на госуслугах возможен запуск собственной социальной сети. Численность комаров резко возрастет во второй половине июля и в начале августа. Об этом предупредил биолог, член Общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. В беседе с РИА Новости он отметил, что рост популяции будет особенно заметен в больших мегаполисах, где есть пруды. Специалист пояснил, что в первой половине лета личинок мало, но к концу июля их число резко растет. Именно в этот период комары наиболее агрессивны. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице, сегодня 23 июля, сегодня четверг. Мы о погоде. Давайте я скажу, до 22 градусов обещают нам синоптики сегодня.
3: Всемирный день китов и дельфинов, день дачника в России, мы с этого начали.
2: Да, всех поздравляем всех поздравляем. Дачников.
3: В 1783...
2: Ведро вам в руки, извините.
4: Что в руки?
2: Ведро.
3: В 1783 году в Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. Вот так. Мы сегодня не будем играть в игру «Кто кого», потому что у нас сегодня будет гость. Будет непростой и серьезный разговор у нас.
2: Да, в гостях у нас сегодня будет Бекетов Владимир Дмитриевич, кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, врач-кардиолог, доцент кафедры внутренних профессиональных заболеваний и ревматологии первого МГМУ имени Сеченова.
5: На правах рекламы.
2: Информация предоставлена ООО AstraZeneca Pharmaceuticals. Информация предназначена для широкой аудитории, не представляет собой и не заменяет консультацию врача.
3: Гость у нас будет буквально через 5 минут. Тема серьезная, еще раз повторюсь. Если вам интересно, то присоединяйтесь.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM.
7: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имею свое показание, необходимо консультация специалиста.
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
8: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 13 минут в столице. У нас сегодня в гостях Бекетов Владимир Дмитриевич, кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, врач-кардиолог, доцент кафедры внутренних профессиональных заболеваний и ревматологии 1-го МГМУ имени Сеченова. Доброе утро, Владимир.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие коллеги.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: У нас заявлена достаточно серьезная тема, иногда даже пугающая. Называется она бронхиальная астма. И вот что это такое, как специалист, Владимир, расскажите нам.
2: Господь с вами, что же вы сразу начинаете наших слушателей пугать? У нас лето, такой легкий вайб, да, хорошее настроение. Я надеюсь, что мы будем с вами страдать от приступов бабочек в животе и от удушья, связанного с летними любовными романами, а не от бронхиальной астмы.
3: Мы только за.
2: Но все же, на сегодняшний день в медицине четко есть понимание, что бронхиальная астма — это не просто приступ или спазм дыхания, как понималось раньше, а это хроническое заболевание дыхательных путей, в основе которого лежит прогрессирующее, поддерживающее себя воспаление. То есть это воспалительный процесс без бактерий и вирусов, который вот зациклился, он идет либо под воздействием аллергенов, либо под воздействием собственного сбоя работы самих легких. И разные есть провоцирующие факторы, которые дают приступы ухудшения дыхания. Свистящее дыхание, кашель, ночные приступы, удушье, вплоть до дыхательной недостаточности. Чтобы этого не было, просто разумно это правильно лечить и диагностировать.
3: Вы с такой интонацией это говорите, кажется, как будто это что-то несерьезное совсем.
2: Это очень серьезное заболевание было раньше и до сих пор остается таким же. У нас по статистике считается, что на там, учете и на регистрации там чуть больше миллиона пациентов находится, но, в общем, где-то еще ходит не меньше 2,5-3 миллионов по статистике, которые не лечатся и адекватно лечение не получают. И это странно. Почему я говорю с такой интонацией легкой? Потому что на сегодняшний день, наверное, нет другой болезни, другой дисфункции,

0: противовоспалительные, ингаляционные глюкокортикостероидные гормоны и другие мероприятия в комплексе, то, конечно, человек с этой дисфункцией, болезнью, даже болезнью сложно назвать, может жить, в общем, спокойно.
1: А вот это многих напугает, но когда нужно идти к врачу и как определить, по каким симптомам, что нужно обращаться к вам, к специалистам?
0: Ну, само воспаление в дыхательных путях делает легкие очень чувствительными. И в ответ на резкое изменение дыхания, влажный воздух, холод, наличие острых респираторных вирусных инфекций, то, что мы называем простудой, ОРВИ, легкие становятся очень бронхи, очень реактивными, очень чувствительными. Раздражаются и активируются гораздо больше, чем у обычного человека. Ну и, соответственно, симптомы, связанные с приступами удушья, свистящего дыхания, кашля или спазма, или ощущение заложенности в груди, появляются у такого пациента. И очень вероятен диагноз бронхиальной астмы, если это длится больше 3-4 недель. Если такие симптомы появляются и длятся больше 3-4 недель, необходимо в обязательном порядке консультироваться у врача. Обычно это врач общей практики или терапевт, ну или аллерголог и пульмонолог. Ну и, соответственно, если у пациента уже есть диагноз бронхиальной астмы, то наличие ночных приступов – безусловный маркер того, что астма не контролируется. Либо приступы или наличие измененного дыхания или кашля больше, чем 2 раза в неделю. Это говорит о неконтроле и о том, что терапия, методы лечения и контроля заболевания неадекватны. И рекомендуется пересмотреть лечение с лечащим врачом.
1: Ну, а чем лечить? Вот самый главный вопрос. Вот мы не успели начать, только проанонсировали тему, и тут же посыпались вопросы. Я так понимаю, что для многих людей это актуальная проблема.
0: Ну, смотрите, основные подходы к бронхиальной астме заключаются в том, чтобы правильно поставить диагноз для начала. То, что без диагноза у нас нет адекватного лечения. Надо понять вообще, что происходит с пациентом. Поставить диагноз можно на основании пробной терапии. Врач-терапевт или врач общей практики, или пульмонолог, или аллерголог назначает пробную терапию. Если она помогла, то, вероятнее всего, лекарство соответствует этому диагнозу, диагноз подтверждается. Соответственно, спирометрия или дыхательный тест делается, функция внешнего дыхания, когда человек дышит в трубочку, определяет его скорость и объем дыхания. Если они снижены определенным образом, то это, вероятнее, свидетельствует о диагнозе бронхиальной астмы. Ну и дополнительно аллергопробы или общий анализ крови с эозинофилами по показанию. Это обсуждается обычно с лечащим врачом. Ну а если говорить о лечении, то сегодня у нас доминирует в респираторной медицине, в болезнях органов дыхания, концепция AIR. По-английски это звучит как anti-inflammatory reliever, по-русски это противовоспалительный облегчатель симптомов, противовоспалительный бронхолитик, содержащий в обязательном компонентом ингаляционные глюкокортикостероиды. Это такие лекарства, которые вдыхаются в микрограммах в легкие и обеспечивают противовоспалительный компонент, потому что астма – это хроническое воспаление. И есть препараты разные, которые, соответственно, подбираются с врачом. Они, как правило, комбинированные. Один препарат, компонент этого препарата, это бронхолитик, расширяющий бронхи и улучшающий дыхание. А второй, как раз дающий за счет вот этого ингаляционного глюкокортикостероида, важный ключевой противовоспалительный компонент. Если это в режиме единого ингалятора используется, то такими препаратами и снимается приступ, как правило, и дается поддерживающее хроническое лечение, которое дает возможность пациенту не чувствовать симптомов и полностью их контролировать.
2: А есть какая-то возможность или вероятность впоследствии соскочить с ингаляторов? Или если человек начинает этим пользоваться, то это уже такая пожизненная история, всегда необходимо иметь при себе? Ну вот я просто понимаю, что очень многие, там, например, 2-3 миллиона, вы говорите, человек, которые игнорируют эту всю историю и не обращаются за помощью к врачам, допускаю, что довольно многие из этих людей не идут просто потому, что боятся. Ну, знаете, как говорят, вот сейчас подсядешь, и все.
0: Ну, это не какое-то психоактивное вещество, да, запрещенное к обороту, и это не что-то, вызывающее зависимость. Вы знаете, мы как бы в определенной степени связаны с мобильной сетью, электричеством, и как-то не считаем, что мы от этого зависимы, и с этого надо соскакивать, да, и переходить обратно на уголь и дрова и глубинную почту. Это технология... Да. Технологии использования ингаляторов,
2: да,
0: с современными противовоспалительными ингаляционными глюкокортикостероидами — это безопасная, адекватная терапия микрограммами, обращаю внимание, препарата, который действует только локально в бронхах, и он не всасывается практически в системный кровоток, его действие минимальное. Ну и, соответственно, зависит

0: зависимости такой серьезной, долгой, этот препарат не вызывает. Если использование этого препарата используется как мост к изменению образа жизни, ну, например, добавить лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, плавание, убрать провоцирующие факторы, такие как, например, пылесборники в виде ковров или мягкую мебель заменить, провести противоаллергенный режим, научиться использовать домашний увлажнитель воздуха правильным образом, наладить вентиляцию, возможно, сменить регион проживания, там, да, цветущая амброзия у многих вызывает там, да, какие-то проблемы, или планировать отпуск на период цветения, чтобы уезжать из региона, либо с аллергологом обсудить аллерген-специфическую иммунотерапию. Да, есть относительные показания для некоторой группы, если это аллергический вариант астмы, можно это обсуждать. Не всем подходит, тут надо обсудить с лечащим врачом. Ну и, соответственно, комплекс мер вместе с различными вариантами лечения может дать возможность и отказаться от этого препарата. Плюс у нас есть такое понятие, как степ-даун-терапия. От английского степ-даун, но к ступенечку вниз. Терапия может быть эскалирована и усилена в период обострения или ухудшения самочувствия. При стабилизации она может быть снижена. А потом, если мы наблюдаем стабильный эффект контроля болезни, ситуации вот этой дисфункции дыхания, мы можем уйти на поддерживающие минимальные дозы, вообще минимальные, а потом на режим вообще терапии по требованию. Но если подобная история, связанная с симптомами, проявляется у пациента, надо понять, что симптомы — это пик воспаления. А воспаление, значит, нарастало, и мы видим только верхушку айсберга, симптомы заболевания. Мы должны понимать, что есть подложка, и за неделю до того, как эти симптомы явно проявились, у пациента хроническое воспаление нарастало в легких. Без того, чтобы иметь ингалятор в кармане на случай купирования приступа, содержащий обязательно ингаляционный глюкокортикостероид, мы не можем добиться контроля заболевания стопроцентного. А, слава богу, в больших городах Российской Федерации и в большинстве областей у нас решен проблем со смертностью от этого заболевания. Все-таки 21 век, у нас серьезные усилия продвинулись в лечении и контроле. Но все-таки остаются казуистические случаи, когда, вот, казалось бы, заболевание, которое можно предотвратить и лечить, люди попадают вплоть до реанимации, сдыхать недостаточно. Не хотелось бы этого допускать. И вот такой вариант контроля с помощью ингалятора в кармане это хороший вариант, но только если там есть противовоспалительный бронхолитик, противовоспалительный компонент вот этого стероидного гормона.
1: Мы прервемся сейчас на короткую песню. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, задавайте их. Мы ответим вместе через несколько минут.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, 10 часов 31 минута в столице. Всем еще раз доброе утро. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, врач-кардиолог, доцент кафедры внутренних профессиональных заболеваний и ревматологии первого МГМУ имени Сеченова Бекетов Владимир.
10: Владимир, доброе утро. Доброе утро.
11: Здравствуйте еще раз.
10: Собирательный вопрос от многих наших слушателей. Можно ли жить обычной жизнью с астмой? Спрашивают тут спорт. Там бег, велосипед, плавание, какие-то виды другие игровые спорта, или какие-то есть противопоказания к этому?
12: Ну, конечно, есть определенные ограничения, если есть выявленный какой-то аллерген или провоцирующий фактор, и есть ряд профессий, например, шахтер, которые лучше не заниматься, если такая проблема или дисфункция у человека, извините меня за сленг, накрыла. Но в целом можно жить обычной жизнью, работать, путешествовать, заниматься спортом. Главное, чтобы в режиме снятия приступа, либо в режиме хронического лечения был ингаляционный глюкокортикостероидный гормон, который действует локально, используется в режиме ингаляции. Он в дыхательных путях почти не вызывает системного воспаления, и на организм действует очень локально. И он только помогает сбалансировать вот эту вот гиперреактивность, гиперраздражительность бронхов, чтобы бронхи не спазмировались, не ухудшали дыхание на любой провокатор или спазм. Это принципиально отличает вот эти уколы и таблетки. От уколов и таблеток принципиально отличаются ингаляторы, потому что они микрограммы используют, и там зачастую компоненты иногда применяются, которые разрешены даже при беременности. Конечно, все это надо с лечащим врачом обсуждать, но это очень все щадящее лечение, дающее системных побочных эффектов. Ну, а главное для того, чтобы быть в активном образе жизни, не чувствовать проблем, связанных с дыханием, это регулярно наблюдаться у специалиста. Это либо врач общей практики, терапевт, либо аллерголог, либо пульмонолог. Соответственно, правильно назначать и ингалировать подобранную терапию, использовать свой ингалятор, правильно обучиться его использовать. Если это, соответственно, сложности какие-то с ингалятором, можно с врачом обсудить какой-то вариант, подобрать себе других ингаляторов. Есть разные, аэрозольные, там, пудровые, порошковые, такие-сякие. Ну и, соответственно, не игнорировать симптомы и заниматься контролем. Если симптом проявляется чаще одного раза в неделю, либо появился любой ночной симптом, ухудшение дыхания, кашель, свистящий хрип или удушье, или какой-то дискомфорт, то сразу обращаться к специалисту, и терапию можно немножко эскалировать на время, потом ее обратно снизить.
10: Есть вопрос от нашей слушательницы. Тема замечательная, актуальная, и спасибо, что общение не имеет упаднических нот. У сына астма с 2 лет. Правда ли, что ее, скажем так, можно перерасти к переходному возрасту? Я сама в возрасте 38 лет получила этот диагноз после COVID-19. Живу с ней 7 лет уже.
12: Моя любимая рубрика называется «Консультация доктора в эфире». смотрите, действительно, бронхиальная астма или дисфункция дыхания – это то, что можно натренировать. В определенном смысле воспаление действительно можно взять под контроль, и действительно можно сбалансировать работу бронхолегочной системы, и главный дирижер организма – нервная гормонально-иммунная система, вот этот триумвират, может найти способ адаптироваться вот к этой возникшей дисфункции в подростковом возрасте. Если человек занимается плаванием, адекватным вариантом дыхательной гимнастики, лечебной физкультуры, толерантно относится к этим аллергенам, которые, да, провоцируют астму, и учится с ними взаимодействовать, хорошо взаимодействует со стрессом и не проживает его через подавление, чтобы легкие за него этот стресс проживали, адекватно его продышивает, да, действительно, можно, так как говорят, перерасти астму, или астма может уйти в стойкую длительную ремиссию, больше человека никогда не потревожить.
9: No.
12: Ну, почему я стал в том числе пульмонологом, да, помимо всего прочего, действительно, я в детстве и юности страдал приступами бронхиальной астмы, меня это очень заинтересовало, и путем усилий, связанных с правильным ингаляционным лечением и правильным образом жизни и спортом, я просто эту астму перевел в длительную ремиссию, у меня уже давно-давно не было никаких приступов.
10: А вот, пользуясь случаем, вопрос, слушая сейчас наши все разговоры. Вот умные часы, я сейчас на свои смотрю,
12: да-да-да,
10: они сатурацию легких показывают точно или нет?
12: Сатурацию кислорода, да?
10: Кислород, да-да-да. Ну, простите, да,
9: кислород. Это враки.
12: Смотрите, что касается фитнес-браслетов и различных вариантов часов, у нас есть факультет в Сеченовском университете медбиофизики, я даже со своими студентами, преподавая функциональную диагностику, проводил исследования, насколько они ошибаются, насколько они точно работают так же, как профессиональные медицинские приборы, там, хороших производителей. Оказалось, что процент ошибок больше, чем у медицинских точных приборов. Но в целом для домашнего ориентирования мы их можем использовать. А что касается вот использования для оценки потока кислорода или сатурации кислорода в крови, все-таки пальцевые пульсоксиметры – это золотой стандарт, они более точные. Но для того, чтобы сориентироваться в целом, минимально необходимую получить диагностическую информацию, этого достаточно. Надо помнить, что нормальный вариант сатурации для здорового человека при хорошей интенсивной физической нагрузке и так далее не должна опускаться ниже 95%.
10: 95%?
12: Вот, да. А бить тревогу надо, если это ниже 91-90.
11: Да, у тебя бывает меньше?
10: Ну, как будто бы часы иногда показывали.
12: А вот я и говорю, что они ошибаются в 20-30% случаев минимум. Поэтому, если вы хотите...
9: Твои хваленые часы.
12: Перепроверить... всякие, ну, либо там, яблочные или другие устройства, ну, конечно, тогда надо иметь пальцевый пульсоксиметр.
10: Как себе вон давление мерит часами?
9: Я, ну, он врет. Я тебе сказал, что это вот ими мерить нельзя.
12: Как и часы врут.
9: Ну, конечно. А вот вы, кстати, не первый раз уже упомянули плавание в нашем разговоре. Оно способствует тому, чтобы... Астма ушла?
12: У нас есть развиваются? Профессиональные лыжники и профессиональные пловцы, у которых есть диагноз бронхиальной астмы, они используют ингаляторы, побеждают там на европейских, всероссийских и олимпийских соревнованиях. А, спорт.
9: То есть они астматики?
12: Циклические виды спорта с мягкими вариантами нагрузок могут помогать контролировать паттерн дыхания. Когда мы начинаем управлять дыханием осознанно, мы меняем работу бронхолегочной системы, и организм научается контролировать спазм. И, соответственно, это дополнительное лечение. Мы не можем только с помощью ЛФК и по современным представлениям и с помощью спорта адекватного вылечить бронхиальную астму, но мы можем взять ее под контроль в сочетании с спортом, физической активностью, дыхательной гимнастикой и, соответственно, адекватным регулярными ингаляционными техниками.
11: Но я слышала, что плавание – это один из лучших видов спорта для вот, людей, страдающих бронхиальной астмой. Или так нельзя сказать все-таки?
12: Вообще плавание – один из лучших видов спорта по многим параметрам, особенно если в бассейне нету хлорки, а там есть, соответственно, озонирование или там посеребренная вода. Понимаете, мы же родились в водной структуре. Внутриутробно мы жили окруженные амниотической жидкостью. И, в общем, собственно говоря, после изгнания из рая и рождения нас в этот мир, мы контакт с водой определенным длительный период сохраняли. Чем хорош этот вариант спорта и активной физической нагрузки? Это минимальная нагрузка на позвоночник, и он находится, в, как правило, в горизонтальном положении, да еще и мы меньше чувствуем свой вес.
9: Угу.
12: Работают большое количество мышц. Активно, циклично работает паттерн дыхания. Ну и, соответственно, мы можем не перегреваться. Это очень выгодный вариант спорта. Не зря многих тренируют в специальных бассейнах во время реабилитации. Медицинские есть процедуры специальные, связанные с этим. Поэтому это очень здорово.
10: А вот очень много вопросов от наших слушателей по поводу всевозможных приборов, которые дома используются. Увлажнители воздуха, очистители, ионизаторы, озонаторы, кислородный концентратор. Вот как вы к этому относитесь? Вот для людей, которые страдают бронхиальной астмой.
12: В этом вопросе сразу очень много всего. Тут, наверное, целый эфир можно сделать по поводу таких девайсов, устройств и таких штук. Что важно сказать сразу. Кислородный концентратор – это отдельная стоящая категория приборов медицинских. В виде носовых конюль или носового интерфейса, либо в виде маски кислородный концентратор нужен пациентам с дыхательной недостаточностью, когда сатурация и процент кислорода по пульсоксиметру стойка ниже 95 и тем более 90. Это, как правило, пациенты с хроническими, серьезными, тяжелыми заболеваниями легких, и тогда дома вместо того, чтобы иметь пожароопасный баллон с кислородом под давлением, используется вот эта тумбочка на колесиках, которая концентрирует из воздуха кислород и дает его в маску, кислородный концентратор. И это хорошая штука, если есть определенные показания. Если сатурация нормальная, кислородный концентратор использовать не нужно. Что касается качества воздуха, должна быть влажность от 40 до 60%, в идеале по СанПинам, санитарным нормам и правилам, и температура воздуха в помещении, рабочих помещениях должна быть в идеале от 19 до 22. Ну, в зависимости от индивидуального комфорта, который у вас есть. Там ребенок маленький, не ребенок, взрослый, не взрослый, индивидуальные особенности. Если такие характеристики воздуха будут, за счет кондиционирования, мойки воздуха, и увлажнителя адекватного, тогда самоочистка легких с помощью мерцания ресничатого эпителия бронхов будет лучше происходить. Мокрота и слизь в легких будет меньше образовываться, она будет не такая густая, легким будет проще, и дыхание будет лучше. И высыпаться мы будем лучше, если мы будем в таком адекватном микроклимате жить. Но вот вы сказали, и слушатели нас задают вопрос про увлажнители. Да. Хочу сразу оговориться. Увлажнители бытовые должны обязательно чиститься, потому что там может накапливаться бактерии, грибок, и воду надо менять регулярно. В идеале, конечно, лучше покупать увлажнители подороже, где вода кипятится, но тут есть другие риски, связанные с перегрузкой электросети, и он не должен вас ошпарить. Если есть дети маленькие, то они могут его перевернуть, его надо куда-то вешать туда, куда они не достанут. Но в целом вот я использую увлажнитель на работе, даже в автомобильный увлажнитель у меня есть, и обязательно у меня увлажнители стоят дома в каждой комнате. Обычные ультразвуковые или паровые увлажнители – это хороший вариант.
9: А как же вот быть с улицей, где люди занимаются спортом? Вот я не знаю, они бегут по проезжей части. Это же, они же вдыхают все это ужасно.
12: Ну вот развитие...
9: Или можно и так.
12: Я много путешествую по России, в том числе у меня есть прицеп, соответственно, кемпер, и я езжу там по 6 тысяч километров за летний отпуск.
9: Здорово.
12: И вижу много, как меняется ситуация в малых городах, или в поселках, или даже в селах. И очень часто делают спортивные, соответственно... спортивные вот эти площадочки, да, во дворах и подальше от трасс. И там, соответственно, воздействие вредных вот этих аэрозолей и частиц меньше. Если человек занимается спортом или активной физической нагрузкой, лучше это делать в парках, если в специально отведенных местах, потому что делать это вдоль трасс третьего кольца МКАДа или какой-нибудь кольцевой автодороги разных городов, это очень вредно будет. И да, у нас не такое уж серьезное превышение предельно допустимых концентраций всяких этих вредных частиц и веществ, но этого будет достаточно, если на обочине бежать. А если речь идет о пациенте с астмой или хроническим обструктивной болезнью легких, или каком-то варианте хронической болезни, но это нагрузка дополнительная на его бронхолегочную систему, это может быть серьезным провокатором. Поэтому если человек занимается физической нагрузкой, обязательно должен иметь с собой скоропомощной ингалятор.
10: Я просто сейчас сразу подумал о людях, которые вот на шоссейных велосипедах преодолевают какие-то вот огромные расстояния. Да, по трассе, там, в правом ряду, например, и как им, причем без каких-то там
9: масок. Ну, может быть, у него что-нибудь, он брызнул себе.
12: Мы не знаем по поводу наличия допинга в крови у этого пациента, но смотрите, я вспоминаю с истории, когда ко мне приходили на прием, как пульмонологу пациента, и как раз приступы бронхиальной астмы или ухудшение дыхания у них наблюдались после того, как они сделали велопробег, например, где-нибудь вдоль таких трасс. Или, например, на жаре с недостаточным количеством выпитой жидкости они еще и проехали вдоль напряженного движения, интенсивного автомобильного. Ну и, соответственно, это спровоцировало у них ухудшение дыхания. Я вспоминаю своих студентов, которые приходили ко мне на занятия, говорят: «Владимир Ильич, что-то как-то утром мне сегодня плохо, я вот на велосипеде доехал до занятий, хорошая весенняя погода, я решил, вот, но и вот как раз аллергены, пыльца и вот вздыхание этого всего городского, да, привело к тому, что ухудшилось дыхание, нам пришлось делать ингаляторы. Ну и в годы своей грешной юности я помню, как я на велосипеде пытался ездить по Москве, даже пытался это делать вдоль набережной, и иногда у меня возникал прям настоящий бронхит. И мне приходилось 2-3 дня, ну, по сути, сам очищать легкие, помогать себе разными препаратами.
9: Но это если у тебя есть проблемы, а если вот ты не страдаешь астмой, ничего страшного?
12: Все же плохо. Нам необходимо... Ну, знаете как, надо мыть руки перед едой, даже если ты здоровый человек, чтобы не было проблем. Вот необходимо со своими легкими следить и их обезопашивать, и лучше это делать в парках, в специально отведенных местах, экологически чистых.
11: А маски медицинские помогают препятствовать проникновению?
12: Да, конечно.
11: Но... вот, например, аллергики. Да. Часто видно на улице в период там пыления берез, например, да? тех же самых. Да,
9: да, в люди ходят... я видел людей.
12: Да-да-да, конечно, да. Респираторы и маски помогают, это барьер, и мы снижаем интенсивность воздействия пыльцы. Даже есть специальные насадки в нос, которые помогают как фильтр работать и разрабатываются разные устройства и девайсы. Но если речь идет о занятии спортом или активном физическом перемещении, то маска или респиратор снижает объем свежего воздуха, который мы вдыхаем, и может ухудшить дыхание само по себе. Поэтому тут надо индивидуально смотреть, подбирать.
10: Тут есть вопросы, причем несколько от наших слушателей, видимо, к сказанному ранее. А разве гормоны — это не то, чего следует избегать?
12: Безусловно, гормоны — это то, что нельзя бездумно назначать. Системное воздействие гормонов в уколах или в, соответственно, инъекциях, либо в таблетках, особенно если речь идет о глюкокортикостероидах, это штука с большим количеством побочных эффектов. Но если речь идет о локально воздействующих только на бронхи, а в аэрозоле либо в порошке, вдыхаемые через ингалятор, микрограммы ингаляционных глюкокортикостероидов, которые практически не дают системного эффекта работы только внутри эпителия легких, то это единственный доказанный эффективный способ лечения и контроля подобных заболеваний, как бронхиальная астма. И есть ряд гормональных препаратов, не будем называть их в эфире, можно посоветовать своим лечащим врачом, которые разрешены даже при беременности. Поэтому мы можем сказать и констатировать, что это безопасное, адекватное лечение, которое помогает избегать приступов, госпитализации в стационар и последующее воздействие огромного количества препаратов, которые бы были бы для организма, ну, напряжением. Поэтому при наличии заболевания мы взвешиваем на весах. На одной чаше весов у нас приступы, риски попадания в больницу, дыхательная недостаточность, уязвимость для разных заболеваний и состояний, вплоть до развития дыхательной недостаточности, и использование в режиме потребования, либо в режиме пробной терапии, либо на постоянной основе противовоспалительной ингаляционной терапии глюкокортикостероидами в микрограммах. И, конечно, использование этого препарата в большинстве разумной логики перевешивает. И мы можем благодаря этому контролировать заболевание, допустить развитие осложнений. Это очень важно.
10: Тут, кстати, есть такой вопрос к вам, как к ученому. А насколько изучена болезнь? Вот если в процентах, если берем 100%, вот по вашему
9: мнению. Я сейчас думаю, как раньше люди выживали вот, в 19-м?
12: О, это очень интересно. У меня есть целые лекции и целые большие вебинары по поводу истории развития ингаляционной терапии, бронхиальной астмы. Так я хочу сказать, что раньше пытались лечить астму с помощью курения специальных трав и использовали специальные медицинские сигареты, которые даже в советское время производились. И вот чуть ли не в 40-50-е годы курили, соответственно, эти медицинские травы. Половину помогали, половину ухудшали самочувствие. Вот, не рекомендую, конечно. Раньше было все очень плохо, и пытались пытались лечить астму атропином, адреналином, эфедрином, лекарственные препараты, которые не рекомендуют самостоятельно использовать, такие серьезные, госпитальные, инъекционные, ну и, соответственно, эффект-то был очень слабый, это как раз очень тяжелое лечение было. Прорыв произошел в 60-е и 70-е годы, когда появились дозированные аэрозольные ингаляторы, а потом научились в них добавлять вот эти вот вещества, которые расширяют
9: в микрограммах.
12: И снимают воспаление. В микрограммах, что очень важно, потому что многие пациенты пугаются, мы им говорим, смотрите, ну это даже не миллиграммы и граммы. Вот. Ну и, соответственно, раньше все было очень плохо. А сейчас астма изучена, ну, практически, я бы сказал, на 90-95%. Остаются какие-то механизмы патогенез, как мы говорим, угу. и какие-то индивидуальные особенности у разных людей, но в целом она изучена очень хорошо. Известны разные фенотипы, разные варианты бронхиальной астмы. И у нас на сегодняшний день, вот если так перечислять буду, ну, я-то, наверное, препаратов 40 назову, которые есть для лечения и контроля этого заболевания, и методов диагностики я вам назову, наверное, штук 15.
11: А в чем отличие
9: астмы? Информация предоставлена ООО AstraZeneca Pharmaceuticals. Информация предназначена для широкой аудитории, не представляет собой и не заменяет консультацию врача.
10: Владимир, спасибо вам большое за...
9: За интереснейшую беседу.
11: Да, заслушались, беседу. Не заметили, как время пролетело.
10: А очень много слов благодарности от людей, которые сталкиваются
9: поставили
10: с этим
9: крест на себе.
10: Недугом, да. И особенно отдельная благодарность за форму подачи материала. У нас осталось буквально 15 секунд.
12: Если бы я хотел, чтобы что-то из эфира вынесли, я бы сказал, пробная терапия и адекватный контроль врача помогает лечить. У нас есть ингаляторы современные, безопасные, которые содержат глюкокортикостероид. Это эффективно. Лечение.
10: Спасибо большое.
11: Спасибо вам большое. Не скучайте.
13: На нашем радио.
14: Наша реклама на 107 FM.
13: Наша погода.
15: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
1: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В правительстве Воронежской области обсудили сотрудничество с Республикой Беларусь. Товарооборот вырос в 1.5 раза. За 5-6 лет построено много социальных объектов. Губернатор Александр Гусев отметил, отношения стали постоянными и успешными. Мы укрепляем взаимоотношения в молодежной среде, закладываем фундамент будущего. Уверен, с поддержкой посла они приобретут новый характер. Напомню, посол Юлий Сереверстов подчеркнул, строительный блок – драйвер взаимоотношений. Подписано соглашение о стадионе «Факел». Важно, что в непростых условиях находится возможность для проектов. Министр экономразвития Людмила Запорожцева сообщила, что ВРП составил около 2 триллионов рублей. Рост экономики 2%, сельхозпроизводство выросло на 16% и достигло 476 миллиардов. Реальная зарплата повысилась на 108%, вдвое выше средней по России. Регион первым принял закон о господдержке роботизации, созданы особые экономические зоны «Центр», ТОСР «Павловск» и 7 индустриальных парков, в которых размещены 260 резидентов. Замгубернатор Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруся на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя. Сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси – емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших, минутой молчания, возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Стартовала продажа электронных билетов на матч первого тура российской премьер-лиги между Воронежским «Факелом» и махачкалинским «Динамо». Игра состоится в субботу, 25 июля, и начнется в 18:30. Каждый сможет купить не более 2 билетов, причем важно сделать это за один заказ. К тому же для покупки билетов теперь нужно иметь карту болельщика. Напомним, ранее болельщики огнеопасной команды выкупили 5000 сезонных абонементов. Таким образом, половина мест на стадионе во время домашних матчей будет точно занята владельцами абонементов. Стоимость билетов в новом сезоне повысилась. Самый дешевый обойдется Воронеж в 720 рублей, самый дорогой – 7800 рублей.
2: Реклама.
3: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 года включительно абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой МИР или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис делает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.
4: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
5: В сети завирусилось видео из Вьетнама, на котором измученный, изнуренный жарой песик сел в канал, чтобы охладиться, и так получилось, что перекрыл собою воду. Она перелилась через край и залила рис, который сушили фермеры. Это, конечно,
6: вот
5: плохо.
6: Вот это песик.
5: Да. Нормальная конструкция. Просто канал был узкий. Мы его не можем осуждать, мы можем его только понять, но вам предлагаем греться или освежаться, заряжаться, или отдыхать не в канале, не в канаве, а на 107 на нашей волне. Всем привет!

0: Реклама на 107FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеет противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Александр, Антон, Даниил, Петр, Леонтий и Георгий, он же Егор, сегодня отмечают именины.
2: Ромочка, я думаю, ты меня решила как-то переименовать, уже надоело, Карин. Я буду звать тебя с этого момента Александр.
1: Александра.
2: Или зови меня Егор, мне кажется, мне

0: Дарю, да. Короче говоря. А сейчас нет, все живут своей жизнью, как хотят, так и называют.
1: Еще и псевдонимы берут, если посчитают нужными. У меня вот однокурсники, ну, театральная тусовка. Ах, ну нет, наверное, не буду называть. Что стыдно стало. А вдруг кто-то слышит? Ну, в общем,
0: и все.
1: Жил ты, жил.
0: Забанят тебя в соцсетях себе, да, всегда.
1: Там какой-нибудь после обычный этого. Иванов, а потом другим стало.
0: Да ладно, это нормально. У меня, говорю, несколько прям вот знакомых встречается, когда в семье их зовут одним именем, а как бы в жизни, в обычной, среди других людей, совершенно другим именем. Это не вот там не Лена, а Алена.
1: Ну, Валюха и Матильда, например.
0: Вот типа того, да, понимаю. Вот типа того. То есть, причем именно ты угадала с Матильдой. Но не суть. Были Олеся и Оля, были Ирина и Вика. То есть вот она все время, ты знаешь, человека, как там, допустим, Вику. Вот Вика и Вика, Вика и Вика. Хлобысь, оказывается, она по паспорту Ирина.
1: Ирина.
0: Да, просто совсем... она решила, что ей не нравится это имя, и так всем людям обычно и представляется. Но в семье-то ее знают как Ирину, и в семье ее зовут Ириной. И когда один и тот же человек, как бы оказывается, у него два имени, тебя немножечко так это думаешь. Ой-ой-ой.
1: Это я знаю, раньше так в деревнях было. И на улицах бабульки называли друг друга как-то интересно. То есть Аня это всегда была, Нюрка.
0: Нюрка, да. Но это как вот...
1: Ларисы частенько были Люсями,
0: да?
1: Почему-то.
0: О, нет, вот
1: да,
0: такого не
1: хотя,
0: слышала.
1: Казалось бы, Лорики. Это вообще не рядом. Лариса, Люся, да.
0: Люся Людмила.
1: Была в детстве подруга, вот она как раз была Люся, но, естественно, всем женихам, но еще в своем молодом возрасте, она представлялась Милана.
0: О, вот это по-нашему.
1: Не, она даже не Люся была, Людка. Людка и Людка. А так Милана.
0: Милана.
1: Ну, вообще как-то по-другому сразу звучит. Матильда, да. Валю! Я Матильда.
0: Нет, ну причем у одной Матильды-то получилось. Была ж Елена, та самая Матильда, которая Шнурова.
1: Она
0: воронежская Елена. Она родилась еще у нас.
1: Елена воронежская.
0: Да. Вот. Собственно, когда она уехала в Москву, она вот решила, что она Матильда, уж не знаю, там документы, скорее всего, тоже поменяла. Ну вот, и вошла, так сказать, в светскую жизнь именно как Матильда, так и осталась в ней.
1: А это сейчас кто-нибудь скажет, вот эти вот эзотерики, ну, с той стороны, научно неподтвержденные, что когда ты меняешь имя, ты меняешь числовой
0: судьбу?
1: Код, который отвечает за твою судьбу, и сразу все начинается по-другому.
0: Вот так вот.
1: Поэтому зафиксировали. Егор на сегодня я для вас. А там посмотрим, что из этого будет. Не знаю, может, какая-то зарплата поднимется.
0: Жди.
1: О, мы уйдем на песню, я буду искать самые денежные имена.
0: И
1: в следующем выпуске узнаем.
0: А есть такая статистика денежных имен?
1: Интернет вообще
0: все подскажет.
1: Все, конечно, в себе имеет.
0: А уж нейросеть напридумывает.
1: Конечно, да. И дальше потом с нашими будем брать себе псевдоним.
0: Нашли себе занятия.
1: Как будто же и не возбраняется.

0: Маяковский.
1: Все, после этой информации вы уже не будете такими, как прежде. При помощи интернета. А это значит...
2: Великого могучего инструмента.
1: Конечно, это значит штучка рабочая, штучка научная, штучка, которая точно вам принесет финансовый успех. Имена, которые сделают вас богатыми. Женские. Динара, Маргарита, Екатерина, Полина, Ирина и Злата. Злата, видимо, приплели,
2: да,
1: потому что...
2: Да, Злата, все понятно. Угу. Там все хорошо у носителей этого имени. Динара.
1: Динара. Ну, там еще, понимаешь, в разных пабликах есть разные варианты имен. В принципе, если хорошенечко порыться, можно будет и свое найти.
2: Да.
1: Да, но здесь тогда сразу эту статистику все опровергнет. Это нам совершенно не нужно.
2: Не подходит.
1: Да, еще приличное количество имени Роза, Лейла. Вот. Ну, что-то такое постоянно.
2: Тут тоже все понятно.
1: Как говорится, Натахи, Ольки, пока просто посидим, подождем. Пока там Динары с Полинами и Златами всем занимаются. Среди мужских. Роман, Василий, Борис, Константин, Родион и Филипп. Ну вот, по Филиппу
2: Вопросов нет.
1: Все бьется.
2: Да, все понятно. Да. Он такой у нас один, и все его знают, поэтому никаких возражений, что человек не бедный.
1: Василий,
2: явно
1: Борис.
2: Имя ему принесло.
1: Да, коты бывают частенько. Но сейчас уже не знаю, насколько это популярная реклама, да такой нет. В принципе, у котов, если они нашли свою семью, жизнь довольно-таки обеспечена.
2: Тоже неплохо. Спи и ешь, и все хорошо.
1: Да, да. Ну, с романами, не знаю, хороши, наверное, какие-то романы. Про романы. Короткая новость. Лен, читаю я, значит, это еще было, какое-то количество дней назад. Значит, в Москве на цифровых билбордах по всему городу появилось короткое послание. Настя, я люблю тебя. Я думаю, да какое чудо. Ну, уже как-то романтично.
2: А это тизер какой-нибудь компании
1: вообще
2: по продаже.
1: Вообще неприятные люди. Да? Все уже мимо шли. Студенты с этим, с этой надписью фоткались и писали там: «Даша, я тебя тоже люблю». Маша и я, я такая думаю, да кто же это такой миленький? Нет, это да, просто какая-то фирма запустила такую рекламу, потому что у них маскот Мурена, которую зовут Настя. И вот они, пожалуйста, ее любят. И я такая, да ну вас, рекламщики.
2: Причинно-следственная связь вообще утеряна была где-то в самом начале.
1: Да.
2: Настя, я тебя люблю, и это Мурена. Ну,
1: но как
2: себе,
1: маркетологический ход
2: Мурена
1: сработал.
2: Фигня.
1: Фигня, да?
2: Кто запомнит эту? Вот Настю запомнят все. А кто запомнит это название фирмы этой?
1: Тогда немного легче стало. Все, мы на рекламу.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши новости.
9: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники, белорусской машины на базе ООО «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школы, реализуем инвестпроект, расширяем кооперацию. Товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов. Цель – 1 миллиард. В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Госсельмаш и других производителей, а также склад запчастей сервисной службы. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения. Это инвестиции в подготовку кадров, перспективное направление, промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Замгубернатора Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Марусе на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя. Сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси – емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Непогода задержится в Воронежской области до конца июля. Ближайшие выходные снова будут прохладными и дождливыми. Об этом рассказал начальник регионального гидрометцентра Александр Сушков. В Воронежской области сейчас наблюдается устойчивый западный циклон. Он задержится в регионе до конца недели. Погода будет относительно прохладной. Также ожидается много осадков, рассказал синоптик. В пятницу 24 июля в регионе может похолодать до плюс 23. Также ожидаются осадки. Ночью температура упадет до плюс 12.
7: Реклама.
9: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 года включительно абоненты РВК «Воронеж» смогут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой «Мир» или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: А тему нашу узнать вы не хотите ли?
2: Как это печально ты поешь. Втихаря там что-то нашептывая.
1: Я так как будто бы про себя, ну и вы якобы чуть-чуть слышите.
2: Да, так, товарищи дорогие.
1: Ой, подождите, у меня есть короткая история про шепот. Моя бабушка все мое детство уверяла меня, что она шепчет. Знаешь, утром ребенок хочет спать, и бабушки встают в 5 утра и начинают разговаривать. Говоришь, баб, потише. Она говорит, да ладно, я шепчу. И я такого жуткого, громогласного шепота не слышал больше никогда. Когда люди сейчас говорят, мы шепотом что-то обсудим, я такая, ну, пожалуйста, не надо.
2: Не как моя бабушка.
1: Да, вы просто не знаете. Как театральный шепот, знаешь, когда со сцены говорят шепотом так, чтобы было слышно на последнем ряду.
2: А я-то про шептунью вспомнила. Недавно читала статью о том, о современных шептуньях. Это вот которые заговоры говорят, которые, не знаю, тебя вот там нашептывая над головой, чего-то там, ну,
1: рожу
2: знаю,
1: заговаривают. Да, вот, я да, вот из детства вот такое вот помню.
2: Страх там какой-то, вот мне, как это
1: отливают.
2: Отливали, да.
1: Лен, ты вот вообще не в материале, а? Рожу заговаривать, страх отливать, порчу снимать. Обращайтесь. 8-900.
2: Нашептываниями мы можем.
1: Отшепчем.
2: Да, вот-вот, да, какое-то вот такое вот понятие отшептать. Я думала, что такие уже перевелись, и не найдешь. Таких бабульчик, все, уже они, ну, физически, так сказать, сошли на нет. Но оказывается, что есть в каких-то заповедных уголках России такие персонажи, то есть, видимо, передали как-то там по наследству. И по-прежнему это очень взрослая женщина, которая, вот, да, занимается тем же, чем когда-то занимались вот эти вот великие, не побоюсь этого слова, бабушки.
1: Я, в общем, я не знаю, как это работает, но мне кажется, вот всех детей 90-х водили, и оно помогало.
2: И не только 90-х. Да. Наверное, в 90-е это были уже такие последние
1: остатки,
2: этап детей,
1: остатки,
2: да, роскоши, которых водили.
1: Так что вы, конечно,
2: мне не помогало.
1: Обращайтесь
2: я
1: к
2: больше
1: врачу.
2: Боялась этой бабки, чем вообще, чтобы у меня... Я боялась спать по ночам одна. И бабушка меня, соответственно, повела к вот этой шептунье, чтобы она этот страх вылила, и все. Короче,
1: мне было счастье, да несчастье помогло.
2: Короче, я так испугалась эту бабку, которая, соответственно, как это хибара, там, не знаю, темно, свечи горят.
1: Ну, какие-то черепа,
2: она
1: возможно,
2: там над моей головой
1: быть,
2: что-то льет. Я детеныш вообще, которому там сколько, 6 лет, может, 7 лет. Короче, мне эта обстановка вообще не понравилась.
1: Но спать-то ты перестала бояться.
2: Спать я еще больше перестала. Потому что потом мне еще эта бабка чудиться стала. В общем, по сейчас, кстати, не люблю спать одна, и вообще вот если я сплю одна, я сплю со светом.
1: Пожалуйста. Светом заходи. Никакая... Помнишь такую шутку ужасную? Ладно.
2: Никакая бабка не помогла.
1: Все, я предлагаю на завтра взять тему. Вот такие воспоминания из детства. Ой. О народной медицине и лекарстве
2: каким
1: разного
2: лопухом,
1: рода.
2: Каким лопухом? Куда прикладывали?
1: Да, да, да. И какая бабулька кому помогала? Ну, естественно, с припиской, что мы за стандартные
2: сейчас
1: методы.
2: Сейчас уже и лопухов-то тех самых не найдешь. Перевелись и лопухи.
1: Да, тему сегодняшнего дня.
2: А, так все-таки.
1: Мы-то вот зачем вышли? Ой. Нам бы кто напоминал,
2: говоря,
1: мы бы зажили.
2: Да, мы хотели вспомнить о шпаргалках, которые в школе и в вузе олдскулы еще писали, потому что сейчас же все какое электронное, да, какие-нибудь там микронаушники, какие-то тут тебе эти, этот искусственный интеллект, все тебе в помощь, какие-то микрокамеры, по крайней мере, по данным статистики, чем пользовались на этом ЕГЭ дети, вот такие вот камеры-брошь. Боже ты мой, надо же было такое придумать.
1: Круто.
2: Вообще. Камера брошь.
1: Очки шпионские,
2: да,
1: где ответы с
2: там
1: той стороны.
2: Вообще, а у нас, что было у нас?
1: Бумага и ручка.
2: Нет, еще были различные части тела. Угу. Я писала на коленках, ну вот от колена и выше. Юбка, соответственно, длинная, ты так потихонечку юбку поднимаешь и куда-то туда вот ввысь задираешь.
1: Хочу сдать экзамен.
2: И потихонечку смотришь на все формулы по алгебре, потому что запомнил. Помните, я их была не в состоянии.
1: Да, ну и незачем, как будто бы.
2: Ну да. Вот, короче, мы решили у вас спросить, какими шпаргалками вы пользовались удивительными? Или, может быть, ваши однокурсники, одноклассники, друзья? Ну, то есть соберем такой коллекцию удивительных олдскульных шпаргалок.
1: И будем передавать по наследству нашим отпрыскам, чтобы их с ЕГЭ повыгоняли без допуска на
2: передачу. Научим плохому.
1: Нормально.
0: Радио кафе «Маяковский».

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-7-7-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
7: 2026 год. Ограничение 18+.
8: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
9: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В результате ночных атак ВСУ город Энергодар Запорожской области обесточен. Водоснабжение также не работает. Об этом сообщил глава администрации Максим Пухов. По его данным, аварии произошли за пределами города. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и работают над нормализацией ситуации. Пухов также уточнил, что противник вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре Энергодара. В частности, поврежден магазин. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам логистики ВСУ. Как сообщило Минобороны, минувшей ночью групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками были нанесены по объектам инфраструктуры в порту Одессы, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Три жителя ЛНР задержаны по подозрению в госизмене. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ России, трое жителей Луганской Народной Республики независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб собирали и передавали сведения военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Госсекретарь США заявил, что провел хороший и откровенный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Общаясь с журналистами после переговоров, Марко Рубио заявил, что США готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта. Лавров и Рубио провели встречу в столице Филиппин, Маниле, этим утром. Сообщалось, что глава российского МИД подтвердил готовность нашей страны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Уровень бедности в России составляет 6,7%. Такие данные на итоговом 8-м созыве заседания Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, внедрение единого пособия со значительной суммой финансирования позволило существенно снизить уровень бедности в стране. Жителя Алматы оштрафовали за неприличный пост в блоге. Как сообщает департамент полиции первой столицы Казахстана, мужчина рассказал о том, что супруга посоветовала ему повторно жениться, что он и сделал, причем два раза. При этом он заявил, что считает всех своих трех жен украшением своей семьи, а дома царят мир, любовь и спокойствие. Полиция вынудила многоженца удалить эти публикации как рекламу образа жизни, который противоречит законодательству страны и общепринятым морально-нравственным ценностям общества. Блогер-многоженец оштрафован почти на $200. О реакции жен на эту историю не сообщается. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радиокафе «Маяков».
3: Чаще всего россиянам мешают похудеть нехватка времени, стресс, недосып и эмоциональные срывы. Такие вот результаты показал опрос на ВК-фесте в рамках проекта «Россия худей». Плохому танцору, как известно, все время что-то мешает, да, то сапоги, то ноги.
4: Подтверждаю.
3: Но у нас есть методика похудения, которая работает на 100%.
4: Ну-ка.
3: Если каждый день вы будете обедать только в нашем радиокафе «Маяковский», то результат гарантирован, потому что у нас в меню только музыка и поговорим.
4: Главное, чтобы ничего не было в прикуску. Всем привет!

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Болезнь легче предупредить, чем лечить. Избыточный вес – один из факторов риска инфаркта, инсульта и диабета. Меры профилактики ожирения просты. Снизьте потребление калорийной пищи. Добавьте в питание овощи и фрукты. Ешьте каши, орехи и злаки. Старайтесь больше двигаться, пейте достаточно воды. Откажитесь от курения и снизьте потребление алкоголя. За помощью в коррекции образа жизни обратитесь в Государственный центр здоровья. Не откладывайте здоровье на потом. Обратитесь, и врач поможет.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский.
1: И докатилась. Куда? Да до нас, до сообщества нашего радио Воронеж, ВК, в конце концов, до темы, которую мы сегодня взяли. Шпоры, шпаргалочки, подсказки.
2: Да, кто чем пользовался в старинные времена, когда еще не было всяких умных вещей.
1: У меня были часы. Я нашла их в сарай. Он хранил, что только не хранил, печатные машинки, вот эти вот будильники механические, которые
2: так,
1: можно
2: так,
1: разбирать.
2: Надо наведаться в твой сарай.
1: Его уже там не существует.
2: Все?
1: Да, все.
2: Так хорошо звучало.
1: И там были найдены часы с калькулятором.
2: Ого.
1: На передней панели. И они и выглядели как древность. Я не знаю, откуда там был калькулятор.
3: Они крупные какие-то были,
1: довольно,
3: судя по всему.
1: Ну, довольно крупные, да. И ни у кого такого не было. То есть это был... Они работали. Гаджет, угу. Я когда принесла в школу, ну, учителя даже не подозревали меня.
2: Первый
1: ни в чем,
2: владелец
1: потому, что
2: первого гаджета.
1: Подобного, да, не существовало. Ну, и, конечно, это было здорово. По-моему, они, кстати, были без мешка. Только вот эта вот штучка осталась.
2: Просто на ура.
1: Да, поэтому я теперь, ну, как сказать, с ограничениями по познаниям. Вот так вот.
2: С тех пор таблицу умножения я помню только на цифру 2.
1: Да, только на цифру 2, поэтому не рекомендую подобное.
2: Так, ну что, наши, рассказывайте, как у вас по шпаргалкам, со шпаргалками, точнее, дела обстояли. Удавалось ли писать самим, может быть, видеть?

0: Тынь.
1: Батюшки Свет, да, а я... вас-то за что мучили?
0: Ну, вот такая была школьная программа, я ничего
2: школьная?
0: Не помню. Да, школьная программа, мы читали мифы, легенды, все.
2: И заодно переводили. Учили латинский язык?
0: Переводили, да-да-да.
2: Пирадастра и авось?
0: Вот это вот
2: все,
0: я,
2: что я знаю.
0: Вот это я только и помню, несколько пословиц и поговорок, на этом все. Ну, в общем, такое бывает, да, там без шпор вообще никуда не до сих пор не понимаю, зачем это нужно.
2: Но мы-то учили латинский, потому что у нас на филфаке была кафедра еще, ну, какая она так, мы были медсестрами гражданской обороны, угу. И то есть медицинская кафедра, и занятия по медицине были каждую среду, как сейчас помню, у нас прям вот все, мы уходили на эти занятия с утра до вечера. И там был, да, вот латинский язык, ну, потому что вы типа а-ля немножечко врачи.
0: Угу. Ну, это оправдано. У нас
2: ничего я не помню, конечно
0: такого
2: же, из
0: латинского
2: языка.
0: Наталья нам пишет, я писала шпоры, один раз в жизни, и то не воспользовалась. Да же вы такие все хорошенькие. Раньше почему-то все старались выучить предмет, а шпоры писали на всякий случай, чтобы вспомнить побыстрее, что учил. По-моему, так, а может, я и подзабыла. А вот еще помню, были бомбы. Ох, это
2: вообще чудо. Да,
0: это как шпоры, но не шпоры. Когда ответ на вопрос уже заранее. Дома красиво написано на экзамене. Угу. Надо умудриться вместо своих коллег-маляк подменить написанное на эту бомбу. А еще в наше время, когда я училась в школе, писали на линейках, с другой стороны,
2: да,
0: было,
2: да,
0: такое.
2: Да, был такое.
0: А еще на своих ногах был такое. А еще на бумажках, приклеенных к подолу юбки скотчем по всей окружности, был такое. Но вот в настоящее время дочка рассказывает, какие шедевры вытворяют дети. И мелко-мелко пишут целые свитки, похожие на папирусы. И к подошве обуви клеют, и под колготки капроновые засовывают.
2: Я даже читала, что не только к подошве обуви клеют, а вставляют в каблук. Угу. То есть ты вынимаешь вот эту набойку, так. Широкий каблук, ты вынимаешь набойку, оттуда вынимаешь скрученную вот эту шпору, ну и, соответственно, потом ставишь набойку.
0: Ну, это же надо измудриться. Вот ты, сидит учитель, и ты вошкаться начинаешь усиленно. Из каблука набойку достаешь.
2: А потом из самого каблука еще и шпаргалку. Потом как-то незаметно надо прочитать. Ну, почему?
0: Это просто, может быть, уверенности придает, но достать довольно сложно. Лучшая шпора та, которая лежит на столе. Это издревле пошло. Так, значит, подожди,
2: к подошве обуви клеют, и под колготки капроновые засовывают.
0: И между своих пальцев на руке тоже умудряются формы нарисовать. Вот мне до сих пор непонятно, как они потом эти микроскопические записи прочитают во время экзамена. Нашла у дочки такие, смотрел, ничего не смогла разобрать, выкинула. А сейчас вот жалею, надо было оставить на память такой шедевр.
2: Шедевр, да. Угу. Я даже видела, как на ногтях, на длинных ногтях, типа маника, маникюрчик такой с формулами.
0: Нормально.
2: Это какие же надо длинные ногти? Ногти иметь.
0: Такие, которые как раз нравятся подросткам. Туда поместится вся таблица Менделеева и умножение, и все, что там сложение может вообще понадобиться.
2: Ой, бойцы вспоминали минувшие дни, называется, и про бомбы такие.
0: Это круто, я помню, мы их не только подтасовывали в момент, когда нужно сдавать, но и после, только выходил учитель, ты дежурил, значит, кто-то забегал, доставал свою работу и подсовывал другую свою работу.
2: Мощно вообще.
0: Но как надо было выживать.
2: Выживать, да.
0: Учиться не хотелось, а оценки нормальные хотелось. Так, на песню прервемся.
2: На песню. Маяковский.

0: Профессор Лопуха, аппаратура при нем. При нем. И такие шпоры тоже были.
1: Да, Екатерина рассказывает. Использовал не шпор, как и сам процесс списывания, для меня противопоказан. Я слишком нервничаю и выдаю себя тем самым. Но шпор тоже пробовала делать. В универе мы с подружками распечатывали их на принтере. Ничего себе, на принтере шпоры. Это не по-нашему. Перед экзаменом я все перечитала и стала без них.
0: Так. Бывает же такое. Наталья, привет наш. Писали. Не святые. Я спокойно доставала целую портянку природной хладнокровия. Да и без них могла наплести. Главное, чтобы показали, кто преподаватель. А другие боялись. И что удумали? Привели на экзамен чудесного пса Чау-Чау. Их тогда в Воронеже было в конце 80-х штуки 3. А наш преподаватель по практике речи обожал живность. Рассказывала нам про Англию, что там подадут бездомному животному, а не человеку нуждающемуся, так как он может сам заработать. И вот дверь открылась, и в аудиторию проникла собачья голова с фиолетовым языком. У первой пятерки было минут 10 в свободном режиме.
1: Хитро, однако.
0: Да,
1: хитро.
0: Продумано.
1: Молодцы,
0: мощно.
1: Молодцы. Анатолий рассказывает, мы с товарищем сдавали в институте экзамены по принципу «одна голова хорошо, а вторая голова делает отличные шпаргалки». Он приносил шпоры, а я помогал решать практические задания. К третьему курсу писать шпаргалки нам стало лениво. Запихивали учебники в батарею заранее. Ну все, освоились, называется. Mm-hmm. Просто подобнаглели, да?
0: Подобнаглели
1: уже
0: по полной программе.
1: Уже шпоры в лом писать. Уже вот, ну, пусть будет учебник в батарее.
0: Да что, я даже знаю случай. Ну, как это прям совсем близкие знакомые. Мой муж в институте, скажем так, не смог посетить экзамен, и за него пошел и сдал его друг, который вообще там не учился. То есть я не помню, что какой-то, но это был, видимо, довольно-таки общий предмет. Mm-hmm. И это была не заочка.
1: Преподаватель не знал их в лицо, как будто, кто как выглядит.
0: Да, да. Для меня в это поверить очень сложно, да, но двое подтверждают, значит, не врут.
1: Значит, не врут.
0: Да. Это лучшая шпаргалка «Умный друг», на которую ты еще и не похож.
1: Да.
0: Супер.
1: Евгений рассказывает, привет, наши. Конечно, без шпор вообще никак. Всегда писал или пользовался конспектами, но как не прячь, сложно вообще воспользоваться. Поэтому самый эффективный способ просто в открытую перед учителем или преподом сидишь и кладешь тетрадь, вот, конспект, учебник, желательно прям ему на стол. И как только он отвлекается, открываешь в нужном месте. Вот как это, все не то, что хорошо спрятанное, да, а то, что лежит на виду, оно становится каким-то невидимым. Но я, честно говоря, вот так вот не умела. Не обладала должным количеством как бы, ну, наглости какой-то здоровой, да, взять и положить вот так вот прямо в открытое.
0: Но она работала лучше всего. Ты никуда не оглядываешься, ты не суетишься. Вот mm-hmm. просто твоя тетрадь и рядом другая тетрадь. Да, там что-то все написано. Ну, не знаю, я тоже делала очень много раз, нормально было. Эх, хорошо.
1: Хорошо.
0: Сейчас бы так вот тоже взять, как-то подшаманить по поводу других взрослых вещей, чтобы их сдать, и было от этого что-нибудь приятненькое.
1: Польза какая-то, да.
2: Радио Кафе.

0: Автобухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ао.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники, белорусской машины на базе ООО «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школы, реализуем инвестпроект, расширяем кооперацию. Товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов. Цель – 1 миллиард. В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Госсельмаш и других производителей, а также склад запчастей сервисной службы. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения. Это инвестиции в подготовку кадров. Перспективное направление – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Замгубернатор Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Марусе на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий – это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Непогода задержится в Воронежской области до конца июля. Ближайшие выходные снова будут прохладными и дождливыми. Об этом рассказал начальник регионального гидрометцентра Александр Сушков. В Воронежской области сейчас наблюдается устойчивый западный циклон. Он задержится в регионе до конца недели. Погода будет относительно прохладной. Также ожидается много осадков, рассказал синоптик. В пятницу 24 июля в регионе может похолодать до плюс 23. Также ожидаются осадки. Ночью температура упадет до плюс 12.
8: Реклама.
7: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 года включительно абоненты РВК «Воронеж» смогут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой «Мир» или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента, и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.

0: Московский.
1: Шпаргалки и какими они были у вас? Такую тему мы сегодня взять для эфира.
2: Да, самая необычная шпаргалка, говорит Ирина, которую я видела, это готовый ответ, мелко написанный на коричневой школьной доске простым карандашом. Такую хитрость придумал одноклассник, и это сработало. Он просто переписал ответ на доску мелом, ответил, после чего стер и свой ответ, и шпаргалку. Пожилая учительница с не очень хорошим зрением ничего не заметила, но переживала ли за одноклассника просто всеми, всем классом. Да, хитро, коричневым карандашом, но по сути, простым карандашом,
1: мелко
2: действительно,
1: написав.
2: На доске такой же темный. И как бы это... Почему мелом-то белым пишут, чтобы издалека видно было?
1: А хорошее решение.
2: Темным по темному. Вообще очень-очень хитро.
1: Списывал по темному, вот так можно сказать. Светлана нам пишет, сдавала экономику, и в парте лежал учебник, не знаю, откуда он там взялся. Я набралась окаянности, вложила его на коленки, начала искать свой вопрос. Прям шелестела страницами. Я не знаю, как меня не выгнали, честное слово. Сдала на отлично. Сейчас из экономики могу вспомнить только закон спроса и предложения.
2: Ну и то, как списывали, шелестя страницами. Зато как запомнилось, да? Вот она, экономика. Тяжело, с одной стороны, переживаемо сдавалась, но тем не менее, как списывали, и вот закон спроса и предложения. Все, что от нее осталось. Сергей рассказывает, доброе утро. У нас в школе были разные фантазеры. Не знаю, как им приходило это в голову. Самые популярные были для тех, у кого хорошее зрение. На первой парте один из ребят цеплял к себе на голень ноги, брюк, точнее, шпаргалку, а тот, который стоял у доски, старался прочитать. Второе. Вынимали из карандаша графит и засовывали скрученную шпаргалку. Вот мы про это уже вспоминали, да? Ну, сколько там можно? Там же, ну, бумажки-то немного.
1: Конечно.
2: В этот стержень можно запхнуть в ручку.
1: И потом
2: в...
1: как-то доставать скальпель, пинцет, вот это нужна тебе медсестра-помощница.
2: Ногти такие прям острые-острые. Но, тем не менее, да, пробовали такое делать. Третье. В кроссовках или туфлях клеили шпаргалку на стельку. Четвертое. Галстук. Ну, вот с оборотной стороны
1: удобно.
2: Галстука. Да, удобно. Пятое. Шпоры в рукаве на резинке и леске, как варежки, да? Но самое убойное списывание я видел уже в институте. Один из одногруппников придумал три руки. Это когда в свитере в один из рукавов засунул свернутую в рулон бумагу. А настоящая рука была в это время со шпаргалкой под столом.
1: Я вот все, мне сначала очень понравилось, потом я попыталась продумать, а как же выглядела его кисть? Он в перчатке пришел?
2: Нет, как будто бы он, знаешь, вот как когда холодно, ты засовываешь кисть в рукав, и как будто бы тебе холодно, ты сидишь такой, вот у тебя три руки.
1: Не, ну это круто, это круто.
2: А у шамана три руки.
1: Нормально. Может быть, кстати, ее послушаем. А может, и не послушаем, по таймингу не очень нам подходит.
2: Нет, ну вообще попробуй такое изобрети, да, как это, а как он эту руку, это же надо было вынуть как-то нормальную руку из рук. Рукава, чтобы засунуть.
1: Так заранее все было, наверное, предусмотрено. Не знаю, в общем, это звучит хорошо, как и было на практике. Мы не знаем. Александр нам пишет. Мы в школе, когда задавали учить по литературе стихотворение, листок с текстом приклеивали на скотч к спине впереди сидячего. А кто сидел на первой парте, как правило, были зубрила. Данность такова. Писали шпаргалки на листе и подкладывали под него еще один лист. От ручки остается текст. Брали с собой на экзамен, вот это я помню. Тип чистые листы для черновика. Затем находишь свой билет из чистого листа переписываешь на экзаменационный билет. В техникуме один из преподавателей на экзаменах никогда не обращал внимания на шпаргалки. Во время подготовки уходил из аудитории, нас предупреждал, что спрашивать будет по всему пройденному материалу. Что толку, что спишите ответы на вопросы по билету, а потом не сможете ответить ни на один дополнительный вопрос. Что толку-то? Все равно нет. А если уж знание есть, то это видно сразу, если даже немного и спишите. Это вообще супер здравый подход. Продолжает Александр. Мой коллега поделился своей истории студенческой жизни. Был у них лютый препод по уголовному праву. По пол группы на экзамене валит. И вот настала и их очередь. На столе у преподавателя стоит графин с водой и стакан. Одногруппники воду вылили, а в графин налили литр. Хо-хо! Ну, в общем, того,
2: же, что
1: погорячее.
2: Да, да, на вон начинается.
1: Ой-ой-ой. И положили.
2: Но не вода.
1: Да, рядом бутерброды. Зашла первая пятерка, вытащили билет. Препод наливает полный стакан с графина и выпивает залпом. Молча смотрит на нас, закусывает бутербродом и говорит за креативность спасибо. Вся группа сдала на 4,5. Ну, это прям как театральная притча. Не знаю, насколько правдиво,
2: но звучит красиво.
1: Интересненько. А так, если что, имеете в виду, то Минздрав вас предупреждает к хорошему, оно не ведет. Прерываемся на короткую песню, возвращаемся и продолжаем читать ваши комментарии.

0: Маяковский.
1: А как же процесс жевания отключает процесс мышления? И тех, кого со жвачкой увидим, оставим в классе парты отдирать с обратной стороны. А?
2: Это ты про свой орбит без сахара?
1: Конечно, да. И про школьные воспоминания.
2: Ну, школьные воспоминания только одни, когда эта жвачка приклеена к задней поверхности парты.
1: Мерзость.
2: Да, ужость.
1: Гадость, фу. Но мы сегодня не про жвачки, а про шпаргалки. Роман пишет.
2: Да, у нас был преподаватель, говорит Роман, который на контрольных экзаменах и зачетах разрешал пользоваться только своими конспектами, а также сам приносил справочник по предмету. При входе на обложке подписывал конспект, и он расписывался. Ответы на экзаменационные билеты должен был объяснять, а не просто тупо переписать. Не можешь объяснить? Два. Объяснял это только глупый будет пытаться все запомнить. Умный научится алгоритму, где это найти и как пользоваться спецлитературой. А на рабочем месте все, что нужно, само запомнится. Очень тоже здравый подход. Действительно же важно найти информацию, потому что все запомнить невозможно.
1: И осознать, смысл ее зубрить, да, послезавтра забудется.
2: А вот куда окунуться, чтобы найти нужную информацию, нужный вариант, это вот уже, да, это такое правильное.
1: Чудо. Чудо не иначе. Так, давай посмотрим, что нам пишет Николай. Ох, гок, как тут много. Один раз сдавали какой-то второстепенный предмет в день рождения преподавателя. Он то и дело выходил, то поздравление принять, то на грудь принять. Кусочек тортика на кафедре. Заходит, спрашивает. Ну, что, все уже списали? Мы хором. Нет. Он, ну, тогда я пойду еще погуляю. А когда ответили все, собрал листочки и, не читая всем, у кого было много написано, поставил 5, а у кого совсем мало 4, и отпустил в свояси. Мол, чего это читать, все равно же списали все. Примерно эта тема есть хорошая, как минимум, на мой взгляд, студенческая байка, продолжает Николай. Профессор заходит в аудиторию на экзамен, оглядывается и говорит, что-то мне сегодня лень вас мучить, пойдем по ускоренной схеме. Кто из вас тут такой умный, что знает на 5? Студенты чувствуют подвох, но пара человек поднимает руки. Окей, давайте зачетки, вам 5, кто знает на 4? Поднимает руки уже больше народа. Окей, зачетки сюда, вам 4. Троечники есть, примерно половина из оставшихся поднимает руки. Зачетки сюда. Так, похоже, у нас осталось полно двоечников, придется вас на пересдачу. Но поскольку я хочу в отпуск, то устроим ее прямо сейчас. Кто из вас тут такой умный, что знает все на 5?
2: Это прекрасно, когда... Пересдача у нас будет прямо сейчас. Кто из вас такой умный?
1: Вот когда хорошее настроение у преподавателя, это приятно.
2: Это, да, с чувством юмора, с какими-то такими правильными указаниями, это да. Так, согласна. Кто у нас поедет все-таки в воскресенье на Графском-то поезде? На Графском-то поезде. В парк Нил-Жеру, чтобы там сводить детей на праздник мыльных пузырей.
1: Детей или себя.
2: Или себя, да, но скорее все-таки это детская программа. Но самому тоже можно погулять по парку, там точно есть где развернуться и куда, почем глазом пройтись.
1: Почем?
2: Почем, да, почем, почему.
1: Я голосую за комментарий Ирины, про где на доске карандашом было написано «Шпора».
2: Темный по-темному, да, списал по-черному, вот
1: да,
2: это вот
1: да,
2: все.
1: Да, да. Темный по-черному списал по-черному.
2: Да, ну что, это такой прям не банальный вариант, поэтому берем.
1: А так все комментарии хороши, написаны от души.
2: Да, спасибо всем большое. Да. Приходите к нам еще.
1: К вашим комментариям и нашим призам вернемся уже завтра, а сегодня у нас в третьем части, наверное, я хотела сказать, будут гости из музея Крамского, будем говорить по поводу выставки, которая называется «Ритм мы леса». Ну, собственно, все подробности слушайте внимательно в эфире через небольшое количество минут. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, пишем их в сообщество нашего Радио Воронеж в ВК.
0: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная. Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
5: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
6: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В правительстве Воронежской области обсудили сотрудничество с Республикой Беларусь. Товарооборот вырос 1,5 раза. За 5-6 лет построено много социальных объектов. Губернатор Александр Гусев отметил, отношения стали постоянными и успешными. Мы укрепляем взаимоотношения в молодежной среде, закладываем фундамент будущего. Уверен, с поддержкой посла они приобретут новый характер. Напомню, посол Юлий Сереверстов подчеркнул, строительный блок – драйвер взаимоотношений. Подписано соглашение о стадионе «Факел». Важно, что в непростых условиях находится возможность для проектов. Министр экономразвития Людмила Запорожцева сообщила, что ВРП составил около 2 триллионов рублей. Рост экономики 2%, сельхозпроизводство выросло на 16% и достигло 476 миллиардов. Реальная зарплата повысилась на 108%, вдвое выше средней по России. Регион первым принял закон о господдержке роботизации, созданы особые экономические зоны «Центр», ТОСР «Павловск» и 7 индустриальных парков, в которых размещены 260 резидентов. Замгубернатор Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруся на аллее героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя. Сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Стартовала продажа электронных билетов на матч первого тура российской премьер-лиги между Воронежским «Факелом» и махачкалинским «Динамо». Игра состоится в субботу, 25 июля, и начнется в 18:30. Каждый сможет купить не более 2 билетов, причем важно сделать это за один заказ. К тому же для покупки билетов теперь нужно иметь карту болельщика. Напомним, ранее болельщики огнеопасной команды выкупили 5000 сезонных абонементов. Таким образом, половина мест на стадионе во время домашних матчей будет точно занята владельцами абонементов. Стоимость билетов в новом сезоне повысилась. Самый дешевый обойдется Воронеж в 720 рублей, самый дорогой – в 7800 рублей.
0: Реклама.
1: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 года включительно абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой МИР или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.
0: Вы слушаете

0: Мы уже все здесь, другие люди, понимаете, с этого часа. Это там мы в 12:00.
1: Да хахоньки.
0: Конечно, про какие-то шпаргалки разговаривали, как обмануть педагога. А теперь все, мы люди высокоинтеллектуальные, собираемся говорить про искусство.
2: По крайней мере, мы так себе представляем.
0: Не, а кто, на кто нам момент мешает? Дальше нам опозоримся, разберемся как-нибудь. Но наши гости
1: нас
0: помогут,
1: поправят.
0: Они нас вытащат, если что, с вот этого вот необразованного дна. А в гостях у нас, собственно, как мы вас и предупреждали, художник-график Дарья Дубровская и ученый-секретарь художественного музея имени Крамского Наталья Бакина. Мы будем сегодня говорить про выставку, которая называется «Ритмы леса. Свое открытие». Она возьмет за завтра, 24 июля, чтобы вы запомнили, записали, зафиксировали. И выставка это непростая. Вы уже, кто с нами постоянно на нашей волне, про нее наслышаны, потому что идет она в рамках проекта «Наши художники-современники». Кажется, ничего не соврала.
1: Да, ничего не соврала. Давай спросим Наталью Бакину все-таки, что это за проект «Наши художники-современники»? А, кстати, добрый день.
0: Добрый день. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте.
1: Мы на вас напали вообще.
2: Да, мы пытаемся отбиваться. Дело в том, что музей ставит себе задачу знакомить воронежцев и гостей нашего города с современным искусством в самой широкой такой стилистической палитре. И в прошлые годы мы тоже показывали, делали выставки современных художников, но в этом году мы решили объединить в проект «Наши современники». И часть выставок уже в рамках этого проекта состоялась.
0: Угу.
2: Воронежские, не только воронежские художники, и часть выставок еще впереди. И вот действительно в пятницу 24 июля открывается выставка «Ритмы леса» Дарьи Дубровской. Воронежской, ну и не только воронежской.
0: Воронежской, и не только
3: художницей. И курской, и северодвинской. Помотала жизнь.
1: Все-таки Северодвинск есть у вас в анамнезе?
3: До 17 лет я там жила, да. Там школу заканчивала, художественную школу, общеобразовательную. Вот, да,
1: Север как-то это отразился потом в творчестве и в сознании?
3: Я думаю, что очень отразился. Вот как раз-таки вот это стремление к каким-то простым формам, к минимализму, оно... Ну, я думаю, что все-таки, да, от северной природы, от северного вот этого вот менталитета в целом
1: пришло. Да, вот это, все же говорят про такой вот необычный северный менталитет, который суровой атмосферой и всем на свете воспитывается, что люди в основном добрые и помогают друг другу, и этим отличаются от раздолбаев, которые живут на юге. Ну, потому что на юге все просто, все уже само растет, само дается в руки.
3: И там как будто бы на север, там обычно туда приезжают, особенно в Северодвинск, ну, туда приезжали работать военные, да, там кого-то по работе присылали. И, конечно, родственников рядом нет чаще всего, и поэтому по-другому дружат, по-другому общаются. Там вот если это, не знаю, коллега, сосед, то все, он всегда поможет. Ну, как будто бы. Это я вот тоже, когда жила там, этого так остро не ощущаешь. Да, ну, то есть живешь и живешь, как
0: другое
3: обычно
0: дело, когда этого нет.
3: А когда, да, вот начала уже там в Курске жить постоянно, в Воронеж переехала, и начала сравнивать и людей, и, в общем, в целом образ жизни. Интересно замечать вот какие-то нюансы.
1: Отличия.
3: Действительно, есть они, да.
1: В характере это осталось что-то? Вот с вашей точки зрения.
3: Да, думаю, в целом, да, я такая люблю помолчать.
1: Я все больше руками работаю.
3: Да,
1: все больше руками.
0: Люблю помолчать. Я, кстати, заметила, что люди севера довольно быстро говорят.
3: Да, есть такое. Их такой вот очень такой быстрый говор и немножко на «о», и вот как-то вот так вот.
0: Потому что холодно, нечего там расстаиваться, не мало ли оно что.
3: Да, и иногда вот прям северян, которые... Ну, коренных, и которые не одно прожили не одно десятилетие, иногда их трудно понять. И прям надо немножко настроиться.
2: Ритмически совершенно другая речь. Вот именно ритмически.
3: Да, да, да.
2: Там как-то какие-то звуки тянут, а какие-то прям...
0: Поставь скорость на 0,25.
3: Да, вот примерно так. То есть там, наверное, да, полтора.
1: Потому что нечего рот развивать, холод залетит.
3: Да, и муж мошки. Мошки, между прочим, тоже, да.
0: Все, с этим мы разобрались. И как будто бы даже отчасти коснулись того, как можно прийти к творчеству и выбрать свой стиль, но об этом мы еще много будем говорить. Да. У меня такой вопрос. Наталья, наверное, это вы ведете подсчет. Дарья, получается, уже четвертый художник-современник в рамках этой выставки. Это сейчас
1: или больше? Мне кажется, уже больше прошло выставок в рамках проекта.
2: Да нет, не больше.
1: Не больше?
2: Нет, нет.
1: Три.
0: Около четырех или трех?
2: Мира, да, Мира, Светлана, Ленинка.
3: Четыре, пятый получается.
0: Пятый. Да. Хорошо, вы ходили, Дарья, на все выставки предыдущие?
3: Да.
0: А как это вот для художника?
3: Ходить на чужие выставки?
0: Ну да.
1: Мы очень, у музыкантов спрашиваем, вы слушаете чужие какие-то композиции? Многие говорят, нет, вообще категорически, я не хочу знать, что творится вообще вот на музыкальном фоне.
3: Ну, по правде говоря, тяжеловато, но это не
0: связано... Это все выносить? А свои картины?
3: Это не связано с тем, что тяжело там смотреть на что-то и так далее, а скорее... Ой, ну это много времени занимает. Угу. Это прям, ну, то есть целенаправленно готовиться, идти, вникать, смотреть и так далее. Не всегда на это есть время и есть ресурс какой-то, потому что это такое тоже ресурсозатратное дело. Если у тебя там, ну, свои какие-то проекты и жизнь живется, да, и работа и так далее, вот, то, конечно, вот. Но я стараюсь ходить прям... целенаправленно себя так иногда это прям заставляет. Да, потому что я думаю, что важно, и важно в первую очередь и поддерживать коллег, и смотреть, общаться, что другие делают, потому что общение внутри комьюнити, оно супер важно. Вот, и поэтому, ну и мне нравится смотреть, что другие делают, то есть когда там какие они тоже, там истории все вот это придумывают помимо визуала. Да, какие смыслы и так далее. Вот.
0: А вот нам, людям, которые со стороны, все интересно, влияет ли как-то это на собственный стиль, может ли его подпортить или, наоборот, помогает сформировать?
3: Вы знаете, мне кажется, вот если художники работают вместе в мастерской или там вот, то это может повлиять, они так немножечко перепыляются,
0: да,
3: реально есть такое, мне кажется, поэтому вот, ну, в процессе обучения, когда ты учишься, да, это нормально там быть в мастерской какого-то педагога-художника, брать от него то, что можно взять и так далее, а дальше важно уйти вот в одиночное плавание, вот прям, потому что легко потеряться. Нужно вот как бы немножечко найти вот в этом в одиночестве свой путь. Там. И если уже у тебя выстроилась там своя система, свои там приемы, своя какая-то вот это направление, любовь, да, там вот, то тогда уже там можно. Ну, потому что, естественно, мы все понимаем, что у всех есть возможность те же мастерские отдельно снимать, и приходится как бы кооперироваться с кем-то, снимать помещение и так далее. Вот, там уже можно, но вот когда на стадии поиска, вот прям лучше, наверное...
0: Самостийно как-то
3: действовать. В одиночку, но это вот мое такое мнение, да.
0: Так, вы пока посидите там в одиночку, обдумайте всю услышанную выше информацию, мы прервемся на рекламу, вернемся и будем продолжать. Оставайтесь с нами. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, вы можете задать их в сообществе нашего Радио Воронеж ВК.
4: Радио Кафе «Маяковский». Реклама на 107FM.
5: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кафе «Маяковский».
1: Художник Дарья Дубровская и ученый-секретарь художественного, перепутал буквы, музея Крамского Наталья Бакина у нас в гостях. И говорим мы про выставку, которая откроется завтра, и называется она «Ритмы леса».
2: Дарья, знаете, что хотел спросить? Вот все-таки, если брать изначально, вы закончили графический дизайн. Это все-таки такая коммерческая, на мой взгляд, история, потому что, ну, по крайней мере, с теми дизайнерами, с

0: дизайн хороший, классный. И я там в студии Парфенова работала после...
1: О, наши
0: да,
1: люди.
0: Да, вот какое-то время. И все вроде как и хорошо шло и складывалось, но... Ну, я понимала, что вот-вот что-то, что-то мне вечно не хватает, вот что-то не то. Вот надо вот, как-то...
2: Это не ваш путь.
0: Да. Ну, это вот все, конечно, тоже такое умозрительная история, ну, в плане... Короче... И я поняла, что надо пробовать искать разное, и оттуда там ушла в декрет, и после декрета
2: уже не вышла.
0: Вот, ну да, не вышла, и вот как-то искала, что мне... Пробовала в иллюстрацию пойти, пробовала это. И поняла, что мне нужно что-то, где нет заказчика, где я сама себе буду заказчиком.
2: Угу.
0: И вот это интересно. Хотя никогда, вот когда во время учебы, я вообще не думала, что ну я точно не буду там, типа, художником или педагогом. Вот. Угу. Точно. Сейчас я преподаю в ступенях и занимаюсь художественным творчеством, да. Ну, бывает.
2: Нет, вечерами логотипы рисую. Подрабатываю.
0: Кстати, у меня уже такой комплекс немного, что я уже всему разучилась, короче. И, типа, когда не практикуешь, постоянно кажется, что все уже ушли куда-то супер вперед. Но это действительно такая сфера, где быстро все меняется, быстро там развивается. Вот. И нейросети, да, там вообще там все уже делают за нас, но это такая...
2: Давайте коснемся вашей преподавательской деятельности. Студию «Ступени» вообще, она известна в Воронеже, угу. И на форуме зодчества выставки каждый год, по-моему, представляются.
0: Да.
2: И работы такие детские, интересные. Вот что сложнее, научить ребят, участников этой студии, какой-то технике, или же выявить вот это творческое начало в каждом, поймать вот эту креативность,
0: ребят,
2: не знаю?
0: Ребят сложнее...
2: Собрать кучу, да?
0: И растрясти, чтобы они начали не по линейке, не вот это вот, потому что это аккуратненько делать, а немножко их...
2: Волю
0: давай,
2: себе дали,
0: вот
2: да?
0: Так, давай, угу. Масштаб, давай там это. Потому что сталкиваюсь с тем, что прям вот зажатый, страшно, там, что я там, господи, не ту линию сделаю, там, вот они все усердно стирают по 10 раз. Я говорю, а сверху сделай еще, там, наложи, там, это. Вот мы делали зимнюю выставку там с тоже гигантскими деревьями, у нас такой был.
2: Что такое гигантские деревья?
0: Ну,
2: предположите, гигантские деревья. Нет, я же понимаю, что из уст художника это звучит как-то вот своеобразненько.
0: Ну, то есть обычно, что детские работы какого-то вот формата развешиваются на стенах. Мы думаем, надо создать атмосферу в целом. Вот и в доме архитектора устраивали такой сказочный лес. Тоже.
2: Вот вас тянет
0: вот у меня
2: к лесу вообще.
1: Север, да, сказывается.
0: Так, получилось прикольно. Там были, брали рулонную бумагу, длинную, то есть без вот, метра шириной, и по длине она бесконечна, да, то есть она с потолка свисала до пола, и дети, вот, значит, рисовали вот эти вот гигантские деревья.
2: Класс, а крона могла еще на потолок заходить?
0: Ну, такого уже мы не могла,
2: так не
0: но не сделала, вот, и, то есть я там детям давали гигантские кисти, я какие-то там сама в мастерской еще мастерила или где-то там строительный покупала. И они вот оторвались, конечно. Ну, классно, когда им показываешь, что можно работать с разными форматами. Не только у тебя есть листик А4, не только там А3, а можно вообще...
3: Банановая вот, кожура может на стене скотчем висеть, приклеенная. Тоже про такое мы знаем. Но как бы до осознания, до принятия пока не дошли. Я сейчас чуть-чуть нужно дорасти. Давайте теперь от детского леса перейдем ко взрослому. Лес 18+. Ритмами.
0: Интересно.
3: Это ложь. Это никакие не 18+. Искусство доступно всем.
0: Ну да, она 0+. Да.
1: Абсолютно так.
3: Да. Ну, что заложено? Как вообще художник придумывает название? В этом же есть целая концепция, правильно?
0: Ну, конкретно вот про эти ритмы леса. Сама идея возникла еще в 21-м году, ну, может, там, в 20-м каком-то. В 21-м была серия сделана, серия монотипий, тоже под названием «Ритмы леса».
3: Нам
0: и...
3: вот

0: они просто плыли по номерам.
1: Для непросвещенных. Монотипия.
0: Монотипия – это техника печатной графики с, в общем-то, единственным экземпляре, с единственным,
2: да, печать.
1: Вот. А как технически это происходит?
0: Это на стекло, либо какую-то невпитывающую поверхность наносится краска, которая не высыхает моментально. Типа масляная, либо вот я использую типографскую краску, разведенную в жидком таком состоянии. Значит, и ты рисуешь, вот быстро-быстро рисуешь на стекле что-то, там вытираешь тряпочкой, пальчиком,
3: крем, знаю, одежды.
0: Одежды. Вот. Чем угодно, да, протираешь этот рисунок, накладываешь листик сверху, и вот отпечаток остается. У меня была вот как бы как фоновая подложка к монотипе таким образом, а потом следующим этапом я делала высокую печать с пластика и уже там прорисовывала тем самым контуры деревьев, кроны и так далее. Вот, то есть, и получалась такая плановость на заднем, она более размытая, такой мягкие силуэты, а на переднем вот эти четкие жесткие линии. Высокая печать с пластика – это... ну, вообще, высокая печать – это когда краска наносится на выступающую поверхность и отпечатывается из нее.
2: Так что нужно резать. Нужно резать.
0: Да, как на линолеуме есть... ты вырезаешь то, что будет белым.
2: Ну, то есть печатная доска, да, в любом случае, вот эта матрица, она называется доской, независимо от материала, да? То есть это будет металл, дерево, пластик, картон, линолеум, все равно. Это всегда печатная доска. И художник-резчик работает с рельефом. То есть если то, что будет белое, да, должно быть, то... в высокой печати понижается, да, соответственно, краска, она остается на выступающих частях. Глубокая печать ровно наоборот.
1: Ой, да, то есть там сложно
2: забивается.
3: Нет, к пониманию понятно.
2: Это очень кратко.
0: Есть еще плоская печать, литография.
2: Литография, да, да, шелкография.
0: Шелкография, да. То есть там нету никаких углублений.
2: Да, там с рельефом не работают, там работают, ну, по-другому.
1: А у вас получается сочетание монотипии с высокой печатью вот этой?
2: Да, ой, в этой серии,
0: да. А потом я думала, как перейти, значит, на крупный формат. Потому что пробовала тоже эту монотипию, повторить эту технику, то есть на гигантский кусок, там, не знаю, чего там, пластика или стекла. Я намазывала эту краску, отпечатывала, но получалось вообще не тот эффект. Ну, она успевала просохнуть, и все, этот оттиск не получался, не работает. Все, надо новую, значит, что-то новое придумать, чтобы вот этот фон, вот эту мягкость, такую текучесть сохранить. И вот думала, и решила, значит, ну, уже я точно не помню, как там оно пришло в голову. Это именно, вжух. Ну, то есть... Но пришло, и по холсту, влажному, обычному хлопковому холсту, я наношу тушь. Ага. И вот она тоже течет в разные стороны, как хочет. Ну, ты ее, конечно, там пытаешься контролировать и так далее. Вот. И, значит, этот слой подсыхает, а потом сверху я уже делаю коллажный, с помощью коллажной техники. Вырезаю или отрываю, или там вот как-то уже формируя композицию из деревьев, травинок, веточек и так далее. Коллаж из чего? Это, значит, ну, конкретно вот на выставке, да, я про эти работы рассказываю. Это калька, на которую нанесены текстуры типографской краской. Отпечатывала совершенно разных материалов. Это и коврик для йоги. Ну, вот этот вот фоамиран, который материал очень классно берет на себя вот эту краску и дает такие очень разнообразные оттиски в зависимости от нажима, в зависимости от того, чем ты их проведешь и так далее. И они очень вот... во-первых, никогда не угадаешь, что это было. Да? И... трудно тоже контролировать этот процесс, но вот...
3: Что это было?
0: Да, это всегда такой на грани...
1: Какого-то эксперимента, да?
0: Поиска. То есть как будто бы материал работает, а ты ему помогаешь. То есть...
1: Ну, потом же хорошее определение.
0: То есть он такой... является не помощником, да, а он является вот таким... Ведущим.
1: Получается, это выставка Дарьи Дубровской совместно с ковриком от йоги,
2: поролоном,
1: нитки,
0: пластик,
1: трикотажные футболки и чего-то там еще. И сколько вот такая картина может доводиться до готовности? Ну, не знаю, вот если мы какую-то возьмем одну работу из выставки.
0: Ну, может, там, неделю, три дня, месяц. То есть, ну, вообще, сами подходы, они, как правило, не длинные. То есть, вот, нанести там тушь на холст, это быстро, да, она быстро течет, наоборот, там надо ее вовремя этот холст покрутить, повертеть, чтобы он там засох в определенный...
2: Зеленый
0: позиции.
1: Но потом же вы ходите наверняка такой, вот, ну вот
0: она,
1: здесь,
0: значит,
1: ну
0: там
1: вот
0: все высохло,
1: хватает,
0: да?
1: Не хватает.
0: Высохло, высветлилось, все, надо еще один слой. Еще один слой высох, опять все высветлилось, думаешь, опять еще надо. То есть, и вот это такая многоэтапная работа, поэтому как раз ее вот не сделаешь так, что ты там, значит, хоп, и за один раз закончил. Это вот надо там...
1: Технология есть, да?
0: Да.
1: А вы умеете вовремя останавливаться? Ну вот в корректировке?
0: Мне кажется, что умею. Я, по крайней мере, ну, это, типа, придерживаюсь мнения, что лучший враг хорошего, поэтому как-то себя останавливаю в какой-то момент и откладываю работу. Вот как раз-таки важно ее там отставить, она поживет с лицом к стенке, и потом ты на нее смотришь и понимаешь уже.
1: Да кто же это такую красоту сделал? Да это что ж за ручки золотые? Целую их.
0: Это что за красота?
2: Неужто моя?
0: Или такой, ну нет, ну не сработал ход, не сработал, там типа или переделываешь, или заново начинаешь. Ну, всякое бывает. Бывает, ты снимаешь там работу и заново начинаешь. Бывает, что вот перемудрил. Тут тоже такой момент, что нельзя очень много всего наделать, потому что все забьется. Тут важна вот эта чистота текстур. И такая их, вот, не убить их.
1: Вот про пустоту, которая меня очень в пресс-релизе заинтересовала. Что такое пустота, как самоценное какое-то явление в работе? Давайте поговорим
3: после рекламы. Да, обязательно оставайтесь с нами на 107.
4: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
12: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: Накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
16: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
17: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
18: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
19: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
21: Наши новости.
22: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники, белорусской машины на базе ООО «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школы, реализуем инвестпроект, расширяем кооперацию. Товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов. Цель – 1 миллиард. В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Госсельмаш и других производителей, а также склад запчастей сервисной службы. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения. Это инвестиция в подготовку кадров. Перспективное направление – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Замгубернатора Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Марусе на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий – это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Непогода задержится в Воронежской области до конца июля. Ближайшие выходные снова будут прохладными и дождливыми. Об этом рассказал начальник регионального гидрометцентра Александр Сушков. В Воронежской области сейчас наблюдается устойчивый западный циклон. Он задержится в регионе до конца недели. Погода будет относительно прохладной. Также ожидается много осадков, рассказал синоптик. В пятницу 24 июля в регионе может похолодать до плюс 23. Также ожидаются осадки. Ночью температура упадет до плюс 12.
23: Реклама.
22: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала с 1 июля по 31 декабря 2026 года. Включительно абоненты РВК «Воронеж» смогут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой «МИР» или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента, и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Так, для всех тех, кто, возможно, только что к нам присоединился, хотелось бы напомнить, что завтра, 24 июля, если быть конкретными, возьмет свой старт выставка в Малом выставочном зале Воронежского областного художественного музея имени Крамского, который будет называться «Ритмы леса». Посему мы сегодня с людьми, которые имеют к ней непосредственное отношение, разговариваем в нашем эфире. И в гостях у нас художник Дарья Дубровская и ученый-секретарь художественного музея Крамского Наталья Бакина. Мы хотели бы поглубже.
2: Вот,
1: да,
2: что спросить. В пресс-релизе про выставку «Ритмы леса» написано, что одна из основных таких тем работ – это отсутствие всего. Это простота и пустота. Я не точно цитирую, но вот как раз пустота как такая центральная тема. Мало что понятно, не видя работы. Что такое пустота в художественной работе? Вот тот самый воздух или как это правильно называется?
3: Это, в общем-то, то пространство, которое окружает какой-либо объект. Да? И это пространство обычно фоном остается, а здесь же оно за счет, наверное, вот текстур, да, разных, оно переходит на передний, на первый план, на главный план. И его уже можно рассмотреть, его можно понять и как будто бы прикоснуться к нему. И это то, в общем-то, в чем, в каком пространстве мы находимся в целом, да? Посмотреть на него со стороны, без лишних деталей, без лишнего шума. То есть это в целом, да, та тема, с которой я, ну, вот работаю вообще не только в этом проекте, но и в целом. И первая выставка была «Молчаливый пейзаж». Вот там это было прям такой красной ниточкой. Вот что вот еще может быть непонятно вот в таком ключе?
2: Ну, пока не увидишь, мне кажется, все равно не понимаешь, как это выглядит, потому что для меня там пустота – это, ну, черный квадрат Малевича, да? Это пустота.
3: Ну, пустота – это не пустота.
4: Это масса.
3: Да, это как
4: не пустота,
3: картина,
4: конечно.
3: Картин.
4: Потому что, смотрите, ну, здесь как бы мысль, в общем, простая, да? Пустота, отсутствие тоже может быть значимым. Мы же, когда слушаем мелодию, да, или поэзия, есть… Это чередование ударных и безударных слогов, да, в музыке пауза тоже значима, в графике пауза значима, там, где художник не трогает лист, а он остается белым, это тоже значимо. Вот она, собственно, и пустота, понимаете, ритм, он построен на чередовании вот массы и пустоты, промежутка, да, или когда мы смотрим колоннаду, на здании, да? Колонна, пустота, колонна, пустота.
2: Вот теперь понятнее
4: если мы две колонны поставим рядышком, а дальше больше будет промежуток, да? То есть мы видим уже совершенно другой ритм. Да.
2: Вот, такой синкопированный. В архитектуре, кстати, вот стало, да, больше всего в архитектуре понятно.
4: Ну, знаете, вообще ритм везде. Вот он пронизывает все абсолютно. В архитектуре это понятно. В орнаменте то же самое. Повторяется один и тот же рапорт. Да, один и тот же изобразительный мотив в живописи тоже, в графике тоже, ударные, безударные, а тут еще тон подключается, да, тон – это сила света в цвете, да, то есть это может быть очень густой черный, да, в нашем случае черный.
3: Тональность – это темная,
4: да,
3: светлая,
4: да, да,
3: свет,
4: да, да,
3: и тень. Вот,
4: и вот это вот бесконечная красивая растяжка от густого, глубокого черного, да, до ослепительно-белого. И эти пятна, эти полосочки, линии, они могут... Вот они как раз и образуют вот эту музыку и поэзию из серии «Ритмы леса». Я вот сразу прямо... Я тоже вот, как Даша, люблю помолчать. Наверное, так со стороны не скажешь, да?
2: Нет, не
4: скажешь. Но это, тем не менее, это так. И очень ценю вот такой подход... который не что, а как. И вот в этом как уже и кроется что, зачем. И мне кажется, что вот эта выставка, она дает возможность зрителю прожить, вот, казалось бы, да, вот это неспешный, может быть, ритм, а где-то наоборот погрузиться, да, вот понять, что, а вот я тут, да, тут как, где. И мне кажется, что вот просто я прямо это вижу и верю в это, что человек, пройдя выставку, он буквально вот на уровне телесном, он синхронизирует свое дыхание с этим ритмом, да, включится в эту игру, в эту поэзию, в это какое-то умолчание, подразумевание чего-то, да, и, ну, действительно, мне кажется, это очень важно, ценно для человека подарить вот эту паузу, да, вот мы уже тоже говорили с этим, что современный человек привык наполнять все время свою жизнь чем-то, событиями.
3: Боязнь пустоты как раз.
4: Да-да-да, боязнь пустоты, предметами, движением, вот, вот не должно быть вот этого, да,
2: тишины, пустоты, паузы. Да-да-да. С кем-то еще.
4: А здесь это про молчание, про пустоту, про замедленность, про осмысленность, осознанность и проживание вот этого процесса жизни, просто вот секунды за секундой. Мне кажется, это очень ценно.
1: Ценно. Мы говорили за эфиром, я думаю, что нужно и подчеркнуть в прямом, что считается абсолютно нормальным и даже ценным для самого художника и, наверное, для работников выставки, если какой-то человек, ничего не поняв, подойдет и попросит объяснений. Да?
3: Это нужно делать, да. И здорово, когда есть как бы медиация вообще между зрителем и художником.
1: То есть это совершенно не стыдно.
3: Это абсолютно нормально. То есть у нас, да, есть такая еще типа страх задать вопрос, да, что если задам вопрос, значит я глупый. Вот, ну как будто бы это еще вот скользит, да, вот в нашем обществе.
1: Страх еще задать глупый вопрос.
3: Да, да, да. Глупый вопрос и вообще вот что-то неуместное, да, там спросить.
1: У вас будут авторские экскурсии?
3: Да, будут 29 июля и 1 августа. Экскурсии и мастер-класс там, то есть, ну, мы вот попробуем и технику вот эту, там, я заготовлю материалы в маленьком формате.
2: Монотипи? Мы теперь узнали новое слово.
3: Монотипи, да.
2: Монотипи.
3: Но, нет, там будут другие.
1: До конца узнали новое слово.
2: Не узнали новое слово.
1: Думали, что узнали новое слово. Там чуть-чуть осталось.
3: Там вот как раз холст с тушевыми подложками и вот эти текстурная калька. И попробуем поколлажить. Ну и, соответственно, да, экскурсия.
1: Мастер-класс для взрослых, для детей для или всех. Для всех?
3: Для всех.
1: У кого
3: вообще,
1: есть руки?
3: Абсолютно, да. То есть я уже проводила в музее мастер-классы тоже по коллажным техникам, но со своими, да, авторскими текстурами, но они были немножко другие. Вот. И справлялись все, там, и четырехлетки там приходили, я не знаю, и тоже она там, как вот девочка, дворец свой там прекрасный создала. И взрослые. И интересно, что в этой технике каждый находит какой-то свой язык, хотя, ну, казалось бы, вот.
1: А свой личный художественный стиль.
3: Да, всем даются одни и те же там вот заготовки, материалы. Но кто-то вот это вот кропотливо и тончайше там выстраивает, а кто-то вот абсолютно свободно там. Вот на всех, да, по-разному материал тоже как бы.
1: Это здорово. Но как будто мы прикоснулись настолько, насколько смогли. Да. Время нашего эфира подошло уже совсем к концу. Спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали. Мы еще раз приглашаем завтра всех на выставку.
2: Открытие выставки, да.
1: Ритмы
2: леса. Ну и потом
1: леса.
2: Выставка будет сколько
4: длится? До 23 августа.
1: Угу. Все, у вас будет возможность понаходиться в этой правильной тишине и пустоте.
2: И посмотреть на разные техники, которыми она создается.
1: Да, он у нас в гостях были. Ну, есть еще пока до сих пор художник-график Дарья Дубровская и ученый-секретарь художественного музея имени Крамского Наталья Бакина. Встретимся
3: спасибо,
1: уже на
3: спасибо.
1: Выставке. С вами все остальные встретимся завтра здесь на «Волне» в 11:00. Всем пока,
2: пока
1: и
2: пока.
1: Хорошего дня.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеет противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: балконе в полосатой пижаме.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска поразили за сутки цеха производства и места хранения украинских беспилотников. Помимо этого, удары нанесены по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Также целями стали пункты временной дислокации украинских подразделений в 146 районах. Как сообщили в Минобороны России, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Маниле двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уведомил американского коллегу о недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Он снова подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Разговор также коснулся совместных проектов двух держав. Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА и высказались за нормализацию работы дипмиссий в США и России. Движение автомобилей по трассе Ялта-Севастополь полностью перекрыто из-за сошедшего селя. По данным администрации Ялты, на 25-м километре дороги необходимо убрать порядка 400 кубометров грунта. Последствия инцидента устраняют рабочие Крым-Автодора, 9 единиц техники, а также сотрудники госавтоинспекции и МЧС. Причиной исхода грунта и камня стали обильные осадки. Центральная избирательная комиссия России завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы от парламентских партий. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Сегодня члены комиссии зарегистрировали списки кандидатов от партии «Справедливая Россия». Ранее Центр избирком зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва от КПРФ, «Единой России», «Новых людей» и ЛДПР. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября этого года. В России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Граждан будут прививать бесплатно. Накануне она напомнила о том, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране начнется уже в начале сентября. Певец Шаман принял решение окончательно избавиться от яркой детали своего сценического образа – кожаных штанов. Ярослав Дронов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что пришло время перемен, требующие радикального подхода. В подтверждение своих слов в ролике заслуженный артист России бросил свои легендарные кожаные штаны в русскую печь и сжег их. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: В прошлом часе у нас был в гостях Антон Пух Павлов, лидер коллектива FPG. И там, знаешь, среди... Я сейчас расскажу интересную... Ну, не знаю, кому это интересно, правда. Ну, просто не могу не сказать,
2: потому что у меня рот
1: без... Язык без костей. Я, когда была маленькая, ехала в школу на метро, у нас в Питере такие вертикальные, значит, плафоны осветительных приборов стояли на...
2: Эскалаторах.
1: На эскалаторах, спасибо. И на них группы сами лепили наклейки со своими вот этими маленькими, такие афишечки были там буквально 10 на 10 сантиметров. А я в те времена слушала рэп. Но рэп я слушала Оникс.
2: То есть ты мне сейчас как-то просто говоришь слова.
1: Злобный американский рэп.
2: Ага.
1: Не вот это там...
2: Бьянка.
1: Ну да, вот не это.
2: Нет.
1: И не Децла, хотя, ну, значит, неважно. И не Тимати, слава богу. А я слушала такой прям трушный черный американский рэп. И, соответственно, как бы написание «Тупак» всегда писали «два пак».
2: Ага.
1: И когда седьмая раса, которая пишется семь раса...
2: Да.
1: Я всегда читал, думаю, ну как бы «Тупак», окей. А что такое «севен пака»?
2: Севен пака. Но седьмая раса выступит, кстати, да, в это воскресенье на музыкальном фестивале, который делает группа FPG. Она послала своих друзей. Еще раз напомню, это не на правах рекламы, друзья, никакой, абсолютно, потому что,
1: просто,
2: ну,
1: мы
2: дружим,
1: любим,
2: да, любим. Да и группы тоже любим,
1: и
2: которые будут
1: любят
2: выступать. 26 число, это на Горбушке, открытая площадка, и, пожалуйста, билет еще есть, берите. Все.
1: Отдельно хочу поблагодарить всех тех, просто я не смогла это уже сделать в эфире, когда у нас сидел гость, а я видела ваше сообщение, кто написал какие-то приятности относительно того, что моя песня прозвучала в эфире. Спасибо вам огромное. Всегда, каждый раз мне приятно не просто слышать свою песню, это, конечно, такое внутреннее тщеславие тешится, но как же приятно получать вашу обратную связь. Спасибо вам, друзья, огромные-преогромные. И вот тут вот вопрос. Буду ли я в субботу с Галанином на фестивале? Нет, к сожалению, я уезжаю, у меня гастроль в Череповце, но я буду выступать с Галанином осенью. Пока больше ничего не будет.
2: Пока
1: говорить.
2: Больше не скажем, да.
1: Ничего не буду.
2: Слушайте,
1: следите за анонсами.
2: Насчет внутреннего тщеславия. Ты знаешь, в принципе, ну, ты так сказала, как бы самоиронии, это понятное дело, но в хорошем смысле в этом нет ничего плохого. Когда ты видишь что-то сделанное твоими руками, что-то сделанное твоим талантом, твоим там творчеством, и у тебя вызывает это какую-то гордость.
1: Это называется.
2: Да, Айда Пушкин.
1: Это здоровая абсолютно ситуация.
2: Абсолютно здоровая ситуация. А вот давай, может быть, в этом часе сделаем такой опрос. Мы уже давно не заставляли наших слушателей вдруг, знаешь, так выдохнуть и так сказать, блин, а я же на самом деле горжусь тем, что я сделал, да, или чего, ну, чего да, вот сделал, добился, да, вот прочим. Давайте, Айда красотка и вообще молодца, я умница. Вот, давайте на эту тему поговорим, чем вы, вот чем вы можете сказать, да, вот этим я, елки-моталки, горжусь. Я прям получаю удовольствие, видя или там ощущая, или зная, что это там работает, существует, что это создано мной, что это... Я горжусь тем, что это создано мной. Во, тема сформулировалась.
1: Только,
2: окей?
1: Пожалуйста, не про детей, а то сейчас все напишут, что все гордятся, что сделали детей. Мы тоже дико гордимся всеми детьми, которые...
2: Да. Да, а мама меня считает красивым, все, понимаете, поэтому все нормально. Поэтому мама это не лучше.
1: Да твоя мама даже меня считает красивой.
2: Святая. Интересно,
1: женщина,
2: в чем она... Да. Итак, друзья, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Погнали.
0: Реклама на 107 FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: А так, это Пушкина, это молодец. Такая да. Вот у нас тема этого часа.
2: Я собой гордюсь.
1: Чем вы гордитесь? Ну, кроме того, какие у вас дети прекрасные получились. Вот кроме этого, давайте рассказывайте вообще все. Это же и дико страшно интересно. Давайте делиться и радоваться. И здоровое самолюбование. Здоровая.
2: Да, создал много чего, но на данный момент венец творения, пишет нам Артемий, спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Весы». 3-го, 10-го буду повторять в улучшенном составе. Артемий, а Евгений-то знает о том, что пьеса используется? Потому что он очень ревниво к этому относится. Ну, я уверен, что все, конечно, в порядке. Иначе там, ой, будет вообще крик
1: визгу. Здравствуйте, драгоценная Митя и особенная Алиса.
2: Особенная Алиса,
1: с особенностями. Я, например, в 7-м классе изваял апокалиптический табурет на уроке труда. Слушай, что такое тазик, автоназик, я знаю, что такое апокалиптический табурет, могу только предположить.
2: Ну, короче, да.
1: Присылайте, ну, хотя бы набросок, интересно. Набросок. На бабушкиной машинке Зингер, кожаный жилет и сам заклепал. На первой работе в 90-х на матричном принтере распечатал «Москва, петушки». Да это прям подвиг.
2: Это прям, да.
1: А недавно слил бензин не из бака, а из-под капота со своей второй машины для первой. А что сделали вы, Сал? Лаги.
2: Ну,
1: и
2: честно,
1: тут надо, знаешь, этот микрофон, как рейтеры, охраняет.
2: Да, честно, я бы к вам пошел в подаваны, понимаешь, потому что как-то
1: подавать
2: так вот...
1: Подавать шланг для бензина?
2: Ну, давай не будем
1: с прошланги. Горжусь тем, что не знаю.
2: Вот именно, Алиса. Я горжусь тем, что шила для дочки на последний звонок...

0: счастью и гордости нет предела. Она штучный товар. Такой просто больше не существует. Ее нельзя отштамповать, понимаешь?
1: Еще раз привык. Когда вы спросили, чем я горжусь, я набрал полные щеки воздуха и думал, что напишу две тетрадные страницы. Оказалось, нет. Сейчас я буду аккуратно читать это слово. Я разгильдяй. Рассаживаю, как дебил, деревья из редких сосна эльдарская. Пишу картины и рисую в графике. Даже как-то стало нехорошо, поняв пустые прожитые 40 лет, пишет нам хомячок. С чего вы это взяли?
0: Да,
1: в смысле, вы сажаете деревья. То есть мы все умрем, а деревья эти еще будут радовать и радовать следующие поколения. И вырабатывать им кислород.
0: Да. То, что рисуешь, если тебе от этого хорошо, и ты чувствуешь себя счастливым, жизнь уже прошла не зря. Понимаешь, есть масса людей, которые всю жизнь вроде все делают, а ты был счастлив? Не был.
1: Вы это самое, как это?
0: Это самое страшное в жизни, кстати.
1: Когда человек что-то творит, он становится сотрудником высших сил.
0: Короче, он становится подобен Богу, да, потому спасибо. Что он создает, да, давайте я уже это скажу, вот, поэтому ты что, о чем ты говоришь, хомячок? Хомячок, быстренько щечки надул довольно, побежал по дорожке. Так, друзья, чем вы гордитесь? Вот из ваших достижений, вот вы либо знаете, либо кому-то что-то сделали, и это работает, это существует, это возможно, только благодаря вам. И почему бы не погордиться собой? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какие прекрасные группы соберутся на фестивале в это воскресенье, и поговорим о новостях и планах команды «Рок». Привет! 26 июля в Москве пройдет фестиваль прекрасных групп. На открытой площадке «Территория» у ДК имени Горбунова зрителей ждет 7-часовой музыкальный марафон. От панка и рока до фолка и авторской песни. На сцену выйдут запрещенные барабанщики, Билли Новик с акустической программой из песен Егора Летова, Брыни Мир, Монгол Шуудан, Подонки, Седьмая раса и группа FPG, которая и стала идейным вдохновителем и организатором фестиваля. Антон Пух рассказал о концепции музыкального праздника.
2: Идея-то проста. Хорошо провести время, потому что все, без исключения, участники этого фестиваля, это мои друзья, и мне будет очень приятно, мне лично будет очень приятно их видеть. И я надеюсь, и им, и вам, дорогие зрители, это для вас тоже будет праздником. Для меня это мечта — собрать вот этих всех моих любимых людей и исполнителей в одном месте, в нашей легендарной Горбухе.

пропустите фестиваль прекрасных групп в это воскресенье, старт в 15:00. Группа «Рок Привет» представила новый трек – кавер на песню «Дорога в облака» группы «Браво». На этот раз музыканты переосмыслили знакомый хит в стиле рок-группы «Shinedown». На ресурсах команды можно не только послушать трек, но и посмотреть стильный студийный клип.

0: Музыканты группы «Рок Привет» объявили, что летние концерты коллектива в Москве и Санкт-Петербурге станут последними сольными выступлениями группы в двух столицах в этом 2026 году. После этого команда возьмет длительную паузу, ну а чего ждать поклонникам, новых релизов или возвращения с обновленной концертной программой, пока неизвестно. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
10: Ай да Пушкин, ай да молодец.
11: Да, вот мы вас спросили, чем вы гордитесь?
10: Ну, прямо сейчас. Угу. Да.
11: Вот вам, пожалуйста. В 50 лет пошел добровольцем на СВО, между прочим, освобождал родной город Дмитрия, Авдеевку. Горжусь своими товарищами. Спасибо вам.
10: Спасибо. Вот после такого сообщения, вот что теперь вы читаете?
11: Остальное, жизнь она состоит из разных вещей.
10: Хорошо, как мозаика, согласна. А мы создали группу «Не видя друг друга» ни разу. Я в Новосибе, второй из Дзержинска, третий из Мурманска. Сделали 5 альбомов и заморозились пока. Зато с технарским другом записываем сейчас мои песни строго до 94-го года. Весело. Оказывается, много хороших песен. Это мы так с группой «Хитобоя», не видевшись ни разу, записали песню.
11: Угу.
10: Про эффективный менеджмент. И получили бриллиантовый диск.
11: Вот. Поздравляю. Добрый день, веселый. Я купил себе компрессор и пулек в гараж. В выходные собственноручно покрасил свою Volvo. Мне понравилось, получилось красиво. Сэкономил массу денег, нам пишет кто-то.
10: А вот Макс из Волжского, который перепутал состав колбасы, пишет нам, что он гордится этим событием, а также тем, что построил дом, купил машину, третий раз женился и с женой доволен уже 12 лет вместе. Вот, и про колбасу тоже написал, потому что она так до сих пор и выпускается.
11: Наша привет. Горжусь, что сотрудники моей фирмы даже спустя 8 месяцев после моего увольнения передают мне привет и поздравляют с праздниками, просят совета. Я для них не просто хороший специалист, но еще и отзывчивый человек. То есть я кадровик, каким его хотят видеть работники. Вот.
10: Много чем горжусь, что делал своими руками. Главное, из фигни и палок, как дед учил. Но больше всего горжусь отделкой балконов в хрущевке. Об решетка, обшивка вагонка и, главное, провел туда электричество от розетки и сделал 2 ящика для хранения овощей. Но сейчас квартира продается, и немного жаль терять свое творение. Но я не унываю. С рождением дочки купили квартиру, и теперь я драконю лоджию. Электропровод туда уже провел.
11: Вот, классно, кстати. Полина Лурье тоже продает квартиру Долиной уже.
10: Уже?
11: За 200 миллионов. Горжусь тем, что почти каждый день делаю людей счастливыми. Монтирую и подключаю им кухни. О, да, я помню, когда мне кухню сделали. У меня, между прочим, девушка собирала кухню. И даже каждый шкафчик, каждое все вот это вот.
10: Я из-за своей кухни замуж вышла. Потому что, когда она начала отваливаться, именно мой будущий муж пришел ко мне на помощь. Здравствуйте, дневнички. А я один из лучших реабилитологов Нижнего Новгорода. Вот.
11: И прям низкий поклон. Я сейчас вот жиденько получилось, но у меня 2 руки. Это у шамана 3 руки, а у меня только 2. Я не буду, да. Я вам сейчас всем пилюлей дам, написал нам кто-то, вот добрый человек кто-то.
10: Точно там пилюли? Может, там люлей он нам даст, а не пилюли?
11: Нет, там пилюлей написано.
10: Ладно. Привет из синей изоленты.
11: Это провизор пишет.
10: Из синей изоленты такой-то матери и мусора собрал велик и выиграл велогонку, заняв первое место. Как тебе такое, Илон Маск, пишет нам аноним. Кажется мне, что это Татьяна из Тольятти, знаешь, которая освоила велоспорт. Татьяна, это вы? Признавайтесь.
11: Привет. А мы с Собакиным держим в порядке 5 километров опушки леса. Когда начинали, вывезли 3 газели мусора. Сейчас хватает несколько пакетов. И борщевик, ну, в общем, глушат там. Хорошенько спасибо тем, кто не мусорит. И вам спасибо большое за вам и вашему Собакину тоже за, в общем, то, что вы делаете. Это очень, очень правильно, очень круто. Я свой лес тоже подчищаю, хожу. Там бутылки, горшки какие-то вытаскиваешь, детские, еще что-то выносишь из леса. Ну, что это такое, да.
10: Привет, Наша, мне 33. 22 купил дом в ипотеку, который закрыл 27. Сейчас готовлюсь к большой стройке, замену фундамента, увеличение жилплощади. В мае исполнил свою мечту, купил квадрик, хоть и БУ. К июлю полностью перебрал его своими руками и уже побывал в интересных местах.
11: Я не верю таким людям.
10: Вроде
11: не
10: пустяки,
11: таких
10: но
11: людей.
10: Я горжусь этим. Да какие же это пустяки?
11: Да это вообще обалдеть. Кто ты? Кто ты?
10: Кто ты, воин?
11: Кто ты, воин 33 лет? Что это такое вообще? Да, как вообще? Как? Что вообще?
10: Вот сейчас, знаете, где-то куча психотерапевтов потерли руки, потому что сейчас у них поприбавилось клиентов с комплексом неполноценности.
11: Я сейчас своему звякну. Итак, друзья, чем вы гордитесь вот из того, что вы сделали? Напишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Это иногда нужно озвучивать, чтобы лишний раз напомнить, какие мы крутые.
9: Наше радио.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
8: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
8: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Всю минувшую ночь силы противовоздушной обороны отражали атаки на нашу область. Дважды объявлялась ракетная опасность, срабатывали сирены. В общей сложности над Воронежем и шестью районами было сбито 39 беспилотников. К сожалению, есть жертвы. Из-за упавшего БПЛА в пригороде Воронежа случился пожар в частном доме. Погиб 3-летний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести. Губернатор Александр Гусев, мэр Сергей Петрин, председатель облдумы Юрий Матузов уже выразили глубокие соболезнования. Власти готовы оказать родственникам всю необходимую помощь. Также в числе пострадавших 19-летний парень, которому госпитализация не потребовалась. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины» на базе компании «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школы, реализуем инвестпроект, расширяем кооперацию. Товарооборот достиг 650 миллионов долларов, цель – 1 миллиард». В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Гомсельмаш и других производителей. Производителя, а также склад запчастей и сервисная служба. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения. Это инвестиции в подготовку кадров. Перспективные направления – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Марусе на аллее героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику.
0: Реклама.
1: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала с 1 июля по 31 декабря 2026 года включительно. Абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой МИР или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис делает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.

наше радио. Это всегда. Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Знаете, мир не будет прежним. Мир опять? Больше не будет прежним. Не Дело будет. В том, что сегодня певец-шаман сжег свои кожаные штаны в русской дровяной печи.
2: Как печь жалко.
1: Как жалко штаны.
2: Мы видели мультик «Вовка в тридевятом царстве», который готовил...
3: И так сойдет, знаешь, и так зажарится. А теперь еще и... Ой.
1: Со слов певца, эти штаны вызывали споры, разногласия.
2: Штаны.
1: Зависть.
2: Оу.
1: И ложь. Оу. Я сейчас могу ошибаться, но суть была такая.
2: Ну ладно.
1: Но первая шла зависть.
2: Да?
1: Ты завидовал? Это ты завидовал, Ленский?
2: Я пытаюсь вспомнить, как он выглядит вообще.
1: То штаны? Не
2: как
1: надо.
2: Как штаны выглядят, да, как не выглядят. Я пытаюсь,
1: не,
2: да.
1: Не надо, Ленский, нам еще целый час вести.
2: Я же
1: не надо.
2: Порог музыки с детства, понимаешь? Мне как-то тьфу-тьфу-тьфу повезло. У меня, собственно, от папиного шансона через мамину любовь к року остался рок, понимаешь? С детства. Вот. С моих еще марлевых этих подгузничков. У нас же не было памперсов там всяких. Вот. Поэтому в марлечко. Понимаешь, вот оттуда все. А поэтому вот я не знаю, как он выглядит, этот человек. Я видел, как он. Ладно, ну бог с ним, хорошо.
1: Миленький такой, миленький.
2: Печь жаль. Слушай, а кожа вообще горит? Это же запашина какая была, скорее всего.
1: Да,
2: прям просто
1: органические...
2: как корочкой пахло, да, наверное?
1: Я не нюхала. Я увидела видео.
2: Ой. Ты еще и посмотрела.
1: Я была вынуждена.
2: То-то, ведь... я думаю, почему у тебя глазки слезятся? Дым, наверное, залетел, да? От кожи новых штанов.
1: Наверное.
2: Да.
1: Вот я пытаюсь сейчас, чтобы точно, чтобы точно формулировки найти, я пытаюсь сейчас найти в поисковик вбить «шаман сжег штаны», но почему-то именно слово «сжег» не нравится моему браузеру. Он его все время переводит в какой-то набор символов. Не получается у меня пока найти точные формулировки, но сейчас... Вот, нашла. Ура. Значит, шаман решил избавиться от своих кожаных штанов и сжег их в русской печи.
2: А что, других инфоповодов нет, я не понимаю? Что-то как-то вот у него, ну, не знаю, песни, работайте,
1: том,
2: вы музыкант,
1: что...
2: работайте, пишите, у вас хороший голос, у вас прекрасные внешние данные.
1: Смотри, штаны.
2: У вас любят девчонки.
1: Штаны
2: пойте
1: рождали
2: песни.
1: Зависть,
2: так.
1: Споры, слухи и сомнения.
2: Какие слухи могут?
1: А какие сомнения?
2: Тоже верно. Ладно. Ну ладно, бог с ним.
1: Не, вот. Ну споры понятно, нужны или не нужны штаны.
2: И... Нужны. Я давай сразу скажу, нужны. Человек на сцене работает. Прям как бы прям без штанов там не надо. Вот прям вообще не то.
1: Споры еще вызывали обсуждение относительно того, чтобы куда в этих штанах класть микрофон.
2: А, не надо его класть, он должен на стойке быть, в руке, ты же поешь.
1: Я тебе скажу так.
2: Смотря кто чем поет. Мы знаем группы «Поющие трусы» тоже, знаешь, ну такие условные названия. Но давайте честно, вроде у Ярослава Дронова прекрасный совершенно вокал. Он очень хороший вокалист. Ну пойте вы песни, что тут дальше-то?
1: Вот. Есть прекрасное абсолютно изобретение. Уже все изобретено до нас. Есть специальная, как это называется, не кобура, а портупея для микрофона. Правда.
2: Хорошо.
1: И цирковые, в частности, мой драгоценный друг Эдгард Вальтерович Запашный, используют эту систему. Это такая небольшая петля, которая пришивается к любому. Ну, то есть это либо ремень с петлей, либо это просто отдельная петля, которая
2: может,
1: пришивается...
2: Может, он не туда пришил ее просто?
1: К любому костюму.
2: Петлю. Может, она у него
1: снаружи.
2: Там есть?
1: Снаружи.
2: А, ну так никто же не сказал, что нужно снаружи. А может, она портила вид штанов, эта петля? Странно было, тогда бы спрашивали, почему у тебя петля? Ты же не рыбак. Ты же певец, ну, знаешь, там в эту петлю вставляешь удочку и стоишь такой, ну, чтобы руки свободны были. Чтобы ты в руки подсак взял и вытаскиваешь леща.
1: Подсак?
2: Подсак. Ну, короче, не важно.
1: Я думала, подсак
2: — это... Не закапывай меня, я ничего не понимаю в рыбалке. Я последний раз рыбачил в 8 лет.
1: Хорошо.
2: Да.
1: Вот так, дорогие друзья, и как нам жить в этом дивном новом мире без штанов шамана, я пока не знаю, но мы обязательно придумаем это в следующем выходе.
0: Реклама на 107FM.
4: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агрека. Раскрой свой потенциал.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна,
2: Сожжены они в печи.
1: Да что ж тебя так влечет к штанам шамана?
2: Ну это правда смешно, это очень мило. Ты знаешь, Митя, сколько ты стоишь?
1: Да, спасибо, у меня все уже исчезло. Теперь я не хочу, чтобы мое имя было в одной связке, в одном выходе. Поэтому в данном случае не получится.
2: Ладно.
1: Да.
2: Придержим.
1: Так, ну тогда давайте вы, Алиса Михайловна. О, кстати, сегодня Всемирный день китов и дельфинов.
2: Ну так теперь...
1: Утренники мои говорили. Наши утренники, что ж не мои там.
2: Мои.
1: Вот. И ой, слушайте, друзья, как-то не вовремя это все произошло. И день дачника в России.
2: Дачник зато теперь, возвращаясь к теме китов и дельфинов, все-таки следующая будет фраза моя в тему. Тоже водоплавающих существ.
1: Угу. Так, стоп. Давай еще раз.
2: Очень хочется.
1: Не надо. Ладно. Ну ладно, давай, что там с водоплавающим?
2: Да. Прислали нам картинку.
1: Ты про это... Не, не хочу, ну это же в одно уже будет. Не хочу я с этим. Короче, ладно.
2: Не скажу.
1: Все, Михаил, ну все, давайте.
0: Наша реклама.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Теперь можно?
2: Да, можно, конечно, что хотите.
1: Я все то же самое. Знаете, сколько стоит Ленский?
2: Угу.
1: Я ждала этого. Я это держала полтора часа в себе. 1899 рублей за килограмм. Нам прислали фотографию, что в одном из супермаркетов системы Cash and Carry продается осетр. Почему-то под названием Ленский.
2: Так.
1: И на ценнике написано, что стоимость его за килограмм 1899 рублей.
2: Так.
1: Витя,
2: что?
1: У тебя появилась осязаемая цена. Теперь ты можешь смело говорить, я знаю себе цену.
2: Так, еще раз, какая сумма?
1: 1899 так. рублей за килограмм.
2: Ага.
1: Это можно умножить на твой
2: 80.
1: Вес.
2: На 80, так. 151 920 рублей. В смысле? Это дорого, никто не заплатит.
1: Тебя только что купил Седов.
2: Я знаю Седова, я знаю его гадкие мысли. Он заставит меня клеить обои, копать грядки у мамы на даче. Понимаешь, не надо. Я за такие деньги не готов, знаете. Я хочу заниматься радиоведением. Как-то так вот все эти вещи. Да. Так, друзья, слушайте, ну нам пришло время прощаться с вами уже. Ну, на самом деле, 151 920 рублей. Нормально.
1: Банкет свадьбы торжества, не могу не напомнить. Значит, на носу у нас...
2: Значит так, только в качестве ведущего, а не в качестве осетра. А то напихают яблоко. Это в лучшем случае.
1: Хорошо, если в рот.
2: Да, в лучшем случае. Не надо вот это вот, короче.
1: В рот точно не сунут. Как так говорить ты тогда будешь?
2: Пожалуйста, я очень тебя прошу. Ты используешь сейчас такие лексические конструкции, которые двояко воспринимаются. Пожалуйста.
1: Поэтому я их использую.
2: Пока, до завтра.
1: До завтра.
2: Да что ж ты?
0: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ситуация на рынке топлива и горюче-смазочных материалов в России улучшается на глазах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Положительные изменения, как пояснил спикер, сейчас можно заметить в разных регионах, где уже начались поставки топлива предприятиям агропромышленной сферы. Лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы отпуска бензина и дизтоплива. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости принятия дополнительных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Маниле двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уведомил американского коллегу о недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Он снова подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому регулированию украинского конфликта. Разговор также коснулся совместных проектов двух держав. Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА и высказались за нормализацию работы дипмиссии в США России. Евросоюз вводит санкции против 50 оборонных предприятий в России и Беларуси, нескольких нефтеперерабатывающих заводов и судов теневого флота, а также более сотни банков и криптооператоров в рамках 21-го пакета. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, это крупнейший пакет ограничений за 4 года, всего 218 включений. Его сегодня согласовал Комитет постоянных представителей стран ЕС. Теперь его должен утвердить Совет Евросоюза. По данным Рейтер, под ограничения в частности попали Московская фондовая биржа и 94 российских финансовых организаций. В ходе переговоров страны ЕС согласовали компромисс по российскому сжиженному природному газу. Учебно-боевой самолет потерпел аварию в Московской области при выполнении взлета, сообщило Министерство обороны. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле не зафиксировано. Полет выполнялся без боекомплекта. В Минобороны не уточнили, о каком конкретно самолете идет речь. По данным телеграм-канала 112, это истребитель пятого поколения Су-57. Международная федерация футбола не выявила договорных матчей на завершившемся чемпионате мира. К такому выводу пришла группа по мониторингу честности спортивных состязаний. Она проанализировала все 104 матча турнира и возможные случаи манипулирования, связанные со ставками. При этом группа Копенгагена, которая работает под эгидой Совета Европы, выявила 7 эпизодов возможных договорных матчей в рамках чемпионата мира. Среди таковых оказалось удаление игрока сборной ЮАР в конце матча открытия с мексиканцами и ставка на ничейный результат в игре сборных Испании Кабо-Верде, которая завершилась со счетом 0-0. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, добрые проверенные друзья. И добро пожаловать в лучшее вечернее шоу, какое только можно услышать в это время суток. Да, пусть оно и не в полном составе, да, пусть и в половинчатом, но, тем не менее, это лучшее из всего, что представлено во всем FM-диапазоне. Ну вот да, нескромно. Ну можно, могу я хоть раз в неделю быть нескромным. Кто мне запретит? Ломанова нет. Ленский ушел. Вокс, ну, она тут, но она без голоса в данный момент. Спасибо большое Алисе Михайловне и Дмитрию Сергеевичу. И добро пожаловать во вторую половину этого четверга. Традиционно начнем мы, ребята, с того, что проверим, насколько мы созвучны. Насколько мы звучим на одной волне, насколько мы помним. А знаете, это хороший тест на память, потому как песни, которые мы вам загадываем, их нужно еще вспомнить. Потому как слышали мы их последний раз, но не то чтобы вчера или позавчера. То есть явно песни такие, знаете, с налетом времени. Не хочется говорить пыли, с налетом времени. Итак, усаживайтесь поудобнее. Сегодня музыкальная загадка будет следующего содержания. Шоколада полный дом, мармелада полный дом, класть игрушки некуда давно. Чтобы я счастливым рос, настоящий куплен пес. Он, конечно, очень славный, но... Вот такая, ребят, сегодня загадка. Если понимаете, о какой песне идет речь, знаете, кто поет, ну или хотя бы припев, ну или как-то сигнализируйте о том, что догадались, что, мол, знаем эту песню, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Будет любопытно узнать, справитесь ли вы с сегодняшним заданием.
0: Реклама на 107 FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, для начала разгадаем музыкальную загадку. В принципе, а что здесь разгадывать, когда и так все прекрасно угадали эту песню. Исполнялась она «Виа Верасы». Белорусский был такой коллектив с Александром Тихановичем и Едвигой Поплавской на главных ролях. И песня шикарнейшая. Знаете, вот песня «Актуалочка», не теряющая своей актуальности. У меня, как там, «Я у бабушки живу», по-моему, как-то так она называлась, но припев вы сейчас все вспомните.

0: идет.
1: Шикарная песня, я помню, слезы прямо лились из детских глаз, у которых не было ни сестренки, ни братишки, и которые очень хотели, чтобы им папа с мамой купили где-нибудь братишку. Что, давайте, ребят, продолжим же в этом дружном... В чем дружном? Как-то ибо, вот помните, как в этом фильме про Остапа Бендера, что ибо Остап не придумал. Да, поэтому давайте продолжим в дружном. Тему, знаете, вот темы берутся для нашего общения буквально из воздуха. Пришел тут чуть пораньше послушать своих коллег дневных. Они тут обсуждают штаны популярного эстрадного певца Шамана, который сжег свои штаны в русской печи. Я посмотрел. Хочется, конечно, сказать, Ярослав, вы могли бы туда вместе со своими кожаными штанами сжечь и джинсы, которые на вас. Ну, это ладно. Кто я такой, чтобы спорить о моде? Тем более давать рекомендации. Ну, знаете, ребят, просто я к чему? У каждого из нас есть любимая вещь. Но ведь если Шаман так долго, сколько, ну, там, давайте, не год и не два он в этих штанах грацевал на сцене-то, да? Вот микрофон там прятал. Значит, они ему нравились. Ну, то есть, согласитесь, ну, наверняка человек не бедный. Ну, может, ладно, не то, что не бедный. Может себе позволить штаны кожаные, там, джинсовые, брезентовые, там, льняные, какие угодно. Ну, наверняка деньги есть, да? Учитывая, сколько стоит концерт Шамана. Ну, штаны-то, видимо, были дороги, видимо, они ему нравились, видимо, они, ну, он как-то их натягивал на себя и чувствовал, что он смотрел на себя в зеркало, и вот это... Вот это, ну, понимаем, да? У каждого из нас есть такая вещь. Я убежден. У каждого из нас есть такая вещь, на которую, в принципе, можно отправить вслед за штанами Шамана в печь. Но мы никогда себе этого не позволим, потому что нам эта вещь нравится. Мы... Нам все говорят, слушай, ну не надо, ну пожалуйста. У меня есть такая куртка. Она, это зеленого цвета, такого, там, он неоднородного цвета, там три цвета, от хаки до койота, в общем, три цвета, бомбер. И она такая стеганая. Ну, в общем, знаете, мне все говорят, ну ей, короче, дружище, ей пора уже, а я не могу. Во-первых, она теплая. Это как бы главный критерий. Во-вторых, ну, как бы бомбер, не теряющий своей актуальности, вещь, вот это вот все, да. Хотя, по-хорошему, ее бы уже надо в печь. Ребят, а давайте сегодня окинем взглядом ваш гардероб. Вот, чтобы вы туда вот за штанами Шамана тоже в печь бы, по-хорошему. Но вот вы понимаете, что, в принципе, вещь эту нужно утилизировать, но как-то рука не поднимается. Давайте сегодня составим список таких вещей. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте поговорим про вещи, которые, в принципе-то, уже отслужили нам верой и правдой. И хорошо бы их на что-то заменить, но мы к ним прикипели. Наша

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Что, знаете, музыка навеяла. Ну, а пока ты молчишь, я буду тебя раздевать. Это к теме сегодняшней темы нашего общения, простите за тавтологию, что, в принципе, можно смело вот за кожаными штанами шамана отправить в печь. Вы тут говорите, что сжег он не свои штаны, а штаны Валерия Леонтьева. Не исключено! Не исключено. Знаете, как бывает этот... Есть такой, знаете, штамп, да, что мы передаем эту эстафетную палочку. Ну, вместо палочки получил штаны. Привет! Есть шубка из козлика. Древняя, но красивая. Сзади хлястик, сидит на мне бомбически. Пора реставрировать, но никак, но никто не берется. Вещь дизайнерская, сложная. Ну, если, может быть... Все, как бы, козлик уже все свое отбегал. Доброго вечера, у меня есть такое платье. Оно со мной, ребят, вдумайтесь, с 2009 года. Я поправлялась, худела, убирала дальше, носила снова. В феврале летала в отпуск. Как же без него, пишет Настя. Настя, ну, сейчас, посмотрите в календарь, 2006 год. Еще 3 года, это вашему платью будет 20 лет. 20 лет платье. Добрый вечер. Вообще не ношу джинсы. В моем гардеробе единственные. Живут на дачу. Им лет 15. Процентов на 40 состоит из заплаток. Продолжаю зашивать, штопать, носить. Ольга, Екатеринбург. Ну, видимо, что-то в них есть магическое. Какая-то магия джинсов. Добрый вечер. У меня есть флисовая пайта серого цвета с капюшоном на молнии. Больше 20 лет назад мне ее купила мама в секонд-хенде. Я ходила в ней беременная. Лет в 14 моя дочь носила ее в школу. По утрам мы дрались, кто в ней пойдет. Я категорически не могу ее ничем заменить. Стираю и снова ношу. Мама ругается. То есть вещь больше 20 лет назад купленная в секонд-хенде. То есть она... Сколько ее истинный возраст, уже никто не скажет. Ребят, есть ли в вашем гардеробе что-то такое, что, в принципе, можно, знаете, вот... взять и сжечь, но как-то не поднимается рука, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
7: Теперь

0: Это «Бухгалтерия за 0 рублей». «Бизнесу быть». .банк. АО .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас сегодня рубрика такая: «Снимите это немедленно и сожгите». Вслед за шаманом, чтобы, в принципе, можно было бы метнуть в жерло печи, но рука не поднимается. Привет. У меня есть 4 машины. Но одна любимая. Это Mazda. Правая рука, скорее всего, минивэн полноприводной. Вроде и не нужен. Хотел продать. Никто не звонит. Отдавать за бесценок как-то жалко такую замечательную машину. Боюсь, она у меня надолго. Ну, пусть приносит радость. Я дома хожу в шерстяных носках босиком. И мне братья в свое время привезли с Эльбруса носки. Один носок мама этой зимой случайно стряхнула с балкона, и он завис на дереве. Висит до сих пор. А я вместо того, чтобы взять новую пару, которая у меня есть, ходила по дому в одном носке. Мне кажется, можно как-то взять какую-то длинную палку и попробовать тот вот носок, если в нем еще никто не свил гнезда, там никакие воробьи и прочие птицы, попробовать его достать. Есть кофта на молнии, которой, наверное, больше 50 лет. От деда досталась. Уже вся в заплатках, но она настолько удобная, что приходится ходить в ней только дома. Ну, конечно, кофте 50 лет – это уже жуткий раритет. Джинсы серые, стрейч, 10 лет. Хожу по сих пор. И выкинуть никак не могу. Я бы туда же отправил берцы кожаные, с которыми я ездил верхом на Марусе, но это мотоцикл. Джинсы, футболки, которые мне большие, так как похудел с 56 на 50 размер, фалкодав, ничего себе, 6 размеров в минус, вот это рекорд. У меня есть казаки, сшитые в Таиланде индивидуально из кожи, ну, типа слона в 2000-е годы. Я такой бодрый кабанчик, уже все, не могу в них ходить. Но на стальжи есть еще барсетка. Ну, не гопническая, а такая байкерская, которую можно на ремень вешать. И ремень есть Harley Davidson с литой бляхой. Весь истертый и купленный в 93-м году в Болгарии. Да, вещи-то с историей. Привет. Муж не выносит укороченные штаны. Говорит, что их надо запретить законодательно. А у меня половина шкафа таких. Ну, я не знаю, вам как-то придется с мужем этот вопрос урегулировать. Ребят, что у вас вот есть такого в гардеробе, что, в принципе, можно было бы, конечно, утилизировать, но рука не поднимается?
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим обзор вещей, которые, в принципе, можно утилизировать, но не поднимается рука. Мама купила мне плащик в 12 лет в Минске. Сейчас мне 34. И только 2 года назад меня заставили хотя бы его на дачу перевезти. Скучаю по нему. Жена считает, что в моей половине гардероба сжечь можно все. А я считаю, что это все в нормальном состоянии, хоть и куплено давно. Прям жму руку. Прекрасно вас понимаю. В 1997 году мне брат подарил кожаный ремень фирмы «Wrangler». Ношу до сих пор, Альберт, Оттава, Канада. Альберт, ну сейчас уже таких-то ремней не делают. Даже фирма «Wrangler», мне кажется. Это вот были вещи на века из буйволиной кожи, а не то, что нынешняя вот эта вот эко-френдли кожа. В моем гардеробе есть майка, которой 35 лет. У брательника точно такая же. Когда я пошел в первый класс, мне было 7. Мама купила. Я ношу. У брата лежит неношенная. Самая интересная — краска живая. Майка практически вся как уже не живая. И снова нам пишет Настя, вот та, у которой пальто 17-летняя. Сейчас вспомнила блузку, которую папа привез в 86-м году из Болгарии маме. Мама носила, потом я носила, потом сестра носила. Сестра младше на 10 лет. Сейчас просто лежит. Но выкинуть невозможно. Вот. Ну, почему невозможно? Все возможно. Ну, либо как-то вещам попробовать дать второй шанс, вторую жизнь, не знаю. Константин, 39 лет, пишет. Есть у него футболка фирмы «Эвертон» сезона 97-го года. Так как я ее отрубил у товарища еще в 2004 году. Ходил в ней, гулял в ней, играл, и до сих пор она как новая. Только вот швы иногда раз начали расходиться. Понимаете, да, нитки, которыми сшиты по швам, они уже, в принципе, они от времени, они уже разрушаются. Время же никого не щадит. У меня была любимая серая толстовка фирмы «Поло», я таскал ее лет 10. Жену мою она дико бесила. И просила она надеть что-нибудь другое. И вот почему-то она, в общем, как-то, в общем, она совершенно случайно прожглась. Совпадение? Не думаю. Есть жилетка, много карманов, неубиваемая, куплена в 97-м году в секонд-хенде, ношу до сих пор в качестве рабочей спецовки. Вдумайтесь, 90, сейчас, ребят, 2006, на секунду, скоро 2007, жилетки вашей, ну, посчитайте, я понимаю, сейчас, кстати, качество вещей заметно ухудшилось, и такую вещь, возможно, и не купишь, но вещи имеют свойство, знаете, они хоть и хорошие, но они надоедают и выходят из моды.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, утром слабый дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
4: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Стоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Всю минувшую ночь силы противовоздушной обороны отражали атаки на нашу область. Дважды объявлялась ракетная опасность, срабатывали сирены. В общей сложности над Воронежем и шестью районами было сбито 39 беспилотников. К сожалению, есть жертвы. Из-за упавшего БПЛА в пригороде Воронежа случился пожар в частном доме. Погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести. Губернатор Александр Гусев, мэр Сергей Петрин, председатель облдумы Юрий Матузов уже выразили глубокие соболезнования. Власти готовы оказать родственникам всю необходимую помощь. Также в числе пострадавших 19-летний парень, которому госпитализация не потребовалась. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины» на базе компании «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школы, реализуем инвестпроекты, расширяем кооперацию. Товарооборот достиг 650 миллионов долларов, цель – 1 миллиард». В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Гомсельмаш и других производителей. А также склад запчастей и сервисная служба. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения. Это инвестиции в подготовку кадров. Перспективные направления – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Марусе на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику.
0: Реклама.
1: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала с 1 июля по 31 декабря 2026 года включительно. Абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате карты МИР или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис делает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.

наше радио. Это...

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И завершая тему прошлого часа относительно вещей, которые слушают неприлично долго, пару сообщений, ну так сказать, чтобы завершить тему. Есть еще рубаха. Ей лет 35 уже. Такая, знаете, с пальмами, с растениями какими-то. Летняя, но темная. На пузе уже еле сходится, но дома иногда ношу. Это вот рубаха с названием «Пожар в джунглях». Помните, была такая модная бермуда, или как-то они назывались, вот это вот. Гавайская рубаха, гавайская, вот. Ну, говорят, они снова в моде, так что не спешите ее выбрасывать. Ну, либо похудейте, что. И еще. Я фанат обуви. И из 90-х есть бежевые плетеные туфли, они же мокасины. Есть гробы с квадратными носами. И есть с длинными, заостренными вверх носками, как у скорохода. Тогда это было круто. Дети смотрят и смеются. А они как новые. Я их надевал только на официальные встречи. Вот. Вот если вы соберетесь на какие-нибудь официальные встречи, вот забудьте про мокасины, про вот эти вот квадратные гробы и про туфли с носками, как у скорохода. Все это осталось в 90-х. А 90-е, на секундочку, были 30 лет. Я понимаю, слышать об этом прискорбно и даже в какой-то степени унизительно, но 90-е были 30 лет назад. Кстати, ребят, есть еще одна вещь, которая, знаете, вот вроде бы как бы ее и... Не поднимается рука. Это игра «Успеть за 60 секунд». Ей уже сколько лет? Я так думаю, пяток-то точно. И все, знаете, как-то вот вроде бы и можно заменить. А на что? И игра вроде нравится, и вопросы не кончаются, и желание людское стать умниками тоже никуда не делось. Так что в этом часе, в последний раз на этой неделе, разыграем переходящий титул «Умника дня». Готовьтесь.
0: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Для начала немного полезной информации. Департамент спорта города Москвы представляет. 1 августа в Лужниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейкданс, баскетбол один на один, кубок мира по воркауту, а также грандиозный концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа «Алиса», Кипелов, «Холидей Бой», а также специальный секретный гость. Не пропустите массовое событие на стыке экшн-спорта, уличной культуры и риска. Вход свободный, подробности на sport.mos.ru. Ну а теперь я приглашаю вас принять участие в первом раунде интеллектуальной игры «Успеть за 60 секунд» и побороться за последний на этой неделе титул «Умника дня». Кодовая фраза будет такой: «Снимите это немедленно», и автор 19-го сообщения будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Начнем разыгрывать Начнем играть в игру «Успеть за 60 секунд». И в первом раунде будет принимать участие Константин. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, карточки лежат передо мной. Условно называются они первая и вторая. Какую выбираете?
2: Вторую.
1: Давайте вторую. Минута времени, 10 вопросов. Поехали. Кто из супергероев жил в Нью-Йорке? Не жил в Нью-Йорке. Зимний солдат, Супермен или Сорвиголова?
2: Зимний солдат.
1: Супермен. Присутствует ли на государственном флаге Словакии полоса синего цвета?
2: Да.
1: Правильно. Какая физическая величина измеряется в ньютонах?
2: Сила.
1: Правильно. Кто из писателей придумал персонажа по имени Григорий Пантелеевич Мелехов?
2: Дальше.
1: Михаил Шолохов. Является ли тыква однолетним растением?
2: Нет.
1: Является. Во времена правления какого русского самодержца происходила последняя русско-турецкая война?
2: Александр Первый.
1: Второй. Какой из вариантов постановки ударения предпочтительнее? Мастерский или мастерские?
2: Мастерски.
1: Мастерски. В каком федеральном округе Российской Федерации находится Республика Удмуртия?
2: Коми.
1: Не, Приволжский федеральный округ.
2: Федеральный.
1: Да. Да, давайте подводить итоги. Что мы имеем? Два из восьми фиксирую. Большое спасибо, Константин. Хорошего продолжения дня. А в скором времени пригласим второго участника состязания, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И приглашение принять участие во втором раунде игры «Успеть за 60 секунд», так сказать, противостоять Константину. Знаете, ребят, вторая кодовая фраза, я так думал, снимите это немедленно. Вот перед тем, как вещь окончательно отправляется куда-то в утиль, есть такой переходный период, на котором лучше не задерживаться. Называется он так: «Сгодится на дачу» или «в гараж», тут возможны варианты, «в деревню», ну, то есть, понимаете, да? И так это плавная миграция вещей из шкафов в гаражи, на даче, в деревне. Итак, ребята, «сгодится на дачу». Автор 19-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наши.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО

0: сниму на суточно.
1: 6 плюс.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И во втором раунде мы приветствуем Олега. Олег, здравствуйте. Олег. Был Олег и куда-то исчез. Сейчас попробуем что-то исправить для того, чтобы Олег появился у нас в эфире. Как же это все делается? Вспомнить бы, давно у нас такого не бывало, что был человек и потом куда-то исчез. Надо говорить и в микрофон, и в телефон, и все это. О, вот Олег. Олег, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте.
1: Итак, смотрите, Олег, ваш соперник Константин сыгрался с результатом 2 из 8. У нас с вами минута времени и 10 вопросов. Вы готовы?
2: Да.
1: Поехали. Назовите автора картины «Апофеоз войны».
2: Следующий.
1: Василий Верещагин. На какие вопросы отвечают существительные в дательном падеже?
2: Кому чему.
1: Правильно. В каком федеральном округе находится Республика Дагестан?
2: Следующий.
1: Северокавказский. Какой из вариантов постановки ударения предпочтительнее? Добила или добила?
2: Добила.
1: Во время правления какого российского самодержца происходила Отечественная война 1812 года?
2: Николай II.
1: Александр I. Является ли арбуз однолетним растением?
2: Да.
1: Правильно. Кто из писателей придумал персонажа по имени Жан Вальжан?
2: Следующий.
1: Виктор Гюго. Какая физическая величина измеряется в кельвинах?
2: Температура.
1: Правильно. Присутствует ли на государственном флаге Австрии полоса синего цвета?
2: Нет.
1: Правильно. Там белая, если не изменяет память, и две красных. 4 верных ответа на 9 прозвучавших вопросов. Таким образом, вы, Олег, до понедельника единолично владеете титулом умника дня, с чем я вас и поздравляю. Сейчас прямо вот прилетит вам...
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, прилетит вам на телефон удостоверение в виде сообщения о том, что титулом вы владеете... До понедельника. Все, выслал. Ребят, завтра у меня будет выходной. Ну, мини-отпуск, назовем это так. Да и вообще у нас, вы знаете, по пятницам игры «Успеть за 60 секунд» не бывает. Но если чувствуете, что надо как-то вот взбодриться с утра или в течение дня, поотвечать на вопросики, у вас есть все для этого необходимое. Смартфон. Сейчас же без него никуда, ни в туалет, ни в гости. Вот прям с утра можете взять, открыть. Если вы еще не подписаны, то... Мессенджер любой, Макс, Телеграм, где вам удобнее. Найти канал «Умник дня», подписаться, отвечать на вопросики. Их там уже скопилось. Ну, где-то, знаете, до сентября можно, вот не отрываясь, отвечать, если вы еще не отвечали. Если нет, не хотите в мессенджерах, открывайте социальную сеть ВКонтакте. Там тоже вопросиков с избытком. Точно так же ищите «Умник дня», подписывайтесь, развивайте «Серое вещество». А в мессенджере Макса еще можно узнавать, чем этот день вошел в историю. Вот, например, вот день сегодняшний любопытен тем, что... Я даже не скажу, чем. Потому что у меня что-то сейчас здесь не открывается. В общем, если откроете мессенджер Макс, то можете узнать о том, какие были червонцы, помимо золотых, в Российской империи. И, собственно, червонцы эти почему-то были не в ходу. Так что, ребят, подписывайтесь и развивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, утром слабый дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
8: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
9: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
10: 2026 год. Ограничение 18+.
11: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
12: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
13: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
14: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это навсегда.
1: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: тебе все ответы на.
1: Наше радио сделано в России. Национальная служба новостей представляет авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом иностранцев сегодня выступил народный артист России Дмитрий Харатьян.
3: Авторские новости.
2: Главным музыкальным событием выходных станет двойной концерт группы «Руки вверх» в Лужниках. В Москве также выступит испанская СК-группа «The Locust», которая порадует фанатов и в Челябинске. В столице Южного Урала увидят кино и Алису. Чайф отправится в Волгоград, Ленинград в Псков, а князь в Анапу – Инжик. В Санкт-Петербурге выступят Светлана Сурганова и Вадим Самойлов. Дмитрий Харатьян рассказал на сцене о своем музыкальном проекте, который сегодня даст концерт на ВДНХ.
4: Всю жизнь я шел к тому, чтобы у меня появился свой коллектив музыкальный. Я пришел на киностудию 15 лет с гитарой, и меня утвердил Владимир Меньшов на роль Игоря Грушко, парня с гитарой в фильме «Розыгрыш». Это мой дебют в кино. С чего все и началось. И вот не прошло и 50 лет, как я выступаю со своим коллективом, который называется «Коктейль Проджект». Я, можно сказать, хедлайнер, практически рок-звезда. В основном костяк — это песни в кино, которое я сам исполнял, начиная с «Розыгрыша», «Зеленый фургон», «На Дерибасской хорошая погода» и «Гардемарины». Плюс к этому еще то, что накопился материал за всю свою жизнь, конечно. Это и авторские песни, и «Розенбаум», и «Высоцкий», и очень много «Акуджавы».
2: Харатьян отметил, что в шутку назвал себя рок-звездой и указал на настоящих рокеров.
4: Это условное название, это собирательная рок-звезда, да? Рок-звезды там — это Гарик Сукачев или Костя Кинчев, Слава Бутусов.
3: Авторские новости.
2: В числе самых популярных спектаклей выходных, по версии билетных операторов, «Папа» Сергеем Маковецким на сцене Ленкома и «Женитьба» в Театре Моссовета. Дмитрий Харатьян рассказал, что сыграет генерал-губернатора Милорадовича в спектакле Малого театра под названием «14 декабря» по пьесе Владимира Мединского. Артист также не согласился с критиками «Гамлета» с Юрой Борисовым.
4: Как сказал Константин Гаврилович Треплев в пьесе «Чайка» Чехова, нужны новые формы. Я так понимаю, что этот «Гамлет» нетрадиционный, поставлен как раз в поисках новых форм. Искусство, оно такое очень неоднозначное. Игра актеров и постановки тоже. Они могут быть вызывающими, провокационными, могут быть разными, неприятными и могут будоражить. И вообще главное это в искусстве, особенно в театральном, это катарсис. В принципе, цель и задача искусства — вообще дарить надежду людям на будущее, на свет, вообще свет. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не значит быть притчей на устах у всех колпостернак. И надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Я вот за такое искусство.
3: Авторские новости.
2: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер — семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» и экранизация известной манги, японский комедийный боевик «Дни Сакамото». Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет авторские новости.
5: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Добрый вечер всем, всем прекрасного четвергового вечера. Ну что хочется в начале нашего большого эфирного пути сказать, что лето уже давно перевалило за вторую половину. Уже у нас как бы экватор пройден, не так давно, но все-таки пройден. А это что значит? Значит, что 1 сентября все ближе, ближе и ближе. Оно неотвратимо надвигается. И поэтому говорить мы сегодня будем о современном школьном образовании. Как подготовить чадо к походу очередного очередному или первому походу в школу. В гостях у нас сегодня руководитель образовательного центра «Перемена» Любовь Бугакова. Любовь Ивановна, добрый вечер.
0: Здравствуйте, рада.
7: Поближе микрофон к себе придвигайте.
0: Так нормально?
7: Да, вот так уже гораздо лучше слышно. Ну, давайте сразу с такого как бы глобального вопроса, что современное образование как бы ругают за оторванность от жизни. Всегда, не то, что даже современное образование, а, как мне кажется, во все времена это была история, что зачем нам столько предметов, большинством из них мы не пользуемся в жизни. Вот зачем мне там какая-нибудь неорганическая химия, если я никогда с этим не столкнусь. Ну, в предметном-то варианте, наверное, столкнешься, но на самом деле даже не поймешь, что ты с этим столкнулся. Так ли это на самом деле? И вообще, нужно ли такое количество предметов в современной школе?
0: Ну, вопрос, конечно, интересный,
7: да,
0: и, безусловно, он, можно сказать, с подвохом. И я его, на самом деле, очень часто слышу, этот вопрос. Действительно, зачем нам таблица Менделеева, зачем нам органическая или неорганическая химия, если она в жизни не пригодится? Но у меня есть, я думаю, достойный ответ на этот вопрос. Вы знаете, если подходить к образованию, к школе, в частности, к тому, что любой предмет, любая дисциплина – это тренажер для мозга. Неважно, изучая таблицу Менделеева, мы просто учимся... Ну, почему-то мы сейчас за химию, скажем так, зацепились, да, будем по ней проедемся. Это действительно такой тренажер для мозга. Изучая ее, мы учимся систематизировать, учимся понимать, учимся находить какие-то взаимосвязи, закономерности. И, безусловно, это в любом случае потом пригодится в жизни. И, ну, тут связь, на мой взгляд,
7: очевидная. Все полезно, что в мозг полезло. Главное, чтобы полезло.
0: Знаете, как говорит моя любимая Татьяна Черниговская, действительно, все, что мы туда складываем, при необходимости и в нужный момент, оно обязательно всплывет и выстрелит, скажем так.
7: Ох, что-то как-то не срабатывает. Я всегда говорю, что у меня оперативная память очень короткая. Наверное, где-нибудь на жестком диске много всего скопилось, но достать от оттуда. Это целая история.
0: Но давайте доверимся такому профессионалу,
7: да,
0: которому я сейчас...
7: Которых мы уважаем.
0: Да, которому уважаем, которому апеллируем. Действительно, столько много достойных умозаключений вот от нее слышишь. И я думаю, вот...
7: Если брать идеальную школу, то вот какой бы вы ее себе видели?
0: Ну, конечно, я представляю идеальную школу свою. Да, это, безусловно, школа, в которую ребенок бежит с радостью.
7: Школа... Идеальный, действительно, вариант и для родителей, вот. И для педагогов, для
0: они,
7: всех.
0: Да, они не волоча ноги там, да, и думая, когда же это все закончится, этот день, там, этот год, а потом еще и 11 лет, да. А куда он действительно бежит с радостью? Эта школа для меня будет идеальной, если в ней ребенку дают право на ошибку. Это школа, в которой педагоги
7: не страдают.
0: Не страдают. И давайте скажем так, и они тоже радостные, да. И, безусловно, это школа, в которой родители чувствуют себя в такой вот комфортной составляющей, вот, без каких-то пресловутых вот этих, знаете, ролики из ТикТока, когда дети бьются там, да, головой, и эти 33 землекопа. Вот, наверное, вот такая идеальная школа для
7: меня.
0: Ой,
7: да. Действительно, картина нарисовалась сразу и идеальная, и идеалистическая, наверное, недостижимая. Ну, может быть, для того они идеалы, чтобы к ним стремиться.
0: Дело в том, что в системе образования, на самом деле, сейчас очень много разных форм и форматов, и есть такие проекты, которые, собственно говоря, стремятся вот к этому, такой,
7: хотя бы какие-то, да, направления,
0: конечно,
7: нейтрализовать, скажем,
0: да,
7: так,
0: да,
7: перевести
0: так
7: из минуса в ноль, но,
0: да,
7: в лучшем
0: случае,
7: в плюс.
0: И такие возможности есть, и это здорово, я считаю.
7: Угу. Давайте затронем еще такую, может быть, или начнем затрагивать такую историю, у нас до рекламы осталось не так много времени. Вот, смотрите, у всех, мне кажется, и в нашем детстве, да и среди знакомых, есть обязательно какой-то ребенок, которого ругают даже за 4, за оценку 4. Он идет понурив, так сказать, лицо вниз, потому что дальше ему влетит дома. Как все-таки родителей направить на то, что оценки – это не что-то ужасное, да? Как донести до родителей, что это та самая точка, пусть даже это точка падения, точка 2, но это то, от чего надо отталкиваться?
0: На самом деле, вот если вы на меня сейчас смотрели, вы видели, да, как я закатила глаза, потому что для меня это тоже очень болевая точка, и система оценивания в современной школе тоже вызывает ряд вопросов. Не ее унификация, ни в коем случае, а именно вот трансформация этой оценки в такой вот взаимосвязи, да, в отношении именно к ребенку. Я на самом деле и своим педагогам, и учителям, и детям очень часто говорю такую фразу, что оценка – это субъективное мнение одного человека о другом. И оно может меняться. Сегодня учитель поставил тебе тройку. За такой же объем знаний, например, завтра, он может поставить тебе четверку или пятерку. Даже тут могут сработать какие-то там, да,
7: личностные факторы.
0: Совершенно верно, да. Я ни в коем случае не говорю о том, что критериальная там система оценивания, она должна уйти куда-то в небытие. Нет, ни в коем случае. Но вот именно формат отношения, если мы даже за двойку, я уж не говорю про то, что вы говорите про четверки, да, у требовательных родителей. Просто когда ребенок идет домой, или как картина, да, вот эта,
7: да, опять двойка,
0: она у нас у всех перед глазами, да, я призываю всех, и родителей в первую очередь, не оценивать своего ребенка только с точки зрения номинальной оценки
7: школы. Да. Спасибо большое. Мы вернемся к интереснейшему разговору о современном образовании буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
6: Наше радио. Так бьется сердце.
5: Реклама на 107 FM.
8: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
10: 2026 год. Ограничение 18+.
8: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
11: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Тема дня.

0: Авторадио. Это навсегда.
1: Руководитель образовательного центра «Перемена» Любовь Бугакова у нас сегодня в гостях, и мы говорим о образовании как таковом и, в частности, о современном образовании. Давайте к такому практической истории перейдем, к вопросу именно животрепещущему. Скоро все-таки, опять же, там через месяц и недельку снова в первый класс, кому-то не снова, а в первый раз, кому-то уже в очередной раз. О дошколятах. Вот как их подготовить? Конечно, существует система в образовательном учреждении, система подготовки. Дома, наверное, кто-то тоже пытается что-то сделать. Но как их подготовить психологически к тому, что они придут в незнакомый коллектив, в незнакомое пространство, вот чтобы им там было более-менее комфортно?
2: Вы знаете, пресловутая такая аббревиатура ПКШ, да, вот подготовка к школе, ну, она в наших таких педагогических, скажем так, кругах, она всегда крутится вокруг такого понятия именно психологическая готовность к школе. На самом деле ребенок может уже и к 5 годам, иногда даже раньше, ну, все зависит и от родителей, и от его внутренних каких-то там, да, характеристик, скажем так, может уже и к 5, к 6 годам овладеть полностью азбукой, читать, причем с хорошей, достойной такой скоростью, может писать. Ну, в общем, навыков у него по факту может быть очень много. Но если он не готов психологически, то ему будет очень сложно. Ему будет очень сложно адаптироваться, пройти вот эти самые, самые сложные периоды. И поэтому сейчас психолого-педагогические диагностики однозначно, вот в частном образовании это практика, это норма. Ну, собственно говоря, и в муниципальных учреждениях, да, общеобразовательных тоже смотрят детей. Да, и...
1: А что это дает? Вот смотрите, ну, выяснил психолог-педагог, что к школе еще не готов. Вот 7 лет ему, а он не готов. Ну, не возьмут же его, не оставят дома еще на год и не отдадут с 8 лет.
2: Безусловно, не возьмут, но психологи – это такие люди, которые способны подсветить целый ряд моментов, да, и если действительно к этому времени, вот про которое вы говорите, да, к 7 годам, когда уже должны созреть все коры головного мозга и префронтальная, и все нейронные связи должны сойтись
1: воедино.
2: Воедино, да, вот. Но вдруг не происходит, то есть специально обученные люди, специалисты, это и психологи, и нейропсихологи, и дефектологи, которые готовы прийти на помощь в таком случае. Если же это...
1: И доразвить как бы, да?
2: Да, совершенно верно.
1: Достаточно,
2: да,
1: короткий период это.
2: Если мы говорим сейчас о нормотипичных детях, да, то там есть целый ряд, целый комплекс там навыковых упражнений, скажем так, да, которые способны... Если... родители обращаются с таким запросом не на годичные или двухгодичные курсы по подготовке к школе, ну, это практика такая, да, либо отдают ребенка

0: к вот этой инициативе, и это, правильно я поняла, что это не обязательное явление, то есть какие-то школы могут давать домашние задания, какие-то могут взять на вооружение и не давать, то есть это не то, что прям регламентировано. Ну и вообще ваше отношение,
1: да,
0: к этой
1: вот
0: истории?
1: Да, вот я начну с первого вашего, mm-hmm. под вопросы, скажем так, да, у меня неоднозначное отношение к этому вопросу, поясню почему. С одной стороны, безусловно, не хочется подвергать огромной нагрузки как раз вот этих первоклашек, про которых мы только сейчас начали говорить, да, и у которых действительно такой очень сложный, системный, переходный период, и если их перегрузить в этом отношении, то это будет, ну, иногда даже катастрофа, и действительно мы сталкиваемся иногда с такими случаями. Но полностью уйти от домашки в понимании нашем таком общем, да, это просто-напросто лишить ребенка научаться определенным навыкам. А есть те навыки, ну, например, чтобы поставить руку, да, и он начал хорошо писать, или чтобы он набрал определенную базу словарных слов, или чтобы он просто зачитал хорошо. Необходимо эти навыки обязательно
0: повторять.
1: Ну, повторять, да, совершенно верно. Без повтора навык просто не сформируется. И мы понимаем, что, ну, условно говоря, категорический запрет на домашку мы просто будем очень грамотно и корректно обходить. Мы будем изыскивать такие возможности, опять я повторюсь, тут разные, да, если это частное образование и проекты, которые идут, вот, они не вразрез, нет, они как бы, у них сфера их влияния, да, вот на эти моменты, она более широкая, скажем так. И мы можем в процессе, да, учебы, в процессе дня, ну, как правило, такие школы, это школы полного дня, мы закладываем такие вот отрезки временные на самоподготовку, потому что это очень важно. Во-первых, прям собрать ребенка, вот реально прям собрать, да, чтобы он сконцентрировался, чтобы его внимание было сосредоточено именно на том, что ему
0: сейчас
1: необходимо выполнить. И все-таки дать ему это время на то, чтобы он сам начал сам готовиться, да, под присмотром педагогов, да, они обязательно ему помогут, родитель в это время будет более свободный, да, к чему мы, про что мы говорили, но совсем отменить это конечно, на мой взгляд, нет. Рассвободить, согласна. Знаете, дать, можно же домашние задания тоже по-разному
0: давать. Да, и домашка бывает разная.
1: И домашка бывает разная. Если ее дать таким образом, чтобы и родителям, ну, мамочка забрала ребенка из школы, идет и просто там, я не знаю, наблюдает и рассказывает ему, давай посмотрим, какие там облака сегодня необыкновенно красоты, да?
0: На что они, похож, да,
1: да,
0: на что
1: они, да, совершенно верно. И дальше идет вот этот такой рассказ, да, они вместе разговаривают, фантазируют, пересказывают, возможно, выдумывают, сочиняют, и на самом деле грамотный учитель, он всегда может сделать так, чтобы подвести.
0: Я, кстати, абсолютно согласна с вами. Вообще ноль, как говорится, возражений, потому что, ну, также научить читать невозможно на одном уроке чтения.
1: Совершенно
0: да,
1: верно.
0: Когда их еще и сидит там 30 человек. То есть все равно это действительно требует
1: так,
0: повторения,
1: так
0: усидчивости, работы ребенка. А ребенок, не умеющий читать, для него самого это плохо, потому что ему тяжело осваивать дальше любовь. Любые предметы, он задание прочитать не может. И это, конечно, одна из, правильно там поставить опять же руку и научить читать, ну, складывать, ну, каким-то элементарным вещам, но это тяжело сделать в рамках вот времени, отведенных на уроки.
1: Да.
0: Но мне так кажется,
1: да,
0: на самом деле.
1: Так и есть.
0: Вот вы коснулись частного образования, и, конечно, все-таки, как сказать, многие считают, что в частном образовании создаются такие тепличные условия для детей, и они не в этой вот жесткой конкурентной среде, в которой они находятся в обыкновенных школах, а человеку нужно, так сказать, к жизни привыкать с измальства, а то потом он выйдет в эту жизнь, и
1: все. И не социализируется.
0: Да.
1: Это...
0: Это миф?
1: Да, я прошу прощения, что пришлось вас перебить, но это на самом деле уже такая фраза, набившая, наверное, оскомину, ну, в тех кругах,
0: в кругах определенных,
1: да, в которых, ну, я вращаюсь. Вот эта пресловутая социализация, либо тепличные условия, создаваемые там в частных образовательных проектах.

0: Для меня абсолютный миф, безусловно. И могу его развенчать на самом деле очень легко, потому что дело в том, что практически все проекты, которые я знаю, и в нашем городе, и за его пределами, да, мы много ездим, путешествуем, общаемся с коллегами, перенимаем опыт, делимся своим опытом. Пресловутые soft skills, вот эти вот
1: мягкие навыки.
0: Да, наши скиллы, они очень удачным дополнением являются к той базе, нормативной, назовем ее так, да, которая закладывается чисто в академике. Вот академические знания, но если к ним прикручиваем вот эти вот скиллы, это и эмоциональный интеллект, и работа в проектах, работа в команде. Ну, их на самом деле, безусловно, очень много. Если туда еще подключаются, например, элементы ТРИЗа, там, да, теории решения изобретательских задач, которые про них...
1: Это популярная история была.
0: Да, она просто может прям вот проникать во все сферы предметные. И если, опять же, это грамотно и классно делать, результаты потрясающие. Так вот, вернемся к тому, да, с чего мы начали.
1: То есть, безопасно.
0: Совершенно верно.
1: Вся история безопасна, аккумулируется потом.
0: Можно научить классно и круто, да, математике, русскому языку, там, литературному чтению, но если при этом мы добавляем к этому, да, не отсутствие, но, по крайней мере, снимаем зажимы, страхи какие-то, да, вот ограничения. Дело в том, что в частных проектах, несмотря на то, что они менее многочисленные, да, те же самые детские коллективы. А поверьте мне, коллектив из 10 человек и 30, он на самом деле мало чем
1: отличается.
0: Те же самые сложности возникают. Они точно так же между собой там и конкурируют, и ссорятся, и влюбляются, и, по факту, модели поведения, они...
1: Такие же.
0: Да.
1: Они везде одинаковые, да?
0: Конечно.
1: Угу.
0: Я совершенно вот не нравится такая позиция про социализацию, когда прям вот давайте вот там, где сложно, там, где трудно. А есть такие дети, для которых такие условия, но они, если не прям противопоказаны, то...
1: В определенный период возрастной,
0: совершенно
1: например,
0: верно,
1: не
0: да.
1: рекомендовано
0: да,
1: очень сильно.
0: И тут вот как раз вот такая вот эмпатичная обстановка, и пусть не с поглаживаниями какими-то психологическими, а просто с созданием атмосферы, где ты знаешь точно, что тебя поймут, примут в любом качестве, на мой взгляд...
1: Так, хороший момент. Еще хотелось бы обсудить техническую составляющую современного учебного процесса. Опять же, там нейронки наступают на пятки уже современным учителям и конкурируют, можно сказать, с ними. Но об этом мы поговорим после рекламы и новостей. Любовь Бугакова у нас сегодня в гостях, руководитель образовательного центра «Перемена».
2: Наше радио. Так бьется сердце. Наша реклама.
3: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
6: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
11: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков, здравствуйте. И в начале выпуска. Всю минувшую ночь силы противовоздушной обороны отражали атаки на нашу область. Дважды объявлялась ракетная опасность, срабатывали сирены. В общей сложности над Воронежем и 6 районами было сбито 39 беспилотников. К сожалению, есть жертвы. Из-за упавшего БПЛА в пригороде Воронежа случился пожар в частном доме. Погиб 3-летний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести. Губернатор Александр Гусев, мэр Сергей Петрин, председатель облдумы Юрий Матузов уже выразили глубокие соболезнования. Власти готовы оказать родственникам всю необходимую помощь. Также в числе пострадавших 19-летний парень, которому госпитализация не потребовалась. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины» на базе компании «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школы, реализуем инвестпроекты, расширяем кооперацию. Товарооборот достиг 650 миллионов долларов, цель – 1 миллиард». В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Гомсельмаш и других производителей. Производителя, а также склад запчастей и сервисная служба. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения. Это инвестиции в подготовку кадров. Перспективные направления – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруси на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику.
8: Реклама.
7: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала с 1 июля по 31 декабря 2026 года включительно. Абоненты РВК Воронеж могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой МИР или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис делает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.
9: Тема дня.

0: сделано в России.
1: Об образовании, о грядущем мы говорим сегодня с Любовью Бугаковой, руководителем образовательного центра «Перемена». Любовь Ивановна, вопрос следующего, так сказать, характера. Давайте перейдем уже к технологическому прогрессу, который неминуемо наступил. И сейчас, ну, как любой вопрос, фактически гуглится за секунду. Это раньше надо было прийти к мудрецу, там, не знаю, к учителю, к оракулу, в конце концов, сходить.
2: Библиотеку заглянуть.
1: Ой, вообще страшное место, да, чтобы почитать что-то. Сейчас все это можно найти без посторонней фактически помощи.
2: Пальца.
1: Да, только забив поисковик. Опять же, надо, конечно, правильно забить, что ты хочешь спросить. Но даже сейчас этому уже научились сами поисковики. Твою мысль, так сказать, у тебя из твоего этого вот потока арбузного сознания, да, что-то там вычленять. Вот. Кем же становится учитель в этой ситуации? Он кто теперь? Наставник, ментор, психолог, там, медиатор, ныне модное слово, да, который ведет там человека, рассказывает маленького человека, где брать знания. Или он по-прежнему все-таки является в настоящий момент, несмотря на то, что знания добываются достаточно легко, источником знаний?
2: Я недавно услышала такую фразу, она мне просто, ну, понравилась, потому что она по факту отражает вот, отчасти ответ на ваш вопрос. Наши современные дети сейчас гуглят быстрее, чем мы моргаем. Наверное, правда. Мы зачастую даже не всей терминологией владеем, да, скроллить и так далее, и тому подобное. Так... Отвечая все-таки по существу вопроса, да, я, наверное, знаете, что скажу? Придерживаюсь того постулата, что это неизбежная история, да, мы уже в нее окунулись по полной, и если ты не можешь победить, то возглавь. Ну, правда, эту фразу приписывают очень разным людям, но там, в частности, одному даже нашему великому полководцу. Вот мне больше нравится, что он, например, бы так сказал.
1: Пусть будет так.
2: Так вот, безусловно, если мы очень грамотно, систематизированно подойдем к этому вопросу и по факту возглавим этот процесс, да, ну как возглавим? Будем подруливать там, где надо. Да,
1: аккуратно вплетать.
2: Аккуратно,
1: да?
2: Вплетать, дозированно, безусловно, и, ну... Некий, когда консенсус образуется.
1: Симбиоз будет.
2: Симбиоз,
1: живого,
2: да,
1: человека и какой-то там искусственной машины.
2: Да, так и есть.
1: А вот нынешнее поколение, да, которое уже поколение альфа, они родились с смартфоном, компьютером, планшетом в руках, на горшке сидели вместе с ним по-другому, потому что их никак не посадить на этот самый пресловутый горшок. Но, тем не менее, это цифровые дети. А приходится ли вам у педагогов каким-то образом, там, не знаю, не сплошно, слово неправильное дотягивать до них, да? Учить, точнее, разговаривать вот с ними на одном языке, на вот этом цифровом языке.
2: Ну, вы знаете, если учитель будет говорить с этими новыми поколениями, да, из 20 века, скажем так, даже не 21-го, да, а 20 века, то, наверное, это просто будет разговор, да, разговор на разных языках. Конечно, это неправильно. Безусловно, мы и педагогов учим. Классная есть сейчас такая штука, вот на последнем форуме «Педагоги России», куда мы ездили совсем недавно, в Москву был презентован один из новых таких, кстати, проектов. Это не реклама абсолютно, это такая история, да, просто она чисто педагогическая. Тоже разработана отдельно нейросеть для педагогов.
1: Ух ты!
2: Да, классная штука. Тестим, смотрим и, собственно говоря, внедряем. Она обоюдная. Она помогает и педагогам в подготовке к работе к своей, да, и помогает, и собственно говоря, не отставать от наших детей, да, быть на этом вот, на одной волне с ними и как бы желательно на ее гребешке.
1: Я знаю, что надо заставить нейронку делать проверять домашние задания по математике и особенно по русскому языку.
2: Ну, вы знаете, нейронки сейчас так это, они так обучаются прекрасно, что если ее еще под себя подстроить, я вот прям представляю, как у
1: нее. Нет, главное, чтобы не своего... почерк могла считывать любой.
2: Но я просто представила, например, своего реально ассистента какого-нибудь, да, мною подготовленного. Он бы, наверное, выдавал такие перлы и комментировал бы таким образом. Вот, ну, конечно, конечно, повторюсь, наверное, но, безусловно, это реалии современного времени, и нам надо им соответствовать, и забегать, наверное, даже чуть-чуть вперед.
1: Вот много ли сейчас в школе всяких технологических начинок? То есть есть там, не знаю, какие-то... сейчас скажу. У меня много слов сразу вылетает. Не знаю, экран с этим самым... Что там передает на экран? Как это правильно называется? О, боже мой, проектор. Да, экраны, проекторы, то, все, пятое, десятое, планшеты. И зачастую все это...
2: Ярочки.
1: О, да, Вярочки, это вообще классная, кстати, история для школы, на мой взгляд, сейчас спрошу. Но я про вот то, что существуют какие-то вещи, которые, на мой взгляд, на самом деле заменяют ту же самую обычную учительскую доску, которую пишем мелом. И это все какая-то ненужная история. Вот чтобы вы про Вярочки уже вспомнили, вот чтобы вы добавили из текущей начинки, может быть, зачастую ненужной технической, вы привнесли, что бы пригодилось для процесса обучения?
2: Вы знаете, я бы в первую очередь, наверное, в противовес этому всему сказала, я ни в коем случае бы не убирала обычные наши доски с мелом.
1: А они еще существуют в современной школе? Уже хорошо.
2: Безусловно, они существуют.
1: Есть вечные ценности.
2: Да, да, и пусть они таковыми остаются. Но, конечно же, визуализация, вот такая интерактивная работа, она нужна. Я знаю, что сейчас фактически все муниципальные школы оснащены великолепно и прекрасно. Безусловно, частный сектор образования не отстает и стремится тоже по максимуму модернизировать, скажем так, весь свой такой вот пул вот начинки такой, да, технологической. И, конечно, это подспорье очень серьезное. И можно готовить и классно проводить уроки, ну, если мы сейчас про школу говорим, визуализация, наглядность, все,
1: то, что дети
2: все
1: как раз сейчас
2: и хорошо,
1: любят, да?
2: Да? Но вот, наверное, в дополнение еще немножко к предыдущему вашему вопросу, нашему разговору и про нейронки, да, и, собственно говоря, про все вот эти вот прибамбасы, которые к ним прилагаются, наверное, они выполняют огромное количество функций и задач, но я бы сказала, что в любом случае, в первую очередь, это инструмент. Но при всем при том, какая бы умная ни была нейронная сеть, она отвечает на многие вопросы. Но она, самое главное, она не может ответить на вопрос «как?». Как увидеть, что ребенку сейчас не очень хорошо? Как понять, что вот сейчас в моменте нужно остановиться и не гнать, например, урок дальше, да, а притормозить и повторить что-то? Как... Ну, этих «как» может быть очень-очень-очень много. Это может увидеть только живой человек. Поэтому я и своим педагогам всегда говорю, не переживайте, дорогие мои.
1: Вас не заменит ничто, да?
2: Несмотря ни на что, заменить это невозможно. И, кстати говоря, если мы вот сейчас говорим вот о такой составляющей, да, педагогике, наверное, знаете, что хотела бы добавить, и я думаю, нашим слушателям это будет... Ну, отрадно, наверное, услышать, что все-таки в первую очередь, ну, по крайней мере, я в своей работе, да, и в своей школе, в своем детском саду всегда преследую определенные цели, да, и при этом у меня критерий, например, отбора педагога, воспитателя или любого сотрудника, это в первую очередь эмпатия. Это однозначно, об этом знают практически все. И, опять же, есть такой замечательный постулат, что хорошего человека, его можно научить очень многим навыкам. То есть как бусинки уже насадить, знания, умения разные-разные. Но если человек...
1: Так себе.
2: Скажем так. Но если он просто если он просто не любит детей, какой бы это ни был коронованный... учитель, какой бы ты ни был там суперпрофессионал, но если у тебя нет вот этой составляющей, то, наверное, тебе не сюда, тебе не в эту сторону, тебе не в образование, тебе не к детям. И, ну, мне кажется, ну, по крайней мере, хорошие и качественные показатели, ну, в нашей школе и в похожих проектах, это как раз вот заслуга живого человека. Да, да.
1: Вот на этой вот живой ноте нам пора заканчивать. Любовь Бугакова сегодня у нас была в гостях, руководитель образовательного центра «Перемен». Спасибо, Любовь Ивановна, ждем вас снова.
2: Спасибо, что пригласили, рада
1: да,
2: была.
1: Глядишь, к 1 сентября все будут готовы, как штык и педагоги, и дети, и все будут счастливыми, дружными колоннами двигаться в направлении правильной, хорошей, идеальной, хотелось бы, школы.
2: Дай
1: Спасибо
2: Бог.
1: Всем, что были с нами. Всего доброго, хорошего вечера.
0: Наше радио. Сделано в России.
3: Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, утром слабый дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
5: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
7: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: И тянутся города, и я. В каждом из них бывал нас.
9: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
10: Без возвратных ограничений. 2026 год.
11: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
12: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
13: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
14: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
15: Аудитория 12+.
16: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
18: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские власти обсуждают продление запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, срок которого заканчивается 31 июля еще на один месяц, а на экспорт бензина сразу на полгода, сообщает Интерфакс. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. По данным агентства, такое решение уже фактически принято, но окончательно его утвердят у вице-премьера Александра Новака. При этом запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей, как ожидается, будет продлен также на полгода. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня заявил об улучшении ситуации на рынке топлива и горючих смазочных материалов в России. Лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы отпуска бензина и дизтоплива. Цена на нефть марки Brent превысила $100 за баррель. Стоимость сентябрьского фьючерса на торгах выросла на 6,5%. Нефть дорожает пятый день подряд, поскольку конфликт между США и Ираном усилил опасения насчет перебоев в поставках с Ближнего Востока. Напряженность резко возросла после того, как йеменские хуситы объявили о блокаде саудовских судов, которые пытаются пройти через Баб-эль-Мандебский пролив на южном входе в Красное море. Сегодня они заявили, что нанесли удар по двум танкерам в рамках морской блокады Саудовской Аравии. Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты в ответ на такие вылазки будут наносить удары по Ирану. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Маниле двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уведомил американского коллегу о недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Он снова подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому регулированию украинского конфликта. Разговор также коснулся совместных проектов двух держав. Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА и высказались за нормализацию работы дипмиссии в США и России. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил регионам принять меры по увеличению ввода жилья в этом году, в том числе за счет индивидуального жилищного строительства. Распоряжение появилось по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию. Вице-премьер призвал уделять внимание срокам ввода, вовлечению участков в оборот, их эффективному использованию, обеспечению инфраструктурой. По данным Росстата, за первые 6 месяцев в России ввели жилья на 18% меньше год к году. В основную программу 83-го Венецианского кинофестиваля вошли 20 картин. Среди них новая работа британо-ирландского режиссера Мартина Макдонаха. Об этом сообщил художественный руководитель киносмотра Альберто Барбера. Макдонах представит драматический триллер «Дикая лошадь». Также в основной программе, в частности, готический психологический детектив «Компания» Кейси Аффлека. Скандальная картина «Чертов ублюдок» немецкого режиссера Вернера Херцога. Старейший киносмотр пройдет в Венеции в начале сентября. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. На этой неделе, да-да, завтра у меня будет мини-отпуск. Ну, потому что напарник в отпуске, я думаю, а я чем хуже? Он там где-то, как это, в фильме-то «Особенности национальной рыбалки Зая», там где-то на курорте, а я здесь на топляке, да. Так вот, он там где-то в Карелии рыбов ловит, коптит их, употребляется всевозможными ингредиентами и гарнирами, а я, значит, здесь за двоих отдуваюсь. Ну, ничего, потом будет и на моей улице праздник, я тоже собираюсь уйти в долгосрочный отпуск, чуть подольше, чем на 2 недели. Так что... вот такие дела. Час этот посвятим, как обычно, обзору всего любопытного происходящего в окружающей нас действительности. Если вдруг, всякое бывает, вы хотите о чем-то написать, о чем-то поговорить, что-то обсудить, то вам известно средства общения. Сайт наш.ру, боты в Telegram и в Messenger, везде принимаем сообщения с удовольствием.
0: Реклама на 107FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Болезнь легче предупредить, чем лечить. Каждый человек старше 20 лет должен знать свой уровень холестерина. При избытке холестерина в крови его излишки откладываются на стенках сосудов, что вызывает кислородное голодание сердца и головного мозга. Стенокардию, инфаркт, расстройство памяти, инсульт. Чтобы снизить уровень холестерина, правильно питайтесь. Увеличьте физическую активность, нормализуйте вес. Откажитесь от курения, принимайте лекарства, назначенные врачом. Не откладывайте здоровье на потом. Обратитесь, и врач поможет.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Какой ты нафиг танки?
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Казалось бы, ребята, уже практически неделя прошла с завершения чемпионата мира по футболу, а страсти все не утихают. Дело в том, что аргентинские фанаты требуют переиграть финал. Они уверены, что судья был предвзят и помог, собственно, Испании победить Аргентину. Ну, если помните, вот это удаление, якобы все это судья придумал, и ничего такого не было, и удалять там было не за что, и красную карточку дали несправедливо. В общем, аргентинские фанаты даже запустили петицию с требованием провести финал заново. Уже ее подписали, эту петицию, 35 тысяч человек, но мне кажется, как-то это, ну, не спортивно. Ну, потому что игра уже состоялась. Уже люди сделали ставочки. Ставочка зашла либо не зашла. Вот это вот все, да. Уже с кубком сфотографировались. Уже как бы Лионель Месси уже заявил о том, что он больше не будет играть за сборную Аргентины. И что значит взять и переиграть? Ну, как-то это уже несерьезно.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, хотите страшилку? Сейчас люди начали возвращаться из всевозможных райских уголков, ну, райских, как им казалось, и возвращаться не одни. Дело в том, что вот во Вьетнаме отдыхала барышня. Сразу после прилета в Москву она почувствовала боль в колене и в пятке. Потом заметила воспаление. В больнице девушке сказали, что у нее под кожей, как бы это сказать, пришельцы. Некие личинки песчаной блахи. Паразитов пришлось вырезать. Вот. Было это крайне болезненно, и я подозреваю, что и дорого. Поэтому вот как-то в следующий раз... А мне вылетать-то как раз в те края. Надеюсь, что там никаких песчаных блох уже не будет.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пришел вопрос от кого-то из наших слушателей. Неужели завтра не будет Пиктории? Нет, ребят, не будет Пиктории аж до сентября. Дело в том, что ваша любимая рубрика ушла на летние каникулы. Ну, если это можно назвать каникулами, месяц-то небольшой. Для того, чтобы вернуться в сентябре в прежнем виде, ну, возможно, что-то мы там подрихтуем, как-то сделаем еще более краше и наряднее, симпатичнее, но в том же самом привычном формате мы вернем ее в сентябре. Потому как программа трудозатратная, знаете, вот писатель Шолохов, он когда написал «Тихий Дон», он, по-моему, на 2 или на 3 года взял творческий отпуск. Ну, потому что монументальный труд требует после такого труда отдохнуть. Вот он 2 или 3 года был в творческом отпуске. Поэтому мы с напарником решили тоже взять небольшой творческий отпуск, почитать, набрать материала, как-то подготовиться к тому, чтобы новые Пиктории были еще лучше. Ну, а если вам хочется Пиктории, то напомню в сообществе «Пиктория на 10 баллов ВКонтакте» вы можете переслушать Пиктории, которые уже прозвучали в эфире.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребята, все, пора, мне кажется, заканчивать наши вечерние посиделки и потихонечку расходиться, потому как вечер летний, прекрасный, сам себя не проведет. Его надо как-то провести. Поэтому предлагаю вам как-то составить планы какие-то, ну, на остаток этого вечера, заняться чем-нибудь таким, что прямо вот потом оставит приятное послевкусие. Не-не, я не про то, что завтра на работу, не про то, послевкусие вы не подумайте. На что-то такое, ну, полюбоваться закатом, не знаю, послушать, как щебечут, ну, птицы уже отщебетали, не знаю. Я вчера каких-то огромных жуков видел в Химках. Ну, не человек, скоробок размером, реально, ребят. Не вру, прям огроменные какие-то. Ну, жуков, я не знаю, чем. Ну, летний вечер надо проводить. Все, я собираюсь ехать в свое сказочное Замкадье. Традиционно всех обнимаю, а некоторых даже целую. И напоминаю, ребят, завтра 10-бального шоу не будет. Вернусь в понедельник. Завтра вас будут развлекать сначала подъемники, потом шоу дня, потом 3 часа музыки, новостей, и потом уже ваша любимая чартовая дюжина. Ну, а там уже и выходные. Все, мне кажется, ребят, больше мне сказать вам нечего. Ну, так, разве что пожелать прекрасно провести вот эти вот дни, когда мы с вами будем в разлуке. Простите за пафосные слова. В понедельник непременно вернусь и поинтересуюсь, как вы это время провели и всем ли удалось качественно отдохнуть.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, утром слабый дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
4: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с гибелью трехлетнего мальчика в результате ночной атаки БПЛА в пригороде Воронеже. От себя лично и от правительства региона выражаю глубокие соболезнования. Готов оказать всю необходимую помощь, написал глава региона. Мэр Сергей Петрин и уполномоченный по правам ребенка Ангелина Севергина также выразили поддержку семье. По данным МЧС, при падении беспилотника сгорелся частный дом. Родители погибшего мальчика ранены. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 36 БПЛА над Воронежем и 6 районами. Повреждены 2 склада маркетплейса, ранее 19-летний юноша. И еще. В Воронежской области продолжает работу горячая линия по вопросам защиты прав пострадавших из-за атак БПЛА. Звонки принимают по номеру 8473-260-8989. Об этом напомнили в пресс-службе областной прокуратуры. Остаются на контроле вопросы соблюдения прав граждан и оказанием всесторонней помощи. Прокуратура обеспечена необходимое взаимодействие со всеми ведомствами, указали в пресс-службе. Я повторю номер телефона. 8473-260-8989. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины» на базе компании «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школу, реализуем инвестпроект, расширяем кооперацию. Товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов. Цель – 1 миллиард». В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Гомсель, МАШ и других производителей, а также склад запчастей и сервисная служба. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения. Это инвестиции в подготовку кадров. Перспективные направления – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Замгубернатор Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Марусе на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий – это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Компания «Росатом. Инфраструктурные решения» совместно с администрацией Нововоронежа до конца года реализует проект по масштабному развитию городской системы видеонаблюдения. Планируется увеличить срок хранения видеоархива с 1 недели до месяца, заменить сетевое оборудование. Пропускная способность вырастет в 10 раз. Внедрить ПО с ситуационной видеоаналитикой для снижения нагрузки на операторов. Аварийно-спасательный центр оснастят видеостеной для оперативного анализа. В РИО главы Нововоронежа Евгений Черков отметил, данные технологии помогут правоохранителям и спасателям работать на опережение. Расширенный архив повысит раскрываемость. Нововоронеж подтверждает статус современного безопасного атомного города. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

вот дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется,

0: Наша реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Наши новости.
6: Студия, Павел Рыжиков, здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с гибелью 3-летнего мальчика в результате ночной атаки БПЛА в пригороде Воронеже. От себя лично и от правительства региона выражаю глубокие соболезнования. Готов оказать всю необходимую помощь, написал глава региона. Мэр Сергей Петрин и уполномоченный по правам ребенка Ангелина Севергина также выразили поддержку семье. По данным МЧС, при падении беспилотника сгорелся частный дом. Родители погибшего мальчика ранены. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 36 БПЛА над Воронежем и 6 районами. Повреждены 2 склада маркетплейса, 19-летний юноша. И еще. В Воронежской области продолжает работу горячая линия по вопросам защиты прав пострадавших из-за атак БПЛА. Звонки принимают по номеру 8-473-260-89-89. Об этом напомнили в пресс-службе областной прокуратуры. Остаются на контроле вопросы соблюдения прав граждан и оказанием всесторонней помощи. Прокуратура обеспечена необходимое взаимодействие со всеми ведомствами, указали в пресс-службе. Я повторю номер телефона. 8-473-260-89-89. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины» на базе компании «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школы, реализуем инвестпроект, расширяем кооперацию. Товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов. Цель – 1 миллиард». В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Гомсельмаш и других производителей, а также склад запчастей и сервисная служба. Юрий Серверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения. Это инвестиции в подготовку кадров. Перспективные направления – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Замгубернатор Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруся на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших, минуты молчания возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Компания «Росатом. Инфраструктурные решения» совместно с администрацией Нововоронежа до конца года реализует проект по масштабному развитию городской системы видеонаблюдения. Планируется увеличить срок хранения видеоархива с 1 недели до месяца, заменить сетевое оборудование. Пропускная способность вырастет в 10 раз. Внедрить ПО с ситуационной видеоаналитикой для снижения нагрузки на операторов. Аварийно-спасательный центр оснастят видеостеной для оперативного анализа. В РИО главы Нововоронежа Евгений Черков отметил, данные технологии помогут правоохранителям и спасателям работать на опережение. Расширенный архив повысит раскрываемость. Нововоронеж подтверждает статус современного безопасного атомного города. Это были новости региона.

0: рок-н-ролла.
1: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, утром слабый дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
9: 2026 год. Ограничение 18+.
10: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
11: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
12: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
13: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
17: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил областной оперативный штаб. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах, уточняют информацию о последствиях обстрела. Перед этим оперштаб сообщил о ранении 5 жителей в результате атаки беспилотников. В частности, в поселке Прилетадельский мужчина пострадал после удара дрона по грузовику. В Белгороде беспилотник ударил по территории коммерческого объекта. Там пострадали 3 человек. Еще один при ударе по территории предприятия в селе Красный Октябрь. Новый санкционный пакет Евросоюза предусматривает ограничительные меры против Московской биржи и заместителя председателя Центробанка, сообщила внешнеполитическая служба ЕС. Совет Евросоюза утвердил 21-й пакет санкций против России. Он включает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций, а также 94 российских банков и крупных финансовых учреждений. Совет добавил 51 компанию в список тех, на кого распространяются более жесткие ограничения по экспорту товаров и технологий двойного назначения в связи с их поддержкой военно-промышленного комплекса России. Некоторые из них находятся не в Европе, а в Китае, Индии, Казахстане, Киргизии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Сбербанк сообщил клиентам о завершении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa с 1 сентября. Он рекомендовал заранее закрыть их в мобильном приложении, перевести остаток средств на другие счета, передает РИА Новости. Закрыть их можно также в любом отделении. Ранее в Центробанке отмечали, что карты MasterCard и Visa должны уходить с российского рынка. Они не выполняют функционал, который обеспечивали. Международные платежные системы ушли с российского рынка весной 2022 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в начале июля отметила, что эти карты постепенно выводятся из оборота, но без определения конкретно сроков. Госдума приняла закон, который разрешает благоустройство велосипедных, пешеходных и беговых дорожек на местах уже существующих тропинок в лесах. В пояснительной записке авторы отметили, что жители просят благоустроить уже протоптанные дорожки в лесу, которые пролегают по удобным для них маршрутам, в том числе под кронами деревьев. При этом юридически данные тропинки относятся к лесным территориям, поэтому на них нельзя официально проводить работы. Музей-заповедник Петергоф и театр НИТИ к 200-летию парка Александрия создали аудиоспектакль «Далекое странствие Пупи». Он рассказывает историю первой хозяйки собственной дачи у моря, супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны. Парк был создан Николаем I для его супруги. Это семейная резиденция 4 поколений династии Романовых. Проводницей путешествий становится маленькая фарфоровая кукла Пупи, любимица принцессы Шарлотты Прусской, будущей императрицы. Вместе с хозяйкой кукла попадает в чужую страну и открывает мир заново. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

денег, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 4.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, утром слабый дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
11: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Власти решили проработать смягчение лимитов на продажу бензина на автозаправочных станциях. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подумать об отмене ограничений по отпуску в одни руки менее 50 литров, сообщает РБК. По информации источников отрасли, министерство вместе с компаниями также должно продумать механизм для недопущения обхода персоналом АЗС установленных ограничений реализации топлива. Сегодня также стало известно, что власти обсуждают продление запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, срок которого заканчивается 31 июля и еще на один месяц, а на экспорт бензина сразу на полгода. Российские средства противовоздушной обороны за день ликвидировали 172 беспилотника над регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Министерство обороны. Между тем, ликвидирован пожар в логистическом комплексе в Невинномысске Ставропольского края, который возник утром в среду из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Основательница Wildberries Татьяна Ким ранее проинформировала также об атаке склада в Краснодаре. Там спасатели сейчас проливают конструкции и разбирают завалы. Логистический центр маркетплейса в Котовске Тобольской области возобновил работу после атаки беспилотников в ночь на 18 июля. Евросоюз не смог включить 21-й пакет санкций запрет на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими танкерами в третьи страны. Эту меру Еврокомиссия в июне представила как центральную в новых рестрикциях. Вместо запрета в течение следующего года операторы СПГ-танкеров будут обязаны информировать Еврокомиссию о пунктах назначения и объемах контрактов. Также она ввела требования для европейских компаний уведомлять Брюссель о любых продажах СПГ-танкеров России. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций также заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля будущего года. Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Индией о временной работе граждан одного государства на территории другого. Документ был подписан в декабре прошлого года по итогам визита в Индию Владимира Путина. Помимо этого, тогда была утверждена программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 30 года, а также культурных обменов. Памятник писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину откроют в Вологде 25 июля, в 97-й год со дня его рождения, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Ленком» на улице Пушкинской. Шукшин неоднократно бывал на Вологодчине. Там он снял свою последнюю в качестве режиссера картину «Калина Красная» в Белозерске. В кадр вошли городские панорамы и окрестные деревни. В съемках принимали участие местные жители. Скульптуру создали в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» на средства федеральной субсидии. Накануне на Алтае открылся 28-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. А также проходят традиционные Шукшинские дни. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
3: Привет! Завершился чемпионат мира по футболу. Всех, кто болел за Испанию, как я, с победой. Теперь действительно можно спать спокойно. Месси, безусловно, великий. Еще более великим его могло сделать желание вовремя отступить и дать своей сборной, самой крутой по эмоциям сборной последних 10 лет, дать шанс без тебя, когда ты явно обуза. Не произошло. Поэтому поделом, конечно. Так, футболисты в отпуске перед новым сезоном, скоро и мы туда, но пока еще нет. Даже на август задержимся, только было бы что играть, были бы новинки. Сегодня есть, сегодня будет одна, которую мы уже переносили 3 раза. Полная херь с ней творилась, но наконец-то произошло. Давайте уже к ним. Андрей Куренков, наше радио «Йод».
4: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете, можно ли прочесть нотацию про себя, травят ли анекдоты дихлофосом и что клюют носом.
1: «Фонотека» на нашем радио.
3: Группа ДДТ выпустила новую песню «Херь», которую уже исполняли на своих концертах, конечно же. И уж коли она шуточная, то вопрос по релизу только один. херь. Это существительное или глагол? Хотя в клипе вполне себе есть ответ. Это не то и не другое, то есть, конечно, существительное, но производное от другого существительного, короче, ребус. Решайте. А вот Алена Романова, бэк-вокалистка ДДТ, между тем на днях победила в полумарафоне «Сергиевым путем», который проходил в Сергиевом посаде вдоль стен Троицы Сергиевой лавры. 21,5 километр при температуре плюс 29 градусов в тени. Это епитимия какая-то. Знаете, бывает крестный ход, а это крестный бег. Полумарафон.
5: Группа ДДТ часто берет новую песню и пробует ее на зале, ту или иную аранжировку, потому что только живое исполнение песни, на мой взгляд, чаще всего дает тебе понимание, какой она должна быть. То есть получается этот диалог, слушается ли она, ты как бы ее слышишь вот этими другими ушами, которые расположены в зале уже.
3: ДДТ.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Удивительная штука произошла за эту неделю. Два артиста выпустили каверы на одну и ту же песню. Тоже является частью вселенной, она же бледный бармен группы «Рондо». Или для кого-то группы «Иванушки Интернешнл». Но в это поверить сложнее. Неделю назад это сделал артист «Золото». Его версия стала саундтреком картины «Смешарики сквозь вселенные». И если вы сейчас представили себе классический мультфильм, то это не совсем так. Это именно художественный фильм, где все знакомые герои получат человеческие воплощения и сыграют кавер-версию советского фильма «Отроки во вселенной». Смешарики выросли. Конечно же, для такой работы пришлось поменять текст, потому что... Ну какой же бледный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный и все остальное в детском фильме? Пришлось спасать, не проблема.

Кто же еще у нас является частью Вселенной? По странному совпадению, это другой специалист по саундтрекам – Сироткин. Тут все по классике. Текст Александра Шаганова не трогали, музыку Игоря Матвиенко заметно поправили. Песня превратилась в мягкий, мечтательный инди с футуристичными, мерцающими синтезаторами и легковесными воздушными реверберациями. Хоть сейчас в любой космический фильм и даже в те же смешарики. Да, тут еще в соавторах аранжировки гитарист Сироткина Максим Макарычев, он же наверняка Макарыч, почти смешарик. Кстати, для поклонников группы Casual и Алексея Яшина лично. Если я правильно помню, то барабанщик группы Casual сейчас Николай Сафонов. В советское время Николаю довелось послужить в армейском военном оркестре, нашем, но на территории ГДР. Там он познакомился с Александром Ивановым, с которым через несколько лет встретился в группе «Ронда». Но до этого, сразу после армии, Николай потрудился в коллективе «Здравствуй, песня», где познакомился с Сергеем Мазаевым и Игорем Матвиенко. Это важно. И вот когда в конце 80-х группа «Ронда» стала менять свой репертуар, пыталась убежать от треков типа «Ванька, встанька», возник вопрос новых песен. И Николай Сафонов по старой дружбе обратился к Игорю Матвиенко. И тот подарил им только-только придуманного бледного бармена. Вот такая вот история. И странно, что Casual еще не сделали кавер или дуэт с Александром Ивановым на этот трек. Сироткин тоже является частью Вселенной.

разбавленных лет. Шатые нервные колени, губы твои, словно карточки.

0: У нас есть чего вспомнить, и у нас все хорошее, то, что у нас было.
1: Наше радио сделано в России.
2: «Остановите землю, я сойду» – в меру известный британский мюзикл 60-х годов. Название создатели тиснули с неизвестного граффити на улицах. С тех пор его где только не использовали. В поговорках, в кино, в журналах и, конечно же, в музыке. Самый свежий пример – новый трек Коли Гафта и Виталия Гребенщика «Хватит». По этому поводу ребята сегодня у нас в студии, сами все расскажут. Привет!
3: Привет!
2: Ну, рассказывайте, все важное про новинку. Кто начнет?
3: Давай ты.
4: Лучше ты.
3: Нет, ты.
4: Нет, ты.
3: Ты.
4: Ты.
3: Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты.
2: Так, хватит, пацаны.
4: Господин ведущий, отвечает Виталий Гребенщиков.
3: За много-много лет дружбы с Колей и группой ГАЗ мы уже на самом деле делали какие-то попытки, но я почти все время отказываюсь от фитов, потому что мне прям надо, чтобы сильно совпадало. А это случается раз в несколько лет всего лишь. А сделать что-то все равно с парнями хотелось. Я предложил весной, говорю, Коля, скинь просто все вообще, что в работе на будущее есть, все демки. Сел их подряд, слушал-слушал, и ухо зацепилось за «Хватит». И потом я взял просто гитару, выписал текст и тут же попробовал спеть ее под гитару. И, собственно, оно и вышло как спеть как свою, а это как раз хороший критерий о том, что можно делать. И, кстати, родилась тут же идея о том, что не хочется участвовать в песне, как там голос второго куплета или просто где-то бэки в каком-то куске. В общем, было бы классно сделать что-то прям совместное на протяжении всей композиции. Я, по-моему, кстати, так и есть, довольно нагло сразу и сказал, давай я просто куплеты начну, и вообще будет мой голос сначала. И получилось в итоге здорово, на мой взгляд, вот этот перепад, что мои такие ровные монотонные куплеты, и Коля там где-то сзади на бэке, и мы меняемся в припевах. Я планирую эту песню даже под акустическую гитару попробовать еще сделать.
2: Коля, у меня такое ощущение, что у тебя спиздили трек. Он ведь вроде твой полностью.
4: Со старта музыкальной карьеры мне больше нравилось работать с людьми, а не в одного. Может быть, дело в музыкальном воспитании. После «Арии» моими кумирами стали «Анкл» и «Massive Attack», которые подбирали особенный голос под каждую песню. Для меня это еще эксперимент с эго. Я знаю, что люди рядом со мной могут спеть лучше меня, могут написать текст лучше меня, написать музыку лучше меня. И «Хватит» очень об этом. Ну, сами посмотрите. Текст куплетов из 2012-го. Это воспоминания о нашем ударнике Максе, который умер во сне. По большей части его написал Серафим Синотов, мой первый соавтор по ГАФТ. От меня там только пара строчек. «Лицо за стеклом», «Потерянный лик». А припев — это такой удар из 2026-го. Одна дрожайшая моя подруга написала у себя в закрытом канале, как «устала от релизов друзей», каждую пятницу. Меня это сильно расстроило, но я не люблю долго расстраиваться. Лучше написать хорошие строчки и сделать проблему шире моей боли. Чаще всего в ГАФТ аранжировку пишет Ваня Хохлов, а вот «Хватит» больше моих музыкальных решений. Может быть, поэтому мне интересно было дать место другому рассказчику в куплетах.
2: Ребят, когда я показываю пальцами круг вот так в воздухе, это значит «Хватит». Надо закругляться. Эфир не резиновый. Всего не расскажешь.
3: А про партию акустики?
2: «Хватит».
4: А про бас?
2: Хватит.
4: А про синты?
3: Про одно изменение в тексте.
4: А про клип?
3: А анекдот, Коля, хочешь рассказать?
4: А хочешь стихи почитаю?
5: Какой заяц, какой орел, какая блоха, да хватит!
2: ГАФТ и Гребенщик. «Хватит».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Дальше у нас артист, который вполне мог разбавить выше дуэт парней. Такое часто бывает, но не в этот раз. Новый альбом Екатерины Яшниковой мог не случиться вовсе. Его песни писались не в один период, не в одном состоянии и даже не в одной жизни. Одни появились 6 лет назад, другие совсем недавно, после событий, которые, по словам самой артистки, буквально разделили ее жизнь на «до» и «после». А что для музыканта лучшая терапия? Музыка. Поэтому всю эмоциональную хронику последних лет решили оформить в почти документальный альбом. А уж коли он вырос из переживаний вины, стыда, разочарований и боли, связанных с отношениями, как реальными, так и гипотетическими, то и название ему дали «Чрезмерное употребление вины вредит вашему здоровью». Самая личная пластинка Яшниковой.

0: Все гораздо проще.
1: В альбом вошли 11 треков, среди которых два дуэта. С Егором Ефремовым из группы «Два Егора» и Антоном Макаровым из «Диктофона». Изначально совместных работ должно было быть больше, но не сошлись по графикам. А еще одна песня, задуманная как финальная точка альбома, выйдет позже, отдельным синглом. О как! Над треками трудились целых 5 аранжировщиков, но я бы, наверное, как минимум одного заменил на хорошего продюсера, который умеет выстраивать треки на пластинке в нужном порядке. Я к середине уже почти сдался и хотел отложить альбом, но во второй его половине обнаружился кое-какой родийный материал. Да, я понимаю, что диск концептуальный, две части, акустика, а потом мясо, но когда я это слушал первый раз, я же этого не знал, и мне кажется, это сыграет в итоге в минус, хотя сейчас как? Главное, чтобы нужный трек залайкали, и он залетел в рекомендации, это сделают фанаты. Так, а раз для записи нескольких номеров Катя специально моталась в Питер, то давайте запустим в эти рекомендации соответствующую песню. Екатерина Яшникова, «По ребрике».

0: Это наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио. Пепел.
1: В те далекие времена моего детства, как говорится в гениальном фильме Гарика Сукачева «Кризис среднего возраста», знакомство с миром сериалов происходило через «Рабыню Изауру» и «Богатые тоже плачут». Во втором была какая-то мерзотная тетка по имени Рамона. Поэтому все ромки во дворе становились Рамонами. И все кривые училки в школе, конечно же, тоже. И каждый раз, когда я вижу релиз артиста Рамона, я всегда думаю, откуда прозвище. А она не рассказывает. После почти годовалого перерыва Рамона возвращается с новым релизом, в котором

0: неожиданно меняет фокус и звук. С гитарного инди в сторону мрачного и обволакивающего синти-попа. Не совсем наша тема, но дадим шанс. По словам артистки, песня «Это все ты виноват» появилась в период больших перемен и открывает новую большую главу в ее творчестве.
1: До песни «Это все ты виноват» мне казалось, что я все время пыталась понять кого-то другого. Почему люди уходят, почему остаются, почему делают больно, почему я так отчаянно цепляюсь за чувства, даже когда они меня разрушают. Новая песня стала первым моментом, когда мне захотелось перестать искать ответы снаружи и попробовать разобраться в себе. «Это все ты виноват» начинается как история эмоциональной зависимости, но уже в этапе, когда осознаешь, что это было на самом деле. Окончается освобождением и полетом, как будто стоишь у края скалы, а потом все-таки решаешься прыгнуть. И вдруг понимаешь, что летишь. Это история о том, как перестать искать опору в других, а наконец найти ее в себе. Это крайне важная для меня работа, потому что, кажется, именно с этой песни я начала слышать свой собственный голос.
0: Из технических подробностей релиза упомянутые выше перемены произошли не только в жизни, но и в музыке. Впервые Рамона писала аранжировку песни сама. И впервые получилась песня, где ни одна часть не повторяется. И что здесь главное, можно решить самому, в зависимости от того, на каком этапе пути вы сейчас находитесь. Итог. Меньше всего после всей этой информации я ожидал услышать синти-поп. Но это так. Рамона, это все ты виноват.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Джукбокс». Мои хорошие знакомые по прошлой жизни. Привет тебе, Валера Марьянов. По-моему, ни разу не была гостем нашей программы. Надо будет исправить. Начнем издалека. Владимир Иванов. Участник «Джукбокса», которого кто-то, может, знает по песенным шоу на больших телеканалах, а кто-то, может быть, путает с актером и КВНщиком Ваней Пышненко. Так вот, Володя выпускает сольный трек «Только лето». У него есть свой проект, имя ему «Хиппо». Я знал, что парням тесно в своей капельной форме, и они жаждут большего. В «Хиппо» Владимир выступает как автор, исполнитель и аранжировщик собственного авторского материала. Хотя в «Джукбоксе» тоже же есть аранжировки, наверное, но здесь они прям инструментальные. Полнейшее альтер-эго. И, похоже, там его так прет, что... А давай сам, Володя.
2: Вообще, лето — это прекрасная пора для экспериментов. Летом я завел собаку, летом я начал заниматься серфингом, а также именно летом я поставил над собой эксперимент и начал писать по две коротких песни в неделю и выкладывать их в соцсети. Дело было так. Рано утром я шел на серфинг, по пути домой придумывал куплет-припев и в этот же день дома записывал у себя на студии, а на следующий день выкладывал. Когда к сентябрю-октябрю их накопилось около 60, я решил переслушать все то, что получилось, и понял, что там есть не только странный поток сознания, но и то, что хочется подпевать. И тогда я начал дописывать кусочки, которые мне нравились больше всего, и потихоньку их выпускать в виде полноценных песен. И назвал этот проект «Хиппо».
1: Большой, прям огромный респект, что 60 треков прошли модерацию и стали несколькими полноценными песнями. Потому что в современных реалиях нахождение в инфополе, дропах и активностях многие артисты просто валят и валят все, что написалось за 2 минуты. Вдруг завирусится. Володя не такой. И к созданию звука подходит очень здорово. Даже к простому сообщению для радио. Где-то с юмором, где-то с тонкой лирикой, симпатичная строчка в пресс-релизе. И вот за юмор хочется зацепиться. Володя, нужна веселая гастрольная история.
2: Были у нас такие гастроли. 17 концертов на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Это было большое шоу, посвященное чемпионату мира по водным видам спорта, с огромным количеством привлеченных артистов, оркестр, хор, балет, воздушные акробаты, лазерное световое оформление. Грандиозно, с размахом, ничуть не уступающее по масштабу олимпийским церемониям. Последний концерт приходился как раз на 2 августа, и мы с парнями из «Джукбокс» прикрепили себе на спины огромные буквы «За ВДВ». Об этом знали только мы, и когда настала наша очередь выходить на сцену к микрофонам, оркестр и хор, единственные, кто мог видеть наши спины, продолжали играть, но уже сильно давясь от смеха. И я думаю, что тяжелее всего пришлось, конечно, хору и духовым, потому что там либо смеяться, либо играть и петь. Вот, как-то так.
1: Слушай, боюсь ошибиться, и, возможно, вам, пацанам, будет обидно, но это такая марьяновская история в его духе. Напомню, Валера Марьянов был много лет радиоведущим на очень хорошем радио 101. В эпоху до появления нашего радио, конечно. И вот это вполне в его стиле и в их стиле. Спасибо, ребята, к песне. Хип-хоп. Только лето.

всем под звездами. Панорама города на рассвете. Он спит и дышит еле-еле холодом, а мы играем в него словно дети. Под одним солнцем, под одним небом.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: «Фонотека» идет в эфире, между прочим, уже четвертый год. И любопытнее всего мне в этом контексте следить за рубрикой «Детский сад». Многие, кого мы представляли еще юнцами в самом начале, за это время подросли. Кто-то пропал, кто-то вырос и изменился, а кто-то так и остался тем же ребенком. Помню, в каких-то первых выпусках у нас был поп-рэп-хулиган Фрик Пати. Эдуард Крайний, почти Эдуард Суровый, из Могилева, перебравшийся в Питер. Но от рэпа он тогда двигался в поп-рок, и мне было очень любопытно, от чего он отталкивался. Связывало ли его хоть что-то с нашим радио?
2: Я не думаю, что меня что-то особо связывает с нашим радио, так как я совершенно из другого инфополя и все детство слушал рэп, Касту, Гуфа и прочих исполнителей. В подростковом возрасте уже, когда я в колледже учился, я прогуливал пары под песни Земфиры, Сплин немного слушал. В общем-то и все.
1: Земфира признана иноагентом на территории Российской Федерации, как и некоторые члены группы Каста. Ну, то есть какой-то след рока где-то на подкорках все же есть. Не может не быть. Но отдельный мой фан – это то, как Эдик рассказывал истории. В них столько энергии, открытости, радости, честности и непосредственности, что она может быть практически никакой, сама история, но подкупает вот этой вот детской манерой изложения.
2: Пару лет назад я жил бесплатно в отеле в центре Питера. Получилось так, что мои друзья устроились туда работать и выделили мне номер. Чуть позже отель временно закрыли, и мы решили не терять зря это время. Начали постоянно там тусовки устраивать. Каждый день, как в кино, какие-то новые люди появлялись, бесконечно пьяный угар. Ой! И однажды мы решили сделать там закрытый концерт. Начальство было в отъезде и в целом туда достаточно редко являлось. Решили действовать. Нужно было нигде не спалиться, и все было достаточно секретно. Адрес писали каждому в личку отдельно, нигде его не указывали. В итоге все прошло достаточно хорошо. Ничего не сломали, ничего не разбили. Все были счастливые, радостные, покричали песни, со всеми пофоткались. Но на кураже мы совершили очень большую ошибку. Мы решили после концерта, так сказать, продолжить банкет. Оставили какое-то количество людей. Какая-то рандомная девушка в очень пьяном состоянии пыталась играть на барабанах. Кто-то орал какие-то фристайлы в микрофон. Как обычно, на любой тусе в каждом углу там что-то происходит. И в целом какой-то шум и гам. И в один момент, когда ничего не предвещает беды, приходит сообщение, что начальник в пути и скоро приедет в отель. Мы все очень пьяные, начинаем паниковать, отправляем лишних людей домой. И мы все начинаем активно устранять следы проведенного концерта. Первым делом пришлось прятать аппаратуру. Начали заносить колонки на третий этаж в какой-то номер. Туда же барабаны прятать, микрофонные стойки, вообще все-все-все, что было. Я смотрю, какая-то девчонка тем временем моет пол, причем по собственному желанию, просто решила помочь. Вроде бы все кое-как убрали, выгнали лишних людей, все нормально, ничего не видно, все как и было. И что вы думаете? В итоге никто из начальства не приехал в тот день. Вот было так обидно, просто! Как же я обломался! Мне очень хотелось дальше веселиться. Было такое состояние, когда хочется брать максимум. Мораль истории такова. Нужно уметь вовремя остановиться, чтобы не пришлось потом, будучи пьяным, тащить на горбу акустическую систему на третий этаж и прятать ее там.
1: Настоящая фрик-пати вышла. Как же это знакомо все. На уровне возвращения родителей, которые передумали возвращаться, а вы уже все закончили раньше времени и сделали уборку. За время отсутствия в орбите нашего внимания Фрик Пати подрос как музыкант, с рэпом завязал вообще, по-моему, и пошел куда-то в сторону панка. Если не в музыке, то в текстах. Если не вообще, то в новом треке. И в лучших традициях жанра Эдик заставил меня, конечно, попотеть над созданием цензурной версии его нового трека «Кино». Да, я не прохожу мимо песен с таким названием и с такой темой. Фрик Пати. «Кино».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Где-то тут должен был прозвучать новый трек группы «Инфекция», но заявленная активность куда-то исчезла. Пост с обещаниями пропал, и еженедельного трека нет. Что-то там у Найка случилось, ждем, но хотелось бы сейчас все же, а не к 45-летию группы. Фильм про группу «Кис-Кис» вышел сегодня где-то на платформах, в интернетах. Можно ознакомиться и посмотреть. Жаль, не прислали и не сделали под него новую песню. Квартет И начал съемки своего нового фильма «Мой немолодой человек». Узнаем, о чем говорят немолодые мужчины пожилого возраста и как они любят. В общем, все эти три новости у нас в финале объединит группа «Родопи», которая к ним никакого отношения не имеет, но они девочки и мальчики, они поп-панки и их новый трек про любовь. На этом все. Вы слушали программу «Марафон 15». Никому сегодня не спасибо. Все сам, один без ансамбля. Андрей Куренков, имя этому герою. Пойду смотреть «Одиссею» в кино, чего и вам желаю, а через неделю хорошей музыки должно быть много. Пока. «Родопи, я твоя любовь».

0: «Фанатека» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, утром слабый дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
1: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
1: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
1: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем. Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил народный артист России Дмитрий Харатьян.
0: Авторские новости.
1: Главным музыкальным событием выходных станет двойной концерт группы «Руки вверх» в Лужниках. В Москве также выступит испанская СК-группа «The Locust», которая порадует фанатов и в Челябинске. В столице Южного Урала увидят кино и «Алису». Чайф отправится в Волгоград, Ленинград в Псков, а князь в Анапу Геленджик. В Санкт-Петербурге выступят Светлана Сурганова и Вадим Самойлов. Дмитрий Харатьян рассказал на сцене о своем музыкальном проекте, который сегодня даст концерт на ВДНХ.
2: Всю жизнь я шел к тому, чтобы у меня появился свой коллектив музыкальный. Я пришел на киностудию 15 лет с гитарой, и меня утвердил Владимир Меньшов на роль Игоря Грушко, парня с гитарой в фильме «Розыгрыш». Это мой дебют в кино. С чего все и началось. И вот не прошло и 50 лет, как я выступаю со своим коллективом, который называется «Коктейль Проджект». Я, можно сказать, хедлайнер, практически рок-звезда. В основном костяк — это песни в кино, которое я сам исполнял, начиная с «Розыгрыша», «Зеленый фургон», «На Дерибасовской хорошая погода» и «Гардемарины». Плюс к этому еще то, что накопился материал за всю свою жизнь, конечно. Это и авторские песни, и «Розенбаум», и «Высоцкий», и очень много «Акуджавы».
1: Харатьян отметил, что в шутку назвал себя рок-звездой и указал на настоящих рокеров.
2: Это условное название, собирательная рок-звезда, да? Рок-звезды там — это Гарик Сукачев или Костя Кинчев, Слава Бутусов.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных спектаклей выходных, по версии билетных операторов, «Папа» Сергеем Маковецким на сцене Ленкома и «Женитьба» в Театре Моссовета. Дмитрий Харатьян рассказал, что сыграет генерал-губернатора Милорадовича в спектакле Малого театра под названием «14 декабря» по пьесе Владимира Мединского. Артист также не согласился с критиками «Гамлета» с Юрой Борисовым.
2: Как сказал Константин Гаврилович Треплев в пьесе «Чайка» Чехова, нужны новые формы. Я так понимаю, что этот «Гамлет» нетрадиционный, поставлен как раз в поисках новых форм. Искусство, оно такое очень неоднозначное. Игра актеров и постановки тоже. Они могут быть вызывающими, провокационными, могут быть разными, неприятными и могут будоражить. И вообще главное это в искусстве, особенно в театральном, это катарсис. В принципе, цель и задача искусства — вообще дарить надежду людям на будущее, на свет, вообще свет. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не значит быть притчей на устах у всех толп в стороне. И надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Я вот за такое искусство.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер – семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» и экранизация известной манги, японский комедийный боевик «Дни Сакамото». Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости». Радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какие прекрасные группы соберутся на фестивале в это воскресенье, и поговорим о новостях и планах команды «Рок». Привет! 26 июля в Москве пройдет фестиваль прекрасных групп. На открытой площадке «Территория» у ДК имени Горбунова зрителей ждет 7-часовой музыкальный марафон от панка и рока до фолка и авторской песни. На сцену выйдут запрещенные барабанщики Билли Новик с акустической программой из песен Егора Летова, Брини Мир, Монгол Шуудан, Подонки, Седьмая раса и группа FPG, которая и стала идейным вдохновителем и организатором фестиваля. Антон Пух рассказал о концепции музыкального праздника.
2: Идея-то проста. Хорошо провести время, потому что все, без исключения, участники этого фестиваля, это мои друзья, и мне лично будет очень приятно их видеть. И я надеюсь, и им, и вам, дорогие зрители, это для вас тоже будет праздником. Для меня это мечта — собрать вот этих всех моих любимых людей и исполнителей в одном месте, в нашей легендарной Горбухе.

пропустите фестиваль прекрасных групп в это воскресенье, старт в 15:00. Группа «Рок Привет» представила новый трек – кавер на песню «Дорога в облака» группы «Браво». На этот раз музыканты переосмыслили знакомый хит в стиле рок-группы «Shinedown». На ресурсах команды можно не только послушать трек, но и посмотреть стильный студийный клип.

0: Музыканты группы «Рок Привет» объявили, что летние концерты коллектива в Москве и Санкт-Петербурге станут последними сольными выступлениями группы в двух столицах в этом 2026 году. После этого команда возьмет длительную паузу, ну а чего ждать поклонникам, новых релизов или возвращения с обновленной концертной программой, пока неизвестно. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, утром слабый дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217-00-389598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Власти решили проработать смягчение лимитов на продажу бензина на автозаправочных станциях. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подумать об отмене ограничений по отпуску в одни руки менее 50 литров, сообщает РБК. По информации источников отрасли, министерство вместе с компаниями также должно продумать механизм для недопущения обхода персоналом АЗС установленных ограничений реализации топлива. Сегодня также стало известно, что власти обсуждают продление запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, срок которого заканчивается 31 июля еще на один месяц, а на экспорт бензина сразу на полгода. Российские средства противовоздушной обороны за день ликвидировали 172 беспилотника над регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Министерство обороны. Между тем, ликвидирован пожар в логистическом комплексе в Невинномысске Ставропольского края, который возник утром в среду из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Основательница Wildberries Татьяна Ким ранее проинформировала также об атаке склада в Краснодаре. Там спасатели сейчас проливают конструкции и разбирают завалы. Логистический центр маркетплейсов в Котовске Тобольской области возобновил работу после атаки беспилотников в ночь на 18 июля. Евросоюз не смог включить 21-й пакет санкций запрет на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими танкерами в третьи страны. Эту меру Еврокомиссия в июне представила как центральную в новых рестрикциях. Вместо запрета в течение следующего года операторы СПГ-танкеров будут обязаны информировать Еврокомиссию о пунктах назначения и объемах контрактов. Также она ввела требования для европейских компаний уведомлять Брюссель о любых продажах СПГ-танкеров России. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций также заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля будущего года. Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Индией о временной работе граждан одного государства на территории другого. Документ был подписан в декабре прошлого года по итогам визита в Индию Владимира Путина. Помимо этого, тогда была утверждена программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 30 года, а также культурных обменов. Памятник писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину откроют в Вологде 25 июля, в 97-й год со дня его рождения, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Ленком» на улице Пушкинской. Шукшин неоднократно бывал на Вологодчине. Там он снял свою последнюю в качестве режиссера картину «Калина Красная» в Белозерске. В кадр вошли городские панорамы и окрестные деревни. В съемках принимали участие местные жители. Скульптуру создали в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» на средства федеральной субсидии. Накануне на Алтае открыл 28-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Также проходят традиционные Шукшинские дни. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

приходил опять к своей печали. И

Я вслух читаю. Чудище я сразу убиваю. Скатерть, самобранку забираю. А песни про себя я напеваю.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, слабый дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с гибелью 3-летнего мальчика в результате ночной атаки БПЛА в пригороде Воронеже. От себя лично и от правительства региона выражаю глубокие соболезнования. Готов оказать всю необходимую помощь, написал глава региона. Мэр Сергей Петрин и уполномоченный по правам ребенка Ангелина Севергина также выразили поддержку семье. По данным МЧС, при падении беспилотника сгорелся частный дом. Родители погибшего мальчика ранены. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 36 БПЛА над Воронежем и 6 районами. Повреждены 2 склада маркетплейса, ранен 19-летний юноша. И еще. В Воронежской области продолжает работу горячая линия по вопросам защиты прав пострадавших из-за атак БПЛА. Звонки принимают по номеру 8473-260-89-89. Об этом напомнили в пресс-службе областной прокуратуры. Остаются на контроле вопросы соблюдения прав граждан и оказанием всесторонней помощи. Прокуратура обеспечена необходимое взаимодействие со всеми ведомствами, указали в пресс-службе. Я повторю номер телефона. 8473-260-89-89. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины» на базе компании «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школу, реализуем инвестпроект, расширяем кооперацию. Товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов. Цель – 1 миллиард». В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Гомсельмаш и других производителей, а также склад запчастей и сервисная служба. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения. Это инвестиции в подготовку кадров. Перспективное направление – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Замгубернатора Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруся на аллее героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минуты молчания, возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Компания «Росатом. Инфраструктурные решения» совместно с администрацией Нововоронежа до конца года реализует проект по масштабному развитию городской системы видеонаблюдения. Планируется увеличить срок хранения видеоархива с одной недели до месяца, заменить сетевое оборудование. Пропускная способность вырастет в 10 раз. Внедрить ПО с ситуационной видеоаналитикой для снижения нагрузки на операторов. Аварийно-спасательный центр оснастят видеостеной для оперативного анализа. В РИО главы Нововоронежа Евгений Черков отметил, данные технологии помогут правоохранителям и спасателям работать на опережение. Расширенный архив повысит раскрываемость. Нововоронеж подтверждает статус современного безопасного атомного города. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

письмами.

0: наше радио.
1: Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит от

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, слабый дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с гибелью трехлетнего мальчика в результате ночной атаки БПЛА в пригороде Воронеже. От себя лично и от правительства региона выражаю глубокие соболезнования. Готов оказать всю необходимую помощь, написал глава региона. Мэр Сергей Петрин и уполномоченный по правам ребенка Ангелина Севергина также выразили поддержку семье. По данным МЧС, при падении беспилотника сгорелся частный дом. Родители погибшего мальчика ранены. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 36 БПЛА над Воронежем и 6 районами. Повреждены 2 склада маркетплейса, ранее 19-летний юноша. И еще. В Воронежской области продолжает работу горячая линия по вопросам защиты прав пострадавших из-за атак БПЛА. Звонки принимают по номеру 8473-260-8989. Об этом напомнили в пресс-службе областной прокуратуры. Остаются на контроле вопросы соблюдения прав граждан и оказанием всесторонней помощи. Прокуратура обеспечена необходимое взаимодействие со всеми ведомствами, указали в пресс-службе. Я повторю номер телефона. 8473-260-8989. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины» на базе компании «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школу, реализуем инвестпроект, расширяем кооперацию. Товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов. Цель – 1 миллиард». В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Гомсель, МАШ и других производителей, а также склад запчастей и сервисная служба. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения. Это инвестиции в подготовку кадров. Перспективные направления – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Замгубернатор Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруся на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Компания «Росатом. Инфраструктурные решения» совместно с администрацией Нововоронежа до конца года реализует проект по масштабному развитию городской системы видеонаблюдения. Планируется увеличить срок хранения видеоархива с 1 недели до месяца, заменить сетевое оборудование. Пропускная способность вырастет в 10 раз. Внедрить ПО с ситуационной видеоаналитикой для снижения нагрузки на операторов. Аварийно-спасательный центр оснастят видеостеной для оперативного анализа. В РИО главы Нововоронежа Евгений Черков отметил, данные технологии помогут правоохранителям и спасателям работать на опережение. Расширенный архив повысит раскрываемость. Нововоронеж подтверждает статус современного безопасного атомного города. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.
4: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с гибелью 3-летнего мальчика в результате ночной атаки БПЛА в пригороде Воронеже. От себя лично и от правительства региона выражаю глубокие соболезнования. Готов оказать всю необходимую помощь, написал глава региона. Мэр Сергей Петрин и уполномоченный по правам ребенка Ангелина Севергина также выразили поддержку семье. По данным МЧС, при падении беспилотника сгорелся частный дом. Родители погибшего мальчика ранены. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 36 БПЛА над Воронежем и 6 районами. Повреждены 2 склада маркетплейса, ранен 19-летний юноша. И еще. В Воронежской области продолжает работу горячая линия по вопросам защиты прав пострадавших из-за атак БПЛА. Звонки принимают по номеру 8473-260-89-89. Об этом напомнили в пресс-службе областной прокуратуры. Остаются на контроле вопросы соблюдения прав граждан и оказанием всесторонней помощи. Прокуратура обеспечена необходимое взаимодействие со всеми ведомствами, указали в пресс-службе. Я повторю номер телефона. 8473-260-89-89. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины» на базе компании «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школу, реализуем инвестпроект, расширяем кооперацию. Товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов. Цель – 1 миллиард». В центре представлена техника МТЗ, МАЗ, Амкорд, Гомсель, МАШ и других производителей, а также склад запчастей и сервисная служба. Юрий Селиверстов подчеркнул, техника требует профессионального сопровождения. Это инвестиции в подготовку кадров. Перспективное направление – промышленная кооперация. Будем обсуждать новые проекты на Иннопром Беларусь. Александр Гусев добавил, задача не ограничиваться торговлей, важно создавать совместные проекты. Замгубернатор Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруся на аллее героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Компания «Росатом Инфраструктурные решения» совместно с администрацией Нововоронежа до конца года реализует проект по масштабному развитию городской системы видеонаблюдения. Планируется увеличить срок хранения видеоархива с 1 недели до месяца, заменить сетевое оборудование. Пропускная способность вырастет в 10 раз. Внедрить ПО с ситуационной видеоаналитикой для снижения нагрузки на операторов. Аварийно-спасательный центр оснастят видеостеной для оперативного анализа. В РИО главы Нововоронежа Евгений Черков отметил, данные технологии помогут правоохранителям и спасателям работать на опережение. Расширенный архив повысит раскрываемость. Нововоронеж подтверждает статус современного безопасного атомного города. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений.
2: Такое яркое.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, слабый дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
4: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
5: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с гибелью трехлетнего мальчика в результате ночной атаки БПЛА в пригороде Воронежа. От себя лично и от правительства региона выражаю глубокие соболезнования. Готов оказать всю необходимую помощь, написал глава региона. Мэр Сергей Петрин и уполномоченный по правам ребенка Ангелина Севергина также выразили поддержку семье. По данным МЧС, при падении беспилотника сгорелся частный дом. Родители погибшего мальчика ранены. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 36 БПЛА над Воронежем и 6 районами. Повреждены 2 склада маркетплейса, ранее 19-летний юноша. И еще. В Воронежской области продолжает работу горячая линия по вопросам защиты прав пострадавших из-за атак БПЛА. Звонки принимают по номеру 8473-260-89-89. Об этом напомнили в пресс-службе областной прокуратуры. Остаются на контроле вопросы соблюдения прав граждан и оказанием всесторонней помощи. Прокуратура обеспечена необходимое взаимодействие со всеми ведомствами, указали в пресс-службе. Я повторю номер телефона. 8473-260-89-89. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов открыли мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины» на базе компании «Воронежкомплект». Александр Гусев отметил, что идея центра родилась после визита в Минск в 2024 году. «Это еще один шаг в укреплении партнерства. Мы вместе строим школу, реализуем инвестпроект, расширяем кооперацию.